местное время 6 часов утра. Главное окружное радио.

0: Реклама. Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама. Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Общественники проверили доступность инфраструктуры на транспортных узлах Ханты-Мансийска. Сургутские коммунальщики продолжают большую ремонтную кампанию. Нижневартовский перинатальный центр получил партию нового оборудования. Югорские общественники проинспектировали доступность инфраструктуры аэропорта и автовокзала в Ханты-Мансийске. Рабочая группа проверила, насколько транспортные узлы соответствуют требованиям безбарьерной среды. В фокусе внимания комнаты матери и ребенка, детские игровые пространства, автостоянки для маломобильных граждан и удобство навигации. Особое внимание уделили процессам прохождения всех этапов поездки от прибытия и регистрации до досмотра, ожидания и посадки. В результате среди плюсов авиаузла была отмечена современная парковка. Среди минусов отсутствие питьевых фонтанчиков. На автовокзале проблемных зон оказалось больше. Объект находится в стадии текущего ремонта, что усложняет ситуацию. У общественников появились вопросы к внутренней инфраструктуре, в частности, к переполненной автостоянке и отдаленности комнаты матери и ребенка. Итоги мониторинга будут направлены в Общественную палату России, комментирует член регионального отделения Станислав Розенко.
2: На федеральном уровне идет работа по увеличению количества данных требований, а с другой стороны, прежде всего, обращается внимание на их качество. Работа транспортной инфраструктуры – это прежде всего большое количество пассажиров, большое количество детей, и этот поток, он всегда является постоянным. Поэтому здесь надо максимальным образом те или иные требования, соответственно, соблюдать и прежде всего развивать.
1: Порядка 17,5 тысяч электронных сертификатов на получение технических средств реабилитации выдали югорчанам с начала года. Мера поддержки, реализованная отделением Социального фонда России по Югре, охватила более 5,5 тысяч жителей региона. Всего на эти цели было направлено свыше 590 миллионов рублей. Деньги пошли на приобретение необходимого для восстановления оборудования и спецустройств. Чаще всего покупались ортопедическая обувь, кресло-коляски, трости и средства ежедневного ухода. Как отмечают в ведомстве, электронный сертификат привязывается к банковской карте, его обладатель сам выбирает товар в каталоге на сайте Социального фонда России и оплачивает, не дожидаясь госзакупок. Добавлю, оформление сертификата доступно в личном кабинете портала госуслуги, в отделении соцфонда или в МФЦ. Решение принимается в течение 5 рабочих дней. 22 котельные и центральные тепловые пункты модернизируют в Сургуте в текущем году. Под замену пойдут и около 7 километров сетей горячего, холодного водоснабжения и подачи тепла. Общий объем финансирования составит 577 миллионов рублей. Один из ключевых проектов – строительство котельной в поселке Юность. Этот объект поможет снизить расход топлива и обеспечит подключение новых микрорайонов. Что касается актуального положения дел, сейчас специалисты сосредоточены на замене магистральных тепловых сетей. Только на Университетской обновят 168 метров трубопровода. Такое переустройство заметно повысит надежность теплоснабжения для жителей микрорайонов 31Б и 30А, где 15 домов и 2 спортивных комплекса. Как отмечают в мэрии, завершить ремонт и восстановить благоустройство планируется не позднее 15 сентября. И последнее. Врачам Нижневартовского перинатального центра стало проще справляться с желтухой у новорожденных. Медорганизация получила сразу 3 современных аппарата для фототерапии, закупленных в рамках нацпроекта «Семья». Специальный свет этих устройств мягко и безопасно снижает уровень билирубина в крови, предотвращая возможные осложнения. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
3: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
4: Радио Югра. Главное окружное радио.
5: Утро начинается здесь.
4: Радио Югра.
0: 7:03. Сегодня 24 июня. Сегодня среда. Николай Автонин.
6: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Нам обещают сегодня по всей территории округа какие-то грозовые явления.
6: Грозовые явления. Хорошо звучит.
0: Потом, значит, там ветер какой-то, поэтому будьте, пожалуйста, предельно внимательными, чтобы, не дай бог, не случилось так, как... Очень хочется, чтобы всякая вот эта вот, которая ерунда, хочет собраться. Даже сейчас небо у нас в Ханты-Мансийске насупленное такое, откровенно, да, низенькое. немножко как будто бы дымка какая-то, и как будто кажется, что вот-вот-вот он, да, дождь, да, и какой-то там ветер сильный, он рядышком.
6: Я, честно,
0: где-то
6: подумал, что это что-то горит тут в
0: районе. Это вот, видимо, из-за того, что очень жарко, из-за того, что как-то, ну, я не знаю, как там вот этот воздух мешается, я не понимаю.
6: Все это, что вот хочет вот тут собраться, вот это так про нас бабушки говорили в подъездах, когда я в институте учился.
0: В общем, очень, конечно, не хочется никаких тяжелых последствий, чтобы, не дай бог, как в Кушве не случилось, чтобы вот этого смерча, не дай бог, чтобы этого не было. Пусть он где-то там продует, чтобы никакие территории не затронет, но где-то, если ему надо подуть, ну пусть подует, но чтобы без всяких
6: На ранку
0: последствий.
6: Пусть куда-нибудь подует. Да. Лавка у кого-нибудь большая такая есть, раз и подуло нормально.
0: Уж, если, конечно, видите и чувствуете, что вот-вот сейчас бабахнет, или там молния, или там что там еще, град, не дай бог какой, или ветер сильный, конечно, будьте предельно внимательными. Под деревьями не стоим, под рекламными щитами не стоим. А если вдруг...
6: Еще желательно дома стоим.
0: Вот, хорошо.
6: Тем более в такую погоду я вот вообще, хоть не выходи из дома в такую жару.
0: Не забывайте пить клюквенный морс. Оказывается, клюквенный морс, ну, помимо того, что он там полезный невероятно, да, он там, знаешь, там мягкое, мочегонное, конечно, да, он там антибактериальный, он содержит органические кислоты, природные антиоксиданты, жаропонижающие. Плюс ко всему, тут выяснилось, что, оказывается, клюквенный морс нормально справляется с жаждой. Ну, вот в такое вот, в такую жару, которая сейчас у нас установилась в Югре. Поэтому варить его не нужно, да, для того, чтобы все остались...
6: Давить его.
0: Подавить, конечно.
6: Давить.
0: Его нужно подавить для того, чтобы остались все витаминки, да. Подавили, сахарку добавили, и прохладная температура, не ледяной из холодильника, потому что можно там и горлышко заболеть, может, и все что угодно. А мы же все-таки не очень сильно подготовлены. Вообще я хочу сказать, что я давно не помню такого июня стабильно жаркого июня, чтобы вот как начался июнь, как лето началось, так тебе, пожалуйста, вот такая вот красотень.
6: Я, если честно, уже давно не помню, какое лето было в прошлом году. Я вот, знаешь, не запоминаю те...
0: Холодное было лето.
6: Может, это возраст уже каким-то образом сказывается на моей памяти. Может, там, правда, попить надо что-то.
0: Морс,
6: например.
0: Клюквенный морс, и тогда все встанет на свои места. Очень хочется все-таки еще раз, я каждый день буду спрашивать об этом, пока жарище вот это будет стоять, все-таки спрашивать, ну, конечно,
6: рецепты,
0: классных, потому что классных рецептов огромное количество, и плюс ко всему, вчера как-то вот не было мошек и оводов днем, а потом как вечером, как налетели, как навалились, боже мой, так от них просто спасу нет. Я в очередной раз задумывалась о том, чтобы купить электрическую мухобойку.
6: Так ты еще не купила, что ли? Ты же в прошлый раз говорила, что все, она уже практически у тебя в руках.
0: Я объясню, почему я этого не сделала.
6: Ты боишься пытать бедных насекомых, да, думаешь?
0: Да. Я зашла...
6: А знаешь, такие красивые искры, когда вот ты так проводишь этой штукой?
0: А ты знаешь, я зашла в один из магазинов, здесь у нас в Ханты-Мансийске, по набережной гуляла, и зашла там в магазин один. И там висит какая-то вот что-то типа такого, вот приманивается какая-то электрическая мухобойка такая, да. А там какой-то синенький свет, и туда мухи все как на огонек, понимаешь, как бабочка на огонек. Они туда, потом там такой страшный звук, как на электрическом стуле.
6: И они видят свет в конце тоннеля еще потом.
0: Они видят свет в конце тоннеля, потом это ванина, я по-другому сказать не могу. Ну, я понимаю, что, ну да, люди спасаются так, магазин так спасается от нашествия этих мух и всех там комаров, там кого.
6: По капельке себе карму испортишь просто, да?
0: С другой стороны, я же понимаю, насколько это мучительно.
6: Какая-то сердобольная.
0: То есть последнее вот это вот их взмах крыльями, и я понимаю, насколько им тяжело, страшно, больно.
6: То есть ты готова ради продолжения жизни этих бедных, невинно убиенных насекомых, да, продолжать предоставлять им свое тело для того, чтобы они кормились, плодили потомство, да?
0: Я не знаю, как быть в этой ситуации. Правда, не знаю.
6: На одной чаше весов. И вот в данный момент выступаешь в роли, не знаю, судьи, что ли? Может, все-таки мухобойка? Может, они заслужили? Как ты думаешь?
0: Не знаю. Но они же не виноваты, что их много. Они же не виноваты, что это мы ходим.
6: Они виноваты в том, что их много.
0: Они не виноваты, что мы ходим по лесу. Это их дом, это мы к ним в гости пришли. Это не они ко мне в дом пришли, а я к ним.
6: То есть у тебя дома, они типа на твоей территории ведут себя хорошо.
0: У меня дома
6: их нет. У них вот тут вот платочки такие, чтобы это кровушка твоя не капала на грудь, да, неаккуратненько. В левой руке вилка, в правой нож. Вот так вот они себя ведут.
0: здорово. Алла пишет: доброе утро, пошла клюкву из морозильника вытащу. Прекрасного дня вам, Дарья Николаевна, всем радиослушателям Алла и вам прекрасного, потрясающего дня. А доставайте клюкву, делайте морс, питайтесь витаминами, потому что, между прочим...
6: Питайтесь витаминами.
0: Ну, правда, из-за того, что вот эти всякие кондиционеры и всякие, как они называются, вентиляторы, очень много случаев, когда там и уши продувает, и все-все-все, поэтому вот клюквенный морс, он
6: опасно
0: помогает.
6: Кстати, один способ, ты спрашивала рецепты, я вот раньше, когда в институте учился, вообще не знал, что такое кондиционеры, и когда ночью было очень жарко, мы просто не мочили, выжимали их и укрывались вот на ночь. Вот попробуй так, я не знаю.
0: Но единственное...
6: Попробуй ходить ночью по городу в такой влажной простыне.
0: Я боюсь, на утро вряд ли ты меня тут найдешь. Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
6: Доброе утро.
4: Радио Югра.
5: Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:13. Сегодня 24 июня, среда, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, местами возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 32, в Тюмени 26 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Патияхе, Березово, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 32 градусов. В Югорске, Советском Урае, Междуреченском и Белоярском плюс 25, в Нягане 28 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 23, в Сургуте, Нижневартовске плюс 25, в Тюмени 18 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 24 июня, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7:18, 24 июня. Сегодня 85 лет назад образовано Советское информационное бюро. Было создано на третий день Великой Отечественной войны, 24 июня 1941. И целью было освещать в печати и по радио международные события, военные действия на фронтах и жизнь в Советском Союзе. Ну, то есть вот это от Советского информбюро.
2: Да-да-да, каждый
1: день
2: известная фраза.
1: При этих словах Юрия Левитана миллионы людей по всему Союзу замирали у радиоприемников. 81 год назад в Москве 24 июня состоялся парад Победы. Это исторический парад советских войск на Красной площади Москвы. И, собственно, в честь победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне в 10 часов утра маршал Советского Союза Георгий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную площадь Москвы. И после команды «Парад Смирно» площадь взорвалась гулом аплодисментов. Вот сейчас можно посмотреть, я сейчас говорю, вспоминаю кадры этого парада. Ведь сначала его показывали, был он не цветной, а сейчас его оцифровали, что там добавили немного цвет. Смотреть на это просто, это невероятное зрелище, невероятное всегда, с комом в горле. 36 лет назад, мы знаем, в Москве состоялся последний концерт Виктора Цоя в этот день. Сегодня день моей любимой ромашки, то есть вот из всех цветов, которые есть, я, может быть,
2: на
1: конечно...
2: На планете Земля?
1: Нет, конечно.
2: Тут не все цветы видела.
1: Да, конечно. Но вот из всех цветов, которые глаз мой видел, ромашка, на мой взгляд, самый красивый цветок. Причем вот есть ромашки маленькие, которые как бы, ну, в букете смотрятся, ну, когда должен быть такой большой букет. А есть ромашки со здоровыми головами такими. Я когда жила в Киргизии, у меня... Дедушка был сторожем в детском саду. И там этих, собственно, ромашек было, ну, просто невероятное количество. И вот представь, дед мой и бабуля моя, ну, это взрослые совершенно люди, больше там 55 лет прожившие вместе. И он, когда на смену уходил, всегда приходил со смены с утра, ну, то есть там, ну, ночь же нужно поночевать, он всегда приходил с ромашками и всегда дарил бабуле ромашки, букет ромашек. Это потрясающе, когда ты видишь, как
2: он, собственно... То есть, получается, тогда еще на клумбе подворовывал, да, в детском саду?
1: Прекрати, он ведет
2: да,
1: души,
2: понимаю.
1: Ты понимаешь?
2: Вот, ты знаешь, мне кажется, когда вот встречает пацана, например, какого-нибудь милиция на улице, да, он с букетом сирени или ромашек идет, не надо его задерживать. Но я же понимаю, что сейчас за сирень там штрафы, штраф. Еще за что-то.
1: Да вообще за все, собственно, за
2: порчу. Просто надо выяснить, мечты. Какие у него были порывы души.
1: Какие чувства он с этим испытывал.
2: Да-да-да, про ромашки. Вот тут тоже в Репово я когда еще был маленький, за деревню выходишь, и огромные поля вот эти были. Там ромашки, девчонки венки. Да что там, и пацаны плели венки. Нет. И ходили, собирали ромашки, сушили их там.
1: Это очень красивые цветы. То есть вот если, например, говорить о том, какие цветы вот Даша ты любишь, Даша любит ромашки. Вот прям вот никакие не розы, никакие ландыши. Прекрасные, красивые, астры великолепные, розы молодцы, все классно. Но ромашки, это, мне кажется, самые великолепные цветы. Праздник чувств отмечается сегодня, и мы сегодня про чувства будем говорить, ну и Международный день феи. Девочки, сегодня наш совершенно точно день.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляется ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации. квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Радио Югра.
1: 7:25. И что? Конечно же, в это время встреча с коллегами из телевизора. Тем более, у них последняя рабочая неделя. А у Никиты с Машей сегодня вообще последний эфир в этом сезоне. Поэтому сейчас их будем с этим поздравлять.
2: Этой беседы мы с Машей ждем все утро. Ведь скоро расставание на полтора месяца.
3: И речь идет о наших коллегах, ведущих Радио Югра, Дашу Кузнецова, Николай Авдонин.
1: Доброе утро, ребята.
3: Доброе утро. Мы будем по вам скучать.
1: Да ладно.
4: Привет, Маша,
1: да
4: привет,
1: ладно,
4: Никита.
1: Да ладно, ну не реви, Маш, не реви. Слушай, впереди у
4: Заходите
1: вас клевые дни. Конечно, пойдете в отпуск, приходите сюда с 7 утра, смотрите на нас, какие мы молодцы. Целый месяц без вас будем работать.
4: Да, не ездите в отпуск, конечно, приходите каждое утро так, к нам сюда, кофейку будем пить.
3: А можно сказать? Мы для вас сегодня не подготовили астропрогноз, но подготовили кое-что интереснее.
1: Подарки?
3: Почти.
1: Деньги?
3: Вам нужно, значит, ромашку путешественницы. Видели такое?
1: Конечно, я же уже сделала скриншот.
3: А там был Вьетнам, да?
1: Конечно, это же моя... Вьетнам, это просто вот же, но это же вот, one love, понимаете? Потому что я, побывав там, понимаю, что я туда поеду и еще, и еще, и еще.
4: У нее с каждым разом, когда она приезжает, глаза все уже и уже становятся.
1: Прекрати. Сначала вьетнамский кофе.
4: Более загорелое.
1: А потом все остальное. Нихао, Маша, это как раз Китай. Да, это немножечко не Вьетнам.
3: Я просто не была еще ни разу.
1: Маш, я тебе очень советую. Маш, я тебе очень советую. Я все расскажу, но вне эфира. Потому что Никита какой-то грустный сидит. Никита, ты что, не рад отпуску?
2: Нет, я тебя заслушался про Вьетнам. Просто у меня тоже знакомый очень хороший, влюблен в эту страну. Вот если выбирать отпуск. И всегда вот уже выбирает именно Вьетнам, да, для путешествий. Я тебя слушаю, прям он один в один говорит.
1: Это потрясающее место. Это потрясающее место. И вообще хочу сказать, что мне вот, ну, совершенно несложно рассказывать какие-то такие вещи. Это сейчас вот, это, понимаете, кто-то может подумать, ой, да хвастается. Я не хвастаюсь.
2: Нет, ты экскурс нам даешь.
1: Я очень рада выражать такие чувства, потому что, ну, это они искренне абсолютно. Там классно все. Жалко, что очень ограниченное время там приходится побывать, но как бы с каждым разом будет все больше и больше, все глубже и глубже буду изучать Вьетнам. Поэтому буду все
4: время рассказывать. Главное, не заблудись, там джунгли же, да, я так понимаю, есть местами. И города вот эти заброшенные. Где-нибудь потом я приеду во Вьетнам когда-нибудь и стаи обезьянок тебя заберу потом оттуда.
1: Подожди, а ты...
4: Будешь там бегать вот с этой, с палкой-копалкой.
1: Подожди, давайте так. Ты приедешь во Вьетнам, а я на кофейных плантациях. Но не в качестве человека, который собирает, а в качестве человека, который следит за тем.
4: До кофейных плантаций со стаей волков пытаешься свергнуть кого-нибудь.
1: Да. Даже кофе вообще тоже. Вьетнамский кофе, это просто потрясающе. Ладно, короче, вообще не про это сейчас.

0: Сейчас. Вообще, про Вьетнам можно говорить очень долго, да. А, Маша, ты спросила, ты к чему? Хочешь сказать, куда тебя ромашка вывела? Сегодня, кстати, день ромашки.
1: Они нам что-то приготовили и никак не могут распаковать это, распаковочку, ребят.
2: А первый раз-то я как в воду смотрела, то есть мне попался Египет. Мы это с вами обсуждали в прошлый раз. Вот что было, то и попалось.
3: Мне Дагестан.
2: Сначала Дагестан, а потом Байкал. Там как бы одно из тебе куда больше хотелось.
3: Ну, в Дагестан.
0: Дагестан.
2: Хорошо.
1: Ну, Никита. А можно Байкал в Дагестан? Я потом туда, да?
0: Никит, слушай, а осуществится или в этом году отпуск твой будет проходить на территории Югры?
3: В этом году на территории даже Ханты-Мансийска я буду заниматься здоровьем. Я на неделю у меня будет выехать там к друзьям в Тюмень, но все основное свое я на Новый год. Никуда поеду, не скажу.
0: Да ладно, ладно, мы даже и не спрашивали. Ты что? Мы даже и не спрашивали. Мы потом все узнаем, Никита.
3: Конечно, я все выкладываю в интернет, поэтому, да, вы знаете, молчать не в моем стиле.
0: Ребята, мы, конечно...
1: Не рассказал все равно.
0: Так, слушайте, все-таки, что приготовили, мы уже посмотрели на это, или мы еще до сих пор не посмотрели?
3: Ромашка. Тем более ты отчиталась, да, Коля, что ты молодец.
2: Коля, ты же не гадал еще?
1: Коля никогда не гадает, куда он поедет. Коля всегда знает, где он будет.
3: Давай, приними участие.
1: Я поеду сначала в Междуреченске на фестиваль бардовской песни «Таежный романс», который состоится в начале, в первые выходные августа. Всех туда приглашаю. Потом в Тюмень к друзьям, потом в Тобольск к другу, потом в Болчары и Ханты-Мансийск. Золотое кольцо Югры практически.
3: Вообще,
0: так,
3: молодец.
0: Ребят, давайте мы пожелаем вам прекрасного отпуска и потрясающего настроения, классного полета на море, морю привет, рыбкам красивым привет. Кому там, Никита, куда ты поедешь? Тюмень, кстати, в Тюмень, я же тоже в Тюмень собираюсь. Ага, вот.
1: Все в Тюмени увидимся.
0: Все увидимся в Тюмени.
1: Маша, поехали с нами в Тюмень. Все. Как раз в тачке 4 места.
0: Так, ребят, все, пока-пока. Пока.
1: Всего доброго.
4: Утро начинается здесь. Радио Югра.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Общественники проверили доступность инфраструктуры на транспортных узлах Ханты-Мансийска. Сургутские коммунальщики продолжают большую ремонтную кампанию. Нижневартовский перинатальный центр получил партию нового оборудования. Югорские общественники проинспектировали доступность инфраструктуры аэропорта и автовокзала в Ханты-Мансийске. Рабочая группа проверила, насколько транспортные узлы соответствуют требованиям безбарьерной среды. В фокусе внимания комнаты матери и ребенка, детские игровые пространства, автостоянки для маломобильных граждан и удобство навигации. Особое внимание уделили процессам прохождения всех этапов поездки от прибытия и регистрации до досмотра, ожидания и посадки. В результате среди плюсов авиаузла была отмечена современная парковка. Среди минусов отсутствие питьевых фонтанчиков. На автовокзале проблемных зон оказалось больше. Объект находится в стадии текущего ремонта, что усложняет ситуацию. У общественников появились вопросы к внутренней инфраструктуре, в частности, к переполненной автостоянке и отдаленности комнаты матери и ребенка. Итоги мониторинга будут направлены в Общественную палату России, комментирует член регионального отделения Станислав Розенко.
6: На федеральном уровне идет работа по увеличению количества данных требований, а с другой стороны, прежде всего, обращается внимание на их качество. Работа транспортной инфраструктуры – это прежде всего большое количество пассажиров, большое количество детей, и этот поток, он всегда является постоянным. Поэтому здесь надо максимальным образом те или иные требования, соответственно, соблюдать и прежде всего развивать.
5: Порядка 17,5 тысяч электронных сертификатов на получение технических средств реабилитации выдали югорчанам с начала года. Мера поддержки, реализованная отделением Социального фонда России по Югре, охватила более 5,5 тысяч жителей региона. Всего на эти цели было направлено свыше 590 миллионов рублей. Деньги пошли на приобретение необходимого для восстановления оборудования и спецустройств. Чаще всего покупались ортопедическая обувь, кресло-коляски, трости и средства ежедневного ухода. Как отмечают в ведомстве, электронный сертификат привязан к банковской карте, его обладатель сам выбирает товар в каталоге на сайте Социального фонда России и оплачивает, не дожидаясь госзакупок. Добавлю, оформление сертификата доступно в личном кабинете портала госуслуги, в отделении соцфонда или в МФЦ. Решение принимается в течение 5 рабочих дней. 22 котельные и центральные тепловые пункты модернизируют в Сургуте в текущем году. Под замену пойдут и около 7 километров сетей горячего, холодного водоснабжения и подачи тепла. Общий объем финансирования составит 577 миллионов рублей. Один из ключевых проектов – строительство котельной в поселке Юность. Этот объект поможет снизить расход топлива и обеспечит подключение новых микрорайонов. Что касается актуального положения дел, сейчас специалисты сосредоточены на замене магистральных тепловых сетей. Только на Университетской обновят 168 метров труб. Такое переустройство заметно повысит надежность теплоснабжения для жителей микрорайонов 31Б и 30А, где 15 домов и 2 спортивных комплекса. Как отмечают в мэрии, завершить ремонт и восстановить благоустройство планируется не позднее 15 сентября. И последнее. Врачам Нижневартовского перинатального центра стало проще справляться с желтухой у новорожденных. Медорганизация получила сразу 3 современных аппарата для фототерапии, закупленных в рамках нацпроекта «Семья». Специальный свет этих устройств мягко и безопасно снижает уровень билирубина в крови, предотвращая возможные осложнения. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
4: Главное окружное радио. Югра.

0: на главном окружном.
1: 7 часов 37 минут. 24 июня, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, местами возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 32, в Тюмени 26 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово-Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 32 градуса тепла, в Югорске, Советском Урае и Междуреченском плюс 25, в Нягане 28 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 23, в Сургуте, Нижневартовске плюс 25, в Тюмени 18 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 24 июня, среду.
0: Радио Югра.

0: Не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
9: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101.
10: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость.
11: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:46. Овны, энергия этого дня направлена на трансформации, поэтому избавьтесь от старого и откройте место новому.
1: Тельцы, сегодня чем серьезнее будет ваша цель, тем быстрее вы ее достигнете.
0: Близнецы, сегодня внимание к деталям принесет нужный результат. Не спешите с подписанием документов.
1: Раки, сегодня даже если обстоятельства будут против вас, вы все равно не останетесь в проигрыше.
0: Львы, сегодня нестандартные решения помогут выиграть время. Не бойтесь экспериментировать.
1: Девы, сегодня у вас появится шанс показать, что вы уже давно готовы занять более серьезную должность на работе.
0: Да ладно, да. Весы, сегодня у вас получится справиться со сложными делами и показать себя с лучшей стороны.
1: Скорпионы, сегодня коммуникация выходит на первый план. Слушайте внимательно, чтобы избежать недоразумений.
0: Стрельцы, проявляйте сегодня инициативу, но не перекрывайте возможности коллегам.
1: Козероги, звезды напоминают, не забывайте отдыхать и наслаждаться жизнью.
0: Водолей, ваш звездный настрой обещает вам стабильность и уверенность в себе.
1: Рыбы, сегодня не поленитесь лишний раз убедиться, что вы взяли с собой в поездку все необходимое.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:54. Слава богу, сегодня тебе никаким врачам не надо. Слава богу, сегодня ты объясняльщик номер один. И что, в это время, как всегда, мы объясняем фразеологизмы, которые вы, между прочим, нам присылаете. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений и телеграмма Макс. Мне кажется, телеграм совсем упал. И ладно уж, пусть будет Макс. Все, как сейчас. Ага.
3: Угу. Вы пробуйте вдруг, конечно, если вдруг у кого-то есть, работает, конечно, то почему бы и нет. Сегодня выражение «попасть в малинник».
2: О, нормально.
3: Это с этим выражением связана история целая. Потому что мне это выражение в личном сообщении отправил Павел из города Советский. Это вообще на самом деле выясняется, что мы с Павлом учились в одном институте в одно и то же время.
2: Как тесен мир.
3: В Тобольске, да. На ИСТФАКе, я на ФФК. И вот он говорит: я тут недавно подрезал там малину где-то в кустах малины и запутался, говорит, весь искололся, и мне пришло в голову, откуда пошло это выражение. Mm-hmm. И я, говорит, вспоминаю, что это про то, что парень попал в общество девчонок красивых. Да. И, как правило, это говорили про студентов, например, нашего института, таких, как, например, кто на ПИМНО учился, например, педагогика и методика начального образования.
2: Да, или филологи, когда все девчонки и один пацан.
3: В основном
2: пацан,
3: там
2: класс.
3: И там немножко пацанов. И вот это означало попасть в малину. То есть такой фривольный смысл у этого слова есть. И я начал интересоваться. Действительно, да, есть и такой смысл у этого выражения, ну, то есть, которые лингвисты предлагают. Так. Есть еще несколько вариантов происхождения этого фразеологизма, а один из них — это жаргон. Ну, то есть арга тюремная, да, и там быть в малине. Малина называлось место, где прятались от милиции преступные элементы различные. Угу. И вот оттуда есть тоже такой термин. Угу. Но больше мне нравится версия про идиш. В иврите есть слово «мелин», которое означает «приют», «гостиница» или «дом». Угу. И вот вроде как русскому слуху было привычнее вот это вот слово переиначить на слово «малина». Ну, вроде как в малине, то есть где-то в приюте. Угу. Но есть еще одна очень интересная история, которая созвучна, на мой взгляд, с тем, что пишет Павел про то, что запутаться в малине, да, где-то там затеряться в ней. То есть это немножко другой смысл. А я вычитал, что некоторые лингвисты говорят, что это пошло совсем из древних времен, когда собирательством еще занимались люди и собирали когда ягоду, а малина, она же такими полями где-то, да, и ты, когда начинаешь ее есть, ты забываешь обо всем вокруг.
2: А как вспоминаешь, когда клоп там внутри, и все вот это...
3: Только в этот момент просыпаешься. А так ешь малину, и человек мог до такой степени вот в этом поле малинника, так скажем, заиграться, засобирать эту малину,
2: что
3: засыпал там. И его там кричали, звали,
2: а он
3: не отвечает.
2: Да,
3: ну, значит, все, попал в малинник наш Серега, например. Ага. Вот, то есть, есть несколько версий происхождения.
2: Класс.
3: Но то, что запутаться в кустах малины, мне тоже это нравится. То есть, попасть в совершенно другой смысл, получается, в поговорке.
2: Отлично. И Павлу спасибо, и тебе за такое клевое объяснение.
0: Утро начинается

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре усилят мониторинг наличия топлива на АЗС и проверят обоснованность цен. Сургутянин потерял квартиру из-за фиктивной регистрации. Нижневартовский перинатальный центр получил партию нового оборудования. Губернатор Югры Руслан Кухарук провел важное совещание по вопросу обеспечения нашего региона топливом. Главная новость – запасов достаточно, никакой критической нехватки нет. Но спрос на бензин и дизель вырос, и чтобы никто не пытался на это спекулировать или создавать искусственный дефицит, на некоторых заправках временно ограничили объем выдачи топлива. Кроме того, губернатор поручил региональному департаменту экономического развития совместно с главами муниципалитетов ежедневно отслеживать наличие топлива на всех АЗС и докладывать о ситуации. А окружное управление Федеральной антимонопольной службы проведет дополнительные проверки ценообразования на топливо. Что касается предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, то, как отметил глава региона, они полностью обеспечены необходимыми ресурсами. Руслан Кухарук призвал жителей округа не создавать искусственного ажиотажа и заверил, что лично контролирует ситуацию. Сургутский городской суд вынес приговор местному жителю, который организовал незаконную схему регистрации граждан. Мужчина фиктивно прописывал иностранцев и россиян в своей квартире, не собираясь предоставлять им жилье. За свои услуги он получил 225 тысяч рублей. Однако легкие деньги обернулись серьезными последствиями. Суд признал его виновным сразу по двум статьям, назначив штраф в 300 тысяч рублей. Но самое главное, квартира, ставшая инструментом преступления, перешла в собственность государства. Кроме того, конфискована и стоимость мобильного телефона, который использовался для координации незаконных действий. Этот случай – наглядное напоминание того, насколько серьезным может быть наказание за нарушение миграционного законодательства. Порядка 17,5 тысяч электронных сертификатов на получение технических средств реабилитации выдали югорчанам с начала года. Мера поддержки, реализованная отделением Социального фонда России по Югре, охватила более 5,5 тысяч жителей региона. Всего на эти цели было направлено свыше 590 миллионов рублей. Деньги пошли на приобретение необходимого для восстановления оборудования и спецустройств. Чаще всего покупались ортопедическая обувь, кресло-коляски, трости и средства ежедневного ухода. Как отмечают в ведомстве, электронный сертификат привязан к банковской карте, его обладатель сам выбирает товар в каталоге на сайте Социального фонда России и оплачивает, не дожидаясь госзакупок. Добавлю, оформление сертификата доступно в личном кабинете портала госуслуги, в отделении соцфонда или в МФЦ. Решение принимается в течение 5 рабочих дней. И последнее. Врачам Нижневартовского перинатального центра стало проще справляться с желтухой у новорожденных. Медорганизация получила сразу 3 современных аппарата для фототерапии, закупленных в рамках нацпроекта «Семья». Специальный свет этих устройств мягко и безопасно снижает уровень билирубина в крови, предотвращая возможные осложнения. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8 часов 4 минуты. 24 июня. Сегодня вторник, среда.
5: Среда.
0: Я знаю, дни недели.
5: Молодец, повторила заодно. Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Мы сегодня, отмечается праздник чувств. Ну вот всех, какие есть на планете. И по данным недавнего опроса, более 70% россиян честно признались, что им очень сложно открыто говорить о своих чувствах. Причем каждый второй считает, что именно это, вот как бы зашоренность, что ли, да, мешает строить глубокие доверительные отношения. Да, и я хочу сказать, что мы привыкли отвечать на вопрос, как дела, стандартным, ну, там, нормально, или там, не знаю, ну, хорошо, даже когда внутри там вот, ну, все кипит, да. И когда там, например, хочется поплакать или покричать, или наоборот громко посмеяться, кто-то обязательно по рукам тебе бахнет, кто-то обязательно тебе скажет, что ты ржешь там, еще, ну, ты что-нибудь такое. И я предлагаю сегодня поговорить о том, что мешает нам быть честными самими собой.
5: Самими.
0: Да, самими. самими собой и с другими. А, психолог Елена Бридж-студии появилась. Лен, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Доброе
0: Итак,
5: утро.
0: Елена, рассказывайте только нам по-честному, как сначала как психолог, а потом как будто бы не как психолог.
6: Как по-человечески.
0: Да.
5: Может, сначала по-человечески.
0: Ну, хорошо,
5: давайте. Вы всегда проявляете свои чувства так вот, как чувствуете. Вот как, говорится, как на душу легло.
6: Знаете, я не просто психолог, я гештальт-терапевт, а гештальт-терапия как раз работает именно с чувствами. Поэтому сегодня в темочку, как никогда. Сейчас я уже даже, знаете, позабыла те времена, ну, я припоминаю, конечно, да, когда до гештальта я всегда была психологом в профессии, у меня базовое образование. Но я, конечно, припоминаю, когда я много чего сдерживала, и, знаете, вот это плакать в подушку, где-то тихонько в ванной, или скрипеть зубами где-то от злости, или что-то
5: там. Никто не видел, не слышал.
6: Ну, да, сдерживать, да, потому что наша культура такова.
5: Да.
6: Нужно быть сдержанным, и тогда ты, ну, как бы в строю.
5: В рамках общества.
6: Я человек СССР, вот, поэтому
0: мы все
6: было
0: так. СССР.
6: Да. Так. Было так. Не ной, да, слезами горю не поможешь, или радоваться будешь, плакать придется.
0: Да, вот, это
6: все вот эти истории, которые заставляли нас удерживать чувства, да, их разнообразие, о их разнообразии не шла речь, поскольку даже базовые удерживались, да, у нас считается базовых 5 чувств, они без команды появляются, их не удержать, поэтому, ну, необходимо их распознавать и проявлять, но проявлять социально приемлемым способом, ну, как мы сейчас говорим.
5: Ну, конечно, чтобы никого не обидеть, не ранить, не задеть ни в коем случае.
6: Через я-высказывание это отлично получается.
0: То есть вот в крайности тоже не уходим. Если, например, вдруг человеку с утра взбрело в голову побежать по площади голеньким, и надо как-то вот немножечко
6: себя... Это нездоровенький какой-то человек.
0: Вот. То есть это же не проявление чувств, да?
6: Нет, это
0: проявление, но как бы немножечко не то, что
5: это
0: нужно.
5: Это я не для себя, да, есть у меня подруга одна.
0: Я вообще в целом спрашиваю, да, но и к тому, что вот если говорить о рамках, да,
6: ну, к примеру,
0: тогда...
6: даже человек, если вспылил, да, ему важно проявить, да, свою пылкость, так сказать, но есть люди эмоционально такие заряженные, да, такая нервная система, такой тип нервной системы, но мы говорим об эмоциональной распущенности, если он начинает орать, кидаться там, я не знаю, какими-то предметами, да, обзываться.
5: Неадекватно себя вести. Ну,
6: да, ну для общества неадекватно, но вполне достаточно, если он скажет: слушай, то, что я услышал...
0: Плохие слова говорить нельзя?
6: Буду говорить, нет. То, что я услышал, меня очень сильно раздражает, я киплю внутри, например. И понятно уровень, да?
5: То есть нужно объяснить, что я в этот момент испытываю.
0: То есть, получается, с самого детства нас учили закрывать, что ли, эти чувства, а теперь мы хотим вот как будто бы этот ящик открыть, но ничего не получится. А вообще получится?
6: Получится, да.
0: Получится.
6: Будем сегодня учиться. Это невозможно, чтобы не получилось, иначе психосоматика достанет.
0: Итак, а мы сегодня выясняем у всех, кто находится в компании с нами, что вам мешает открыто говорить о своих чувствах. Есть несколько вариантов ответа в нашем голосовании. Боюсь показаться уязвимым или слабым. Боюсь, что меня не поймут или осмеют. А просто не привык, потому что в семье было не принято. Ну и мне ничего не мешает, говорю все, что чувствую. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений, Telegram и Макс. Югра, ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», и к голосованию и комментариям нужно присоединиться. Загляните в наш канал, там тоже есть голосование. И вопрос нашему специалисту. В общем, сейчас, сегодня будем разбираться с нашими чувствами.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 13 минут. Сегодня 24 июня, среда. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, местами возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 32, в Тюмени 26 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово-Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 32 градусов. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском плюс 25, в Нягане 28 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске плюс 26, в Тюмени 20 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 24 июня, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:18. Мы сегодня про открытость чувств говорим. Праздник чувств отмечается сегодня. А мы эти чувства чаще всего что делаем? Ну, закрываем в коробочку. Психолог Елена Брич у нас сегодня в студии. Мы будем разбираться глубоко. И мы сейчас уже вне эфира начали здесь обсуждать достаточно живо так эту тему. И продолжаем.
2: Но мне кажется, нужно про какие-то... Я понимаю, что радость, как правило, никто не пресекает. Когда человек проявляет радость.
3: Ну, нет, нет. Много людей, особенно постарше поколения, очень, знаете, восстанавливает чувство радости, счастья, бояться быть счастливыми.
2: Да, счастье, я имею в виду, когда ребенок, например, вот радуется чему-то, ему не говорят, ну-ка тихо, ну-ка
3: послушайте,
2: успокойся,
3: ребенок там до какого-то возраста, ну, в силу того, насколько влияет на него воспитание, там строго воспитательница, как это дома, где-то там лет до 3 точно никак, то есть он проявляет все, да, младенец, он не обладает еще чувствами, он начинает только-только их осваивать, Вот. А ребенок 3 лет, 4, 5 уже, конечно, знаком с чувствами, но через родителя. Да, потому что дети еще не понимают, что с ними, и детям нужно объяснять: ой, ты так радуешься, что ты красивого колобочка нарисовал. Да, и тогда ребенок распознает, а, это радость. Да?
1: Нет, а когда, например, ребенку... Хорошо. Давай.
2: Я немножко ведь не о том говорю. Я про
3: мы первую мысль не закончили.
2: Как правило, вот когда, ну, я, например, радуюсь, вот мне 5 лет, и я радуюсь. Мне что-то подарили, я кричу, радуюсь, проявляю эмоции. Никто не говорит тебе, нет, радоваться нельзя.
3: Поймал кузнечика.
2: Вот, например, да. А когда ты проявляешь там злость, страх, там, не знаю, испуг, тебя останавливают. Вот такие негативные чувства, вроде как нас научили в детстве, что это плохие чувства, и проявлять их нельзя. Вот кто и когда нас научил этому, и можно ли переучиться, и нужно ли эти чувства проявлять? Ну, негативные, я имею в виду.
3: Значит, смотрите, я сказала, да, что у нас несколько базовых чувств, из них радость, условно мы разделяем, да, психологи не разделяют чувства на положительные, отрицательные, или там негативные, позитивные, потому что они все нужны нам, да, они все нас регулируют, и все показывают нам обратную реакцию от того, что происходит в нашей среде, да, в жизни. И если мы говорим о таких чувствах, например, там злость, отвращение, грусть, страх, и вот мы бы назвали их негативными, скорее всего, да? И только одна радость положительная. Нам негативные чувства, условно, вот эти, больше нужны. И если мы напишем, вот я на группах даю задание, напишите список чувств, которые вам знакомы. Да, а потом разделите их на положительные и отрицательные.
2: Только радость, да.
3: Отрицательных больше.
1: Больше.
3: Они нам больше нужны. Они нас предостерегают много от чего и регулируют. Поэтому
2: то есть это такой естественный механизм
3: защита
2: развития
3: такая,
2: человека.
3: Да, защита и саморегуляция от мира. Да, они какие-то охраняют нас, наши границы. Ментальные, да, физические границы. Или какие-то, например, отвращения предостерегает нас тоже от отвратительных людей или там каких-то отравлений, условно.
2: Примеры, да.
3: От мира. Слушайте, вот, страх тоже нас бережет, да. Грусть позволяет нам попрощаться. Это тоже важно. Завершить отношения. Ну, не знаю, там хомячок у кого-то умер.
1: Да неважно.
3: Или
1: да,
3: вы там костюмчик свой отдаете.
1: Ну, вообще неважно здесь, да. Слушайте, я вот все-таки про радость. И вот здесь я действительно с тобой не совсем согласна, когда ты говоришь, никто не запрещает радоваться. Ну, понятно, если ты там бегаешь, улыбаешься, а маленький 3-летний, все классно. А ты представь ситуацию, когда ты подросток, и вдруг тебе что-то там, какая-то радость, и ты там смеешься от души, а мама или папа вдруг тебе говорит, ты когда смеешься, такой некрасивый. Вот как ты думаешь?
2: Это когда? Это что за мама?
3: Например.
1: Ну, это же пример. Ведь такие примеры могут быть. Ну, то есть, или ты там, когда смеешься, у тебя такой рот некрасивый, прикрывай там рот.
3: Или ржешь, как лошадь. Да?
1: Вот, то есть, это такие вещи, которые вроде бы ничего такого, но тебе эту эмоцию закрыли. Ты в следующий раз, когда у тебя будет такое открытое проявление этой радости,
3: не то чтобы закрыли, это же зависит от реакции. Конечно. Если ребенок отреагировал,
1: но может
3: тем,
1: интригернуть.
3: Что да, плохо, да, это не я хочу быть красивым, да, там, или что-то такое, нравится родителям, тогда он перестанет радоваться. А если он скажет, ну и пофиг.
1: Ну да, но это понятно. Здесь тоже, конечно, разная реакция. Но тем не менее, такое тоже может быть.
2: Здоровый пофигизм, это реакция более... Вот это
3: так может сделать устойчивый человек с устойчивой самооценкой.
1: Да, давайте продолжим через несколько минут.
4: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама. Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 55 действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 55 50. Суши Мастер.

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
3: Радио
4: Утро начинается здесь.
3: Радио Югра.
5: 8:26. Мы про чувства говорим сегодня. Что вам мешает открыто говорить о своих чувствах? Причем здесь речь идет не только о признаниях в любви, да, вообще в целом о чувствах, вот, которые, собственно, присущи человеку. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. А телеграмма Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. В голосовании, комментариям присоединяемся. В канал в наш загляните. Там Дмитрий пишет: жена не разрешает. Дмитрий.
6: Хорошее чувство юмора.
5: Слушайте, давайте все-таки продолжим. И эмоционально у нас тут такой разговор получился вне эфира, да? Давайте рассмотрим момент проявления чувств, когда, собственно, человек тебе что-то бросил, ну, какую-то там фразу, да? Взрослый. Предположим, это родитель. Что-то тебе такое сказал ребенку своему сказал, и как будто бы из лучших побуждений делает это, да? И как будто бы, ну, кто тебе скажет, кроме меня? Ну, я же тебе вроде как правду, я же тебе вроде как, ну, добра желаю.
6: Или добра желает, ну, в любом случае, конечно, из добра, да, например, не смейся, а то плакать будешь, то будет вот что-то плохое, или не смейся, у тебя зубы кривые, мальчикам не понравишься, да?
5: Ну, то есть вот такие какие-то вещи, да.
6: Гештальтерапия, это называется интроекция, то есть какое-то убеждение, которое ребенок, будучи ребенком, человек
7: услышал,
6: принял, проглотил условно, но оно не переварилось, потому что ему до сих пор с ним трудно, оно не стало собственным, и это мешает. Это как камень, который вот, лежит в горной реке и не дает ей протечь. Вот, то есть время он про это спотыкается.
5: Нечаянно брошенная фраза может навсегда закрыть.
6: Может навсегда, но кто-то мимо этого пройдет, то есть, ну, как заденет, да, но родители являются важной фигурой, базовой фигурой, конечно. Поэтому все, что говорят родители, конечно, заседает надолго в
5: нас. То есть, получается, это можно назвать неким эмоциональным насилием над чувствами, да, когда вроде вскользь брошенная фраза может
6: я бы не сказала, что это насилие какое-то, да, это то, что ребенок воспринял как остановку, условно-защитный механизм, мы это называем. Да? Или механизм прерывания контакта с миром, с собой, с миром. Я не улыбаюсь, да. Я вот что-то там
5: прикрываю. То есть, получается, правильной реакции на такие выражения быть не может? У каждого она индивидуальная?
7: Мне кажется, такие...
6: Она у каждого, конечно, может быть индивидуальной. Ну вот, вы знаете, что бы ни произошло в жизни, кто бы что ни сказал, я уже говорила здесь, а мне все равно. Да? Или, например, не расслышал. Или не зацепилось это убеждение, потому что ну, какая-то фигура не авторитетная. Да? А вот эта мама именно, да, все время говорила, нужно быть красивой, нужно быть красивой, а то не выйдешь замуж, там не устроишься на работу, а то тебя в институт не возьмут. Ну, не знаю, что еще нужно. Да, обязательно нужно быть красивой. И тут она так говорит, когда ты улыбаешься, ты некрасивая.
5: Ну, все,
6: да?
5: Все ломается.
6: И все, да. И тогда нужно прикрывать трет тряпочкой.
7: Ну, мне кажется, тут совет больше родителям, да, наверное, что таких фраз не стоит бросать детям. Но как может для родителя быть его ребенок, я понимаю, что это из добрых побуждений, типа, но как совсем не улыбаться.
6: Ну, я бы сказала, если родителям думаете, что говорите, да, сначала думать, а потом говорить, но мы не можем постелить соломки везде.
5: Ну, конечно.
6: Вот. Поэтому мы же что-то реактивно делаем, не думая. Но что еще важно, да, понимать, что мы не можем влиять на других людей, поэтому нужно позаботиться о себе и сделать некоторую профилактику, есть ли у меня какие-то убеждения, которые тормозят, ну, мою счастливую жизнь.
5: Продолжим разговор через несколько минут.
3: Утро начинается здесь.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре усилят мониторинг наличия топлива на АЗС и проверят обоснованность цен. Сургутянин потерял квартиру из-за фиктивной регистрации. Нижневартовский перинатальный центр получил партию нового оборудования. Губернатор Югры Руслан Кухарук провел важное совещание по вопросу обеспечения нашего региона топливом. Главная новость – запасов достаточно, никакой критической нехватки нет. Но спрос на бензин и дизель вырос, и чтобы никто не пытался на это спекулировать или создавать искусственный дефицит, на некоторых заправках временно ограничили объем выдачи топлива. Кроме того, губернатор поручил региональному департаменту экономического развития совместно с главами муниципалитетов ежедневно отслеживать наличие топлива на всех АЗС и докладывать о ситуации. А окружное управление Федеральной антимонопольной службы проведет дополнительные проверки ценообразования на топливо. Что касается предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, то, как отметил глава региона, они полностью обеспечены необходимыми ресурсами. Руслан Кухарук призвал жителей округа не создавать искусственного ажиотажа и заверил, что лично контролирует ситуацию. Сургутский городской суд вынес приговор местному жителю, который организовал незаконную схему регистрации граждан. Мужчина фиктивно прописывал иностранцев и россиян в своей квартире, не собираясь предоставлять им жилье. За свои услуги он получил 225 тысяч рублей. Однако легкие деньги обернулись серьезными последствиями. Суд признал его виновным сразу по двум статьям, назначив штраф в 300 тысяч рублей. Но самое главное, квартира, ставшая инструментом преступления, перешла в собственность государства. Кроме того, конфискована и стоимость мобильного телефона, который использовался для координации незаконных действий. Этот случай – наглядное напоминание того, насколько серьезным может быть наказание за нарушение миграционного законодательства. Порядка 17,5 тысяч электронных сертификатов на получение технических средств реабилитации выдали югорчанам с начала года. Мера поддержки, реализованная отделением Социального фонда России по Югре, охватила более 5,5 тысяч жителей региона. Всего на эти цели было направлено свыше 590 миллионов рублей. Деньги пошли на приобретение необходимого для восстановления оборудования и спецустройств. Чаще всего покупались ортопедическая обувь, кресло-коляски, трости и средства ежедневного ухода. Как отмечают в ведомстве, электронный сертификат привязан к банковской карте, его обладатель сам выбирает товар в каталоге на сайте Социального фонда России и оплачивает, не дожидаясь госзакупок. Добавлю, оформление сертификата доступно в личном кабинете портала госуслуги, в отделении соцфонда или в МФЦ. Решение принимается в течение 5 рабочих дней. И последнее. Врачам Нижневартовского перинатального центра стало проще справляться с желтухой у новорожденных. Медорганизация получила сразу 3 современных аппарата для фототерапии, закупленных в рамках нацпроекта «Семья». Специальный свет этих устройств мягко и безопасно снижает уровень билирубина в крови, предотвращая возможные осложнения. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: на главном окружном.
1: 8:35. Сегодня 24 июня, среда, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, местами возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске в течение дня 32 градуса выше ноля, в Тюмени плюс 26. В Нефтеюганске, Пойковском, Пыхтияхе, Белоярском, Березово-Лентори, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 32 градуса тепла в течение дня. В Югорске, Советском, Урае и Междуреченском плюс 25, в Нягане 28 градусов со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске 24, в Сургуте и Нижневартовске плюс 26, в Тюмени 20 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 24 июня, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 39 минут. Мы продолжаем про открытые выражения чувств, праздник которых сегодня отмечается. Что мешает вам открыто говорить о своих чувствах? Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграма Макс. Группа во ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Там голосование, комментарии. И, пожалуйста, боюсь показаться уязвимым, слабым. Это вариант ответа. Дальше. Боюсь, что меня не поймут или осмеют. Просто не привык, потому что в семье было не принято. И мне ничего не мешает. Говорю, что чувствую. Между прочим, вариант «говорю, что чувствую» во ВКонтакте пока что побеждает. Но как бы...
2: Ну вот по поводу «говорю, что чувствую» всегда. Ну, мне кажется, тут же надо разделять между тем вот открытостью своих эмоций, проявлением чувств и эмоциональным насилием, что ли. Когда человек говорит тебе все, что он думает про тебя, хотя ты у него ничего не спрашивал, он говорит, ну а кто еще, кроме меня, вот тебе это расскажет?
1: Вот, да.
2: Вот это... я же всегда говорю то, что
1: правду,
2: я думаю.
1: Типа правдоруб такой.
2: Поэтому, ага, да. Угу. Вот, как
3: просто быть? Так хуже воровства.
1: Вот,
3: да?
1: Вот это тоже очень хорошо. Ага.
3: Ну, смотрите, друзья, я всегда говорю про баланс. Да, крайности, они в одну и в другую сторону, ну, нездоровы. Например, если человек все время держит язык за зубами, ничего не говорит, и даже то, что его, например, впечатлило, порадовало, огорчило, разозлило, он непонятен другим. Понимаете, вот тот, кто сидит, молчит, да, есть про это анекдоты, а что ты про меня думаешь, да?
1: И, молчишь, я по ерунду про меня думаешь.
3: И хоба,
1: да,
3: на ему, значит, это в нос.
2: В глаз.
3: Да, в нос, в глаз.
2: Ну, неважно.
3: Вот, поэтому, конечно, для того, чтобы люди понимали, что со мной происходит, и чтобы могли отрегулировать со мной отношения, а также я могла, да, нужно проявляться. Ну, вот этим самым социально приемлемым способом. Например, мне это нравится, мне это не нравится, мне так подходит, да, а порадуйся за меня. Или, а мне сейчас грустно, вот у меня там что-то там случилось, да, и тогда вот она совместность, вот они, отношения возникают. А если человек, например, вот как Николай, вы говорите, говорит, все, что у меня на уме, то я и несу. Да? Так это отсутствие контейнирования. Есть же и здоровое сдерживание, да, учитывать других людей. Не спрашивали?
1: Молчи.
3: Не надо лезть. Так понимаете, дело в том, что очень разные вещи. Например, когда я говорю про себя, мне грустно, радостно, или там я озадачена, да, и другое дело, когда я говорю, ты грустный, озадаченный, озабоченный там какой-то, кто тебе еще скажет, или ты когда смеешься некрасивый, да, кто тебе еще скажет, да? Вот, так это разные вещи.
2: Я так понимаю, в этих случаях нужно говорить о том, что ты испытываешь в момент, когда человек входит в твое эмоциональное поле, что ли. Ну, например,
3: так
2: если...
3: Тоже останавливай, да, это психологические границы. Слушай, спасибо, конечно, что ты мне говоришь, что такой прямой, но я не просил, да, или прошу тебя, не там, мой адрес, не высказывать тогда, когда нет на это запроса.
1: Но, в общем, становится понятно, конечно, что если попросили у тебя совет, говоришь, если нет, то молчишь, но в жизни редко так случается, потому что, мы же чем ближе друг к другу, тем же как будто бы делаем хорошо.
3: Слушайте, во всяких автобусах, в транспорте или в магазинах люди более зрелого поколения раздают советы школьникам направо
1: и налево. Потому что у них же жизненный опыт. Надо же учитывать этот жизненный опыт, чтобы...
3: Вы чего тут смеетесь? Нужно тише себя вести.
1: Вот. Ну, получается...
2: На самом деле, мой жизненный опыт редко работает на жизненном опыте других людей. Лично мой жизненный опыт.
1: Я бы, наверное, тоже не очень хотела.
3: Мы на чужих ошибках не учимся, это же известно.
1: На самом деле, я бы тоже не очень хотела, чтобы кто-то, знаете, пошел по моим стопам. Потому что пусть я по своим стопам сама пойду, а вы идите по своей дороге. Потому что, я вас с собой не зову.
3: Каждый сильно индивидуален, очень сильно индивидуален.
1: Ну, и правда, вот я же не зову вас с собой, соответственно, и не надо мне здесь корректировать и в ненужные двери заходить и просить меня зайти в эти двери. Не надо. Мы продолжим разговор через несколько минут.
3: Мы тут очень эмоционально обсуждаем.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
5: Да, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Сила состязаний на облазах. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облаз. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облаз. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
8: 6+.
9: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойной. Выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. СОМ. Ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах СОМ. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
10: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
11: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
10: Реклама? Лишние расходы.
11: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
12: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:50. Мы продолжаем открыто выражать, ну, во всяком случае, учимся открыто выражать свои чувства. Психолог Елена Брична в студии. Следующий вопрос, который хотелось бы обсудить. Елена, скажите, правда ли, что вот большинство, ну, многие из нас молчим мы не из страха быть непонятым, а вот как раз-таки из страха потерять контроль над ситуацией и, собственно, над тем, как нас воспринимают другие люди.
3: Вот. И из страха быть непонятым, то бишь отвергнутым, да, и из страха быть каким еще?
2: Быть отвергнутым,
4: вот, как раз
3: отвергнутым, да.
4: Ну, вот,
3: да.
4: Это, вот я про свою ситуацию могу сказать, и мне кажется, это одна из самых распространенных ситуаций, банальная такая. Вот когда мне нравится, например, девушка, да, там, женщина, я не всегда могу сказать это, про, ну, рассказать о своих чувствах, что пригласить куда-то. Я боюсь быть отвергнутым, действительно, что мне скажут, да нет, там, ты не в моем вкусе. Или что... Но не так отреагируют, как я. У нас же в голове всегда есть
3: это
4: картина.
3: Это называется как... проекция в гештальт-терапии. Да, да, да. Это какое-то кино, которое крутится в голове.
4: Я уже его придумал.
3: Это то кино, которое складывается из собственного опыта. И стало быть, когда-то отвержение было больно пережито.
4: Конечно.
3: И лучше бы в следующий раз его не переживать. Поэтому помолчу-ка я для
2: теперь
3: верности.
2: Теперь всегда, да?
3: Да.
2: Ну хорошо, а выходить-то из этой ситуации как? Ну получается, мы все лишаем себя возможности.
4: Ну, да.
2: Тех, кто молчит.
3: В той ситуации, когда, например, захотелось позвать на кофе, или сказать привет, или какой-то комплимент, или, может быть, пригласить в кино, или вообще завязать знакомство, да, как бы то ни было, и вы себя останавливаете, в таком случае, конечно, мы, ну, гипотетически, потенциально лишаем себя возможности быть открытым, завязывать новые отношения, или, может быть, даже просто, ну, приятно поговорить.
2: Слушайте, но это как бы, с одной стороны, все классно, да, ой, я, наверное, сейчас скажу, ну и что, что меня отвергнут, а с другой стороны, меня отвергнут, и что дальше-то делать?
3: Слушайте, ну, мало кто вообще согласен с тем, или там легко переживать отвержение, но кому-то очень сложно, да, потому что человек, когда пережил отвержение, он был, скорее всего, в каком-то нересурсе, и, может быть, его личность была значительно разрушена. А здесь, если меня отвергает незнакомый человек, ну, слушайте, я там не именинный пирог, как говорится, да, чтобы всем нравиться. О вкусах не спорят, да, но я не понравилась. Но я внутри себя не отвергаю целиком. Я не понравилась вот этому конкретному человеку, или, может быть, в другой день бы он на меня отреагировал иначе, может, сегодня не в духе.
2: Я подойду завтра.
3: Ну, всякие ситуации бывают, да? Бывает же, что вы там вышли не в духе, смурной там, или замороченный какими-то своими делами. Вот, поэтому...
4: Нужно пользоваться моментами. Вообще, на самом деле, есть же такое выражение, что лучше пожалеть о том, чего ты сделал,
2: что
4: ты сделал.
3: Смотрите, вы же тогда думаете из головы, что лучше бы так или сяк, да? А на самом деле переживания-то, они находятся внутри нас, в психе. А думаем мы нашим логосом, да? Мы думаем, ну, так называемым персоналити, головой, да? Это разные вообще-то модальности человека. Поэтому...
4: Чемодальности.
3: Это не всегда помогает, да? Нужно вообще... как бы помогать своему психе, да, своей эмоциональной части, поддерживать.
2: Слушайте,
3: ее.
2: Хорошо, если речь идет о чувствах, здесь все понятно, да, но вот мы все равно все этого боимся, ой, лучше, ладно, помолчу, а потом, в общем, ладно. А если речь, например, идет просто о проявлении, вот как я только что вне эфира приводила историю, о том, как буквально вчера я выразила невероятную радость совершенно мне незнакомому человеку по поводу красоты собаки. Ну, то я сделала это абсолютно искренне, я видела искреннюю реакцию человека.
3: Это вот. Же про вашу открытость.
2: Вот почему мы, ну, не знаю, такое общество у нас стало, что мы боимся это сделать, что вроде как реакция может быть неадекватная, и кто-то скажет, что ты мне тут такое говоришь. Этого боимся? Или...
4: Потому что это зона комфорта другого
3: человека. Мне кажется, друзья мои, мне кажется, это зависит от нашей культуры. Мы скорее вот ждем негатива, мы скорее готовы пожаловаться, рассказать, как плохо жить, поныть, да, а все хорошее приберечь. Но это идет из истории нашей страны, к сожалению. Да, потому что много всякого бывало сложного, и поэтому, если я сейчас про что-то хорошее расскажу, я этого лишусь. Знаете, приедет машинка какая-то, куда-то заберет, я имею в виду, там, предвоенные какие-то годы, вот это, да, это же все равно в крови где-то родителями впихано в нас, прям внутрь, да, что не высовывайся, я последняя буква в алфавите, там, и прочее.
2: То есть все-таки то, как я вчера проявила эмоции, это правильно. правильно.
3: Это или, правильно.
2: Или,
3: угу. Это, ну, знаете, правильно, неправильно, это
4: нужно
3: не психологическое слово. Это здоровое проявление. Угу. Да, это здоровое проявление. Нездоровое проявление, невротическое, сдерживать.
4: Ну, вообще, на самом деле, если ты, например, болельщик «Спартака», и выйдешь, и болельщикам «Зенита» скажешь: «Ребята, а мы ваших сегодня так сделали!» То, наверное, это будет не совсем здоровое проявление.
3: Ну, слушайте, там же про конкуренцию, это другая история, да? А здесь у вас красивая собака, да, это выражение переполняющих вас чувств, вы поделились, и вы знаете, что человек, ну, если с этой собакой, наверняка он ее любит,
2: ну,
3: да, и вы обменяетесь положительными эмоциями.
2: Мы больше, наверное, и не встретимся, нет, ну, встретимся у нас, Ханты-Мансийск, да, небольшой город, но и тем не менее.
3: Просто... Но, правда, у нас редко говорят кому-то добрые слова и комплименты просто так. Угу. Вот мультик еще есть, да, вот тебе ромашка, да, просто, да,
2: что,
3: так. Да?
2: Просто так. Угу. Продолжим разговор в следующем часе.
0: Утро начинается здесь. Белград.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре усилят мониторинг наличия топлива на АЗС и проверят обоснованность цен. Сургутянин потерял квартиру из-за фиктивной регистрации. Югорчанка, поверив мошенникам, лишилась 7 миллионов рублей. Губернатор Югры Руслан Кухарук провел важное совещание по вопросу обеспечения нашего региона топливом. Главная новость – запасов достаточно, никакой критической нехватки нет. Но спрос на бензин и дизель вырос, и чтобы никто не пытался на это спекулировать или создавать искусственный дефицит, на некоторых заправках временно ограничили объем выдачи топлива. Кроме того, губернатор поручил региональному департаменту экономического развития совместно с главами муниципалитетов ежедневно отслеживать наличие топлива на всех АЗС и докладывать о ситуации. А окружное управление Федеральной антимонопольной службы проведет дополнительные проверки ценообразования на топливо. Что касается предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, то, как отметил глава региона, они полностью обеспечены необходимыми ресурсами. Руслан Кухарук призвал жителей округа не создавать искусственного ажиотажа и заверил, что лично контролирует ситуацию. Сургутский городской суд вынес приговор местному жителю, который организовал незаконную схему регистрации граждан. Мужчина фиктивно прописывал иностранцев и россиян в своей квартире, не собираясь предоставлять им жилье. За свои услуги он получил 225 тысяч рублей. Однако легкие деньги обернулись серьезными последствиями. Суд признал его виновным сразу по двум статьям, назначив штраф в 300 тысяч рублей. Но самое главное, квартира, ставшая инструментом преступления, перешла в собственность государства. Кроме того, конфискованная стоимость мобильного телефона, который использовался для координации незаконных действий. Этот случай – наглядное напоминание того, насколько серьезным может быть наказание за нарушение миграционного законодательства. Звонок мошенников лишил пенсионерку из Лангепаса 7 миллионов рублей и личного имущества. Женщине позвонили лжесотрудники госуслуг и заявили, что ее учетная запись взломана, на имущество оформлена генеральная доверенность, а неизвестные переводят от ее имени деньги запрещенным организациям. Чтобы избежать уголовного преследования, мошенники убедили напуганную югорчанку действовать по инструкции. Под диктовку аферистов она взяла кредит под залог квартиры, в срочном порядке продала свой автомобиль и даже заняла крупную сумму у коллег. Все собранные средства женщина отправила на так называемые безопасные счета. Сейчас злоумышленников ищет полиция. Правоохранители призывают югорчан не верить подобным схемам. Настоящие сотрудники госведомств или банков никогда не просят переводить деньги или продавать имущество. При малейших подозрениях просто кладите трубку. И последнее. Сотый пациент прооперирован в новой аритмологической операционной кардиоцентре Югры. Им стал житель Сургута, у которого на диспансеризации выявили мерцательную аритмию и ночные паузы сердечного ритма до 4 секунд. Врач Станислав Гаулико успешно имплантировал мужчине электрокардиостимулятор, и пациент уже выписан на амбулаторное наблюдение. Напомню, аритмологическая операционная работает с апреля этого года. Здесь выполняют имплантации стимуляторов, дефибрилляторов и устройств ресинхронизирующей терапии. Помощь получили люди от 15 до 92 лет. Это подтверждает высокую потребность в таких технологиях и профессионализм югорских кардиохирургов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 9:05, 24 июня, сегодня среда, Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: И психолог Елена Брич. Здравствуйте всем.
6: Гештальт-терапевт, сегодня это очень важно.
0: Да, это действительно очень важно. Мы выясняем сегодня, что вам мешает открыто говорить о своих чувствах. Плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс, есть сообщение от Алены. Алена пишет: добрый день, всегда говорю в лоб, даже если никто не слушает, шучу. Даже если никто не слушает. Вот, собственно. А вообще, я всегда говорю, что мне не нравится. И всем Алена желает отличного настроения. Ну, нормальная такая позиция. Что, не нравится? Сразу сказала. Правильно? Зачем вот этот комок, вот этот, чтобы он потом...
6: Бежать.
5: Нет, но ведь очень часто такое бывает, что, например, пик каких-то эмоций, гнев, не знаю, злость, и мы в этот момент демонстративно молчим, ничего не говорим, Ну, просто всем своим видом показываем, что нам не нравится. А потом, когда эмоции улеглись, мы уже ничего не говорим, угу. потому что, ну, вроде
0: уже все.
5: Правильно, ну, смотрите,
6: видите, не все. Алена так не делает, угу. например, да, поэтому не будем всех обобщать. Угу. Но действительно, есть люди, которые тогда, когда их переполняют какие-то переживания, например, что-то не нравится или сильно нравится, противоположно, помалкивают, угу. да, придерживают в себе, и это связано с тем, что вдруг я проявлюсь, и меня не примут, я буду каким-то не таковым, и вот эта вот нетаковость людей очень сильно останавливает. Угу.
5: А тот случай, вот когда у меня, например, отец так делал, когда ему что-то не нравится, вот мама там что-то сделала не так, как ему хотелось, и он где-нибудь там лежит на диване в зале, и вот так вот делает. То есть он всем своим видом показывает, что он недоволен, и ждет, когда человек проявит что-то вот к нему. Вот это что такое? Это эмоциональное насилие?
6: Во-первых, это манипуляция, да, потому что он не говорит напрямую, но что-то другой должен изловчиться, догадаться, что-то предпринять для примирения. А еще бывает так, что, вероятно, не всегда понятно, в связи с чем он там пыхтит.
5: Вообще никогда не понятно.
6: Никогда не понятно, понимаете? Ну, тогда что? Тогда вот догадайся, мол, сама. Ну, это же сложная история. Мы говорим, что здоровая реакция, гештальтерапевты мы, да? Что здоровая реакция, это сказать, слушай, мне не нравится, что ты долго болтала с подружкой и нашего ужина нет вовремя. А я голоден, например, да? Или мне там что-то, не знаю, ты захотела смотреть свой сериал, и я пропустил футбол, хоккей, там что-то еще, да? И вот он пыхтит, или, ну, не знаю, что там еще было,
0: неважно,
6: да?
0: Но...
6: Вот, и тогда вообще здоровая реакция, проявить, сказать, да? Но, знаете, есть, вспомнила такое выражение тоже из родительской семьи, там, бегать на цирлах, да? И мама, наверное, вот это вот вокруг, да, бегала на цирлах для того, чтобы уладить, ну, вот эту непонятную ситуацию, чтобы не было конфликта.
5: Да-да-да.
6: И я хочу сказать, не быть отвергнутой, например, да? Ну, смотрите, чувство вины, в которое попадает человек тогда, когда другой что-то недоволен, и он демонстрирует, что это связано, ну, вы чем-то недовольны, и это связано со мной, я что-то такое сделала. И тогда в этом случае я чувствую вину, а это тяжело. И мне хочется избавиться от этой вины и что-то быстрее догадаться сделать. Но это нездоровые отношения, это манипуляция. Да?
0: Получается, в отношениях между людьми, ну, я имею в виду там семейные, какие-то любовные отношения, здесь все понятно. А как же быть в том случае, когда что-то говорят тебе родители, ну, что-то там они недовольны, а ты как будто бы не можешь проявить ответные эмоции, и ты как бы, ну,
5: ну,
0: все.
5: Ну, вроде как
0: и,
5: против бати,
0: ну,
5: да?
0: Ну, что ты, как попручил. Это же нереально же просто. И ты тоже держишь это в себе, и у тебя развивается чувство вины, а тебе бы вроде бы и высказать, как в этой ситуации себя вести.
6: Ну,
0: и...
6: вообще-то по-хорошему, да, опять же, про здоровые отношения, родитель должен сказать, слушай, вот ты там что-то разбил, значит, какую-то дверь, мне прилетел какой-то штраф или нужно что-то восстановить.
5: На
6: там, ну, мы на деньги, значит, в семье, как говорится, попали, да, то есть нам, мы вынуждены теперь вложиться в ремонт вот этой двери, будь аккуратнее. Да? И тогда ребенок говорит, там, мама, папа, извини, я не знаю, что, как я могу искупить свою вину, я всю неделю буду ходить за хлебом, выносить мусор или что-то.
0: Ну ок, но это за действие. А если, ну слушайте, ну вот только такая ситуация, как Коля рассказывал, когда ты как бы вообще не понимаешь, или человек просто взорвался, ну что-то там у него внутри, настроение плохое, да, ну взрослый человек же, а ты же вроде ребенок, и ты же вроде как бы, и ты не знаешь, что ты хочешь-то от меня. И сказать ты не можешь. И понять, в чем твоя вина, ты
6: вот
0: тоже не
6: можешь. Вот такие дети потом ходят к психологам и отрабатывают свое детство, так сказать.
0: Хорошо.
6: Потому что дети бессильны против родителей,
0: продолжим,
6: по большому счету.
0: Продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: чем. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 14 минут. 24 июня, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, местами возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 32, в Тюмени 26 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово-Лентори, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 32 градуса выше нуля в течение дня. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском плюс 25, в Нягане 28 градусов выше нуля. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 25, в Сургуте и Нижневартовске плюс 27, в Тюмени 20 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 24 июня, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:18. Мы разговор про чувства продолжаем. И следующий важный, как мне кажется, вопрос.
2: Про то, как человек... Как понять, что человек не готов искренне тебе о чем-то говорить. Вот он рассказывает тебе о чем-то, а ты по каким-то внешним... мимика, жесты, ты понимаешь, что человек тебе, ну,
1: знаете,
2: не
1: когда,
2: то говорит.
1: Да, когда, например, тебе больно, ты смеешься. Но, знаете, бывают такие моменты, когда в момент вот какого-то горя, да, потеря какая-то, там, похороны, там, а человек рассказывает, ты смеется. Ну, и у всех реакция...
3: Или улыбается,
1: одна,
3: да,
1: и
3: например, ну, там, хотя бы, да, да, не то, чтобы смеется. Ага, ну, я не знаю, про похороны, может быть, не очень-то поулыбаешься, да? Ну, например, про что-то, когда его обидели, или там, ну, может быть, булили, да, или как-то оскорбили, и он, ну, вот, смотрите, не показать свою уязвимость, например, да, и тогда он делает вид, что ему все равно, ему не страшно, не больно и что-то такое, но улыбка получается вымученная, да, и, ну, это, в общем-то, считывается и видно, ну, человек, который обладает хотя бы каким-то минимальным эмоциональным интеллектом, как сейчас говорят, да, распознает эмоции, он, конечно, это заметит по каким-то микрожестам, но видно, что в глазах страдания, да, на лице вот эта вымученная улыбка. И у нас же не принято, собственно говоря, быть каким-то уязвимым или каким-то недостаточным, или каким-то слабым, говорят. Да.
2: Особенно мужчин.
3: Мужчин, ну и женщины тоже. Нужно быть сильной. Вот это сильные женщины, значит, коня на скаку и все прочее. Но дело-то в том, что в жизни у нас бывают разные ситуации, и правда, бывают уязвимые, а бывают, например, тогда мы как проявили какую-то, не знаю, там успешность, устойчивость и прочее. И, ну вот, но люди не разрешают себе быть естественными, да, вот вы про это говорите. И тогда проявления неконгруентны. Как гештальтерапии говорят, да, ну, такой математический термин.
2: Когда внешнее не соответствует внутреннему,
3: конечно,
2: да?
3: Конечно, конечно. И, может быть, бояться осуждения. Или, ну, у нас в обществе, знаете, нужно быть сильным, чтобы что-то там все преодолевать, да. Вот когда-то, правда, были трудные времена, сейчас нарциссические такие времена, когда все про успешный успех в основном живут и стремятся, да, и тогда тоже проявлять свою уязвимость, в общем-то, в обществе не принято. Но это неестественно, да, потому что, ну, у нас разная жизнь, и обстоятельства разные, и правильнее было бы проживать то, что есть на самом деле. Например,
2: то есть не подавлять себе какие-то
3: не
2: эмоции,
3: подавлять, да. Потому что, ну, собственно говоря, так, если человек делает вид, что ему не сложно, тогда я и посочувствовать не могу.
1: Ага.
3: А он же в этом нуждается.
1: Слушайте, а может это быть способом манипуляции как бы вот с другими людьми? Когда ты такое держишь все в себе и вызываешь чувство вины или там какой-то уязвимости, не знаю, заставляешь там как-то, ну, не знаю, как-то человека что-то там придумывать. Может это быть каким-то манипулятивным?
3: Смотрите, если человек,
1: момент,
3: например, ну вот ему нужно проявить злость по-хорошему в какой-то реакции, а он злость не проявляет, а он надул губки и обиделся. Да? Вот это манипуляция. Да, это вот ты сейчас виноват в том, что я там, да, и, пожалуйста, что-то изобрети. Это вот как про отца Николая, да, было до этого. Но не всегда бывает, что человек не хочет, чтобы ему сочувствовали. Это вот, знаете, любители страданий. Вот как мы говорим, треугольник Карпмана, вот эта вот жертвенность, да. Но есть люди не обязательно из треугольника, они могут, ну, вот такую позицию жертвы, страдальца изображать или, напротив, изображать из себя, что я такой очень сильный, я все могу, такой всемогущий, но это же неправильно, это не... Ну,
1: а потом всем
3: расскажут, не про живого человека.
1: На своих плечах, вы тут все никто,
2: это не про это.
3: Характерологически это называется мазохизм. Создать себе трудности и героически их преодолеть, да?
1: Давайте продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио
10: Утро начинается
0: 52.
10: Утро начинается.

0: сказали, а близким людям
1: в чужом городе на лавочке. У нас маленький город.
0: Да, да, тут не расскажешь.
2: Особенно, да, если не встретишься никогда с этим человеком.
1: И на лавочке не посидишь, тут комарики летают.
2: Правда, да, почему так происходит? Действительно.
1: Удивительное дело, да, что мы способны больше открываться чужим людям, посторонним, и оба сошли где-то под Таганрогом, да, вот поговорили в поезде. Друзья, дело в том, что остановка проявления эмоций чаще всего связана со страхом отвержения в разных его проявлениях. Ага. Осуждение, угу, отвержение, какая-нибудь нетаковость, неподходящесть. Ты там сильно веселый, ты там сильно грустный, а ты что-то задумчивый, да? Угу. Ну, какая-то нетаковость. А человек, который незнакомый, у нас нет перед ними какой-то ответственности, мы им не дорожим, потому что мы все где-то сойдем, кто под Таганрогом, кто где-то еще, да, ну, в поезде, в самолете.
0: Неважно, мы больше не встретимся.
1: Где-то, да, где-то в дороге, в санатории в каком-нибудь, да, мы уже, скорее всего, не встретимся.
2: Нет привязанности к этому человеку.
1: Нет привязанности, да, и поэтому нет ответственности, нет страха отвержения, поэтому так.
0: Нет страха потери этих отношений.
2: Все кажется просто, вообще, на самом деле. А вот как быть с тем, что, ну, вот сейчас современная молодежь, она немножко другая, мне кажется. Не связано ли вот проявление наших чувств, точнее, скупость этих проявлений с тем, что сейчас засилие мессенджеров, интернета, и нам проще там, не знаю, написать, не проявляя никаких эмоций где-то, даже не встречаясь с человеком. Вот мешает ли вот этим мессенджеры, интернет, мешает ли нам проявлять чувства?
1: Ну вот говорят о том, что это поколение такое СМС, да, или каких-то вот этих коротких сообщений. Ну, есть же уже и сленг, да, привет, прт, спасибо, СПС,
2: да? Да, с пропусканием гласных.
1: И прочее. Конечно, обедняет. Конечно, обедняет проявление эмоций, потому что, когда мы в прямом общении, еще присоединяется мимика, какие-то жесты, мы можем пожать руку, обнять, тоже прослезиться или подпрыгнуть от радости. Проявляем. А там, конечно, ну, более скупо. Угу. Да, мы,
0: но
1: мы
0: не знаю,
1: делаем.
0: Знаете ли, в мессенджерах иногда бывает, или там в каких-то чатах, которые ты там видишь, домовые чаты, или там какие-то городские чаты, так там ведь только негатив. Там
1: это
0: ведь
1: немножечко
0: все друг
1: другая
0: на друга
1: история.
0: Выливают какие-то страшные эмоции.
1: Смотрите, там же тогда мы говорим о каких-то претензиях, да? И проявить претензию какую-то или какой-то конфликт затеять или сказать какую-то гадость в мессенджере легче, потому что ты не смотришь в глаза человеку.
2: Ну, да.
1: То есть здесь уровень ответственности тоже ниже, ну и какая-то безнаказанность. Особенно какой-то, как называют это, хайп, да, или
0: да, хайп,
1: что-то.
0: Это называется,
2: хейт.
0: Да. Хейт — это когда плохо,
2: ругают.
0: Хайп — это когда, собственно...
1: Ну, собственно говоря, когда кто-то может написать в сети какую-нибудь гадость.
0: А это хейт. Так.
2: Ну поэтому... да, хейтеров куча, да. Это ведь классно проявлять
1: потому
2: эмоции.
1: Потому что без знака... Ну что значит проявлять
2: я
1: эмоции?
2: Я имею в виду, это ведь тоже проявление эмоций. Вот человек, когда высказывает какой-то хейт по поводу... Это же тоже проявление эмоций,
0: да.
2: Разве нет?
0: Нет, получается, нет.
1: Но мне кажется, там, знаете, не просто проявление эмоций, там же речь идет об оценке. Угу. Ты правильно сделал, неправильно, это уже осуждение. Почему человек решает, что он лучше знает, чем кто-то? Почему он берет на себя роль эксперта? Да, это неправильно.
2: То есть это не проявление эмоций, а это то, что я такой крутой, а вы тут все.
1: Да, проявление
2: вот
1: какой-то власти, ну вот, собственно, такое нездоровое.
0: То есть не делаем так, получается, да? Если хочешь что-то сказать человеку в сообщениях, встретиться,
1: то, как ты себе там, не знаю, коллекцию куколок насобирал или что-то, мне не подходит. Это не мужское, это дело.
0: Да. Ну, это разное. То есть ты свое экспертное мнение оставь при себе. Я у тебя, собственно, мнение твое не спрашиваю.
1: Если спрашивают, а как вы на это смотрите?
0: Ага.
1: Тогда, пожалуйста.
0: Ага.
1: Можно,
2: мне кажется, это ведь...
1: Можно здесь и, собственно, получить вот такую обратную связь, да?
0: Так.
2: Сейчас
1: когда
2: ведь
1: запрашивают.
2: Очень часто еще ведь это и создано для того, чтобы привлечь внимание, там, создать ажиотаж вокруг этого. То есть даже
0: комментарии, лайки и все остальное.
2: Многие нарочно это
0: как
2: делают.
1: Да, люди публичные, чтобы привлечь внимание, ну, конечно, что-то отрицательное у нас быстрее выскакивает. Мы с вами знаем, что отрицательных эмоций у нас больше, да, поэтому на вот этом хайпе и хейте легче привлечь внимание, да, и людям проще сказать какую-нибудь гадость, чем что-то хорошее. Вот мы говорили, как удивилась вот владелица этой собаки, да, что сначала она насторожилась.
0: Да, она очень сильно была, конечно.
1: Потому что, ну, так вот, к сожалению, устроено, что какую-то гадость мы скорее получим в обратной связи, чем что-то хорошее.
2: Ну, опять же, когда из машины тебе идешь по улице, а тебе кто-то из машины кричит: у вас красивая собака, она могла не все услышать.
0: Она, конечно,
2: И даже по отношению к собаке, возможно, она не думала, что...
0: Ладно, мы сегодня попробовали научиться

0: открыто выражать чувства и эмоции. Понятно, что это очень обширная тема, и говорить об этом можно бесконечно, но хорошо, что есть гештальт-терапевт, психолог Елена Брич, которая готова прийти к нам обязательно еще и об этом обязательно поговорить.
1: Да. Елена, можно я еще одно словечко скажу?
0: Одно, конечно.
2: Можно больше.
1: Смотрите, эмоции важно научиться проявлять, потому что они являются обратной связью между тем, как живет человек, свое психе, да, его внутренний мир, внутреннее проживание, и тем, как он проявляется вовне. Это такие проводочки между человеком, миром и другими людьми, поэтому это важно.
0: Отлично, спасибо вам за то, что пришли. Елена, хорошего вам дня, до свидания.
1: Спасибо, что приглашаете.
2: Всего доброго.
0: До свидания.
3: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре усилят мониторинг наличия топлива на АЗС и проверят обоснованность цен. Сургутянин потерял квартиру из-за фиктивной регистрации. Югорчанка, поверив мошенникам, лишилась 7 миллионов рублей. Губернатор Югры Руслан Кухарук провел важное совещание по вопросу обеспечения нашего региона топливом. Главная новость – запасов достаточно, никакой критической нехватки нет. Но спрос на бензин и дизель вырос, и чтобы никто не пытался на это спекулировать или создавать искусственный дефицит, на некоторых заправках временно ограничили объем выдачи топлива. Кроме того, губернатор поручил региональному департаменту экономического развития совместно с главами муниципалитетов ежедневно отслеживать наличие топлива на всех АЗС и докладывать о ситуации. А окружное управление Федеральной антимонопольной службы проведет дополнительные проверки ценообразования на топливо. Что касается предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, то, как отметил глава региона, они полностью обеспечены необходимыми ресурсами. Руслан Кухарук призвал жителей округа не создавать искусственного ажиотажа и заверил, что лично контролирует ситуацию. Сургутский городской суд вынес приговор местному жителю, который организовал незаконную схему регистрации граждан. Мужчина фиктивно прописывал иностранцев и россиян в своей квартире, не собираясь предоставлять им жилье. За свои услуги он получил 225 тысяч рублей. Однако легкие деньги обернулись серьезными последствиями. Суд признал его виновным сразу по двум статьям, назначив штраф в 300 тысяч рублей. Но самое главное, квартира, ставшая инструментом преступления, перешла в собственность государства. Кроме того, конфискована и стоимость мобильного телефона, который использовался для координации незаконных действий. Этот случай – наглядное напоминание того, насколько серьезным может быть наказание за нарушение миграционного законодательства. Звонок мошенников лишил пенсионерку из Лангепаса 7 миллионов рублей и личного имущества. Женщине позвонили лжесотрудники госуслуг и заявили, что ее учетная запись взломана, на имущество оформлена генеральная доверенность, а неизвестные переводят от ее имени деньги запрещенным организациям. Чтобы избежать уголовного преследования, мошенники убедили напуганную югорчанку действовать по инструкции. Под диктовку аферистов она взяла кредит под залог квартиры, в срочном порядке продала свой автомобиль и даже заняла крупную сумму у коллег. Все собранные средства женщина отправила на так называемые безопасные счета. Сейчас злоумышленников ищет полиция. Правоохранители призывают югорчан не верить подобным схемам. Настоящие сотрудники госведомств или банков никогда не просят переводить деньги или продавать имущество. При малейших подозрениях просто кладите трубку. И последнее. Сотый пациент прооперирован в новой аритмологической операционной кардиоцентра Югры. Им стал житель Сургута, у которого на диспансеризации выявили мерцательную аритмию и ночные паузы сердечного ритма до 4 секунд. Врач Станислав Гаулико успешно имплантировал мужчине электрокардиостимулятор, и пациент уже выписан на амбулаторное наблюдение. Напомню, аритмологическая операционная работает с апреля этого года. Здесь выполняют имплантации стимуляторов, дефибрилляторов и устройств ресинхронизирующей терапии. Помощь получили люди от 15 до 92 лет. Это подтверждает высокую потребность в таких технологиях и профессионализм югорских кардиохирургов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
3: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. 24 июня, среда сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями. Местами возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 32, в Тюмени плюс 26. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово-Лентории, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 32 градуса выше нуля. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском плюс 25. В Нягане 28 градусов также выше нуля. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 25. В Сургуте и Нижневартовске 27 градусов тепла, в Тюмени плюс 20. Это был прогноз погоды на сегодня, 24 июня, среду.
0: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама. Автолига выручает. По пути все доставляет.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
3: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
6: Сила состязаний на область. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на область. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский область. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
7: 6+.
8: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 9:48. Овны, энергия этого дня направлена на трансформации, поэтому избавьтесь от старого и откройте место новому.
1: Тельцы, сегодня чем серьезнее будет ваша цель, тем быстрее вы ее достигнете.
0: Близнецы, сегодня внимание к деталям принесет нужный результат, не спешите с подписанием документов.
1: Раки, сегодня даже если обстоятельства будут против вас, вы все равно не останетесь в проигрыше.
0: Львы, сегодня нестандартные решения помогут выиграть время, не бойтесь экспериментировать.
1: Девы, сегодня у вас появится шанс показать, что вы уже давно готовы занять более серьезную должность на работе.
0: Весы, у вас сегодня получится справиться со сложными делами и показать себя с лучшей стороны.
1: Скорпионы, сегодня коммуникация выходит на первый план. Слушайте внимательно, чтобы избежать недоразумений.
0: Стрельцы, сегодня проявляйте инициативу, но не перекрывайте возможности коллегам.
1: Козерогам, сегодня нужно не забывать отдыхать и наслаждаться жизнью.
0: Водолей, ваш звездный настрой обещает вам стабильность и уверенность в себе.
1: Рыбы, сегодня не поленитесь лишний раз убедиться, что взяли все с собой в поездку.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 53 минуты, и надо подвести итоги разговора сегодняшнего. Мы выясняли, что вам мешает открыто говорить о своих чувствах, и судя по тому, что я вижу в голосовании, почти 53% говорят, что ничего не мешает. Говорю, что чувствую,
2: отлично.
1: И как бы и классно. Дальше, почти 27% за вариант сегодня просто не привык, потому что в семье было не принято. Чуть больше 13% за вариант боюсь, что меня не поймут или осмеют, и чуть больше 7% за вариант боюсь показаться уязвимым или слабым.
2: Вообще, я понимаю из нашего разговора, да и вообще, в принципе, из контекста жизни, мне кажется, что нужно вообще не думать о том, что о тебе другие. Думают другие люди.
1: Ну, это сложно.
2: Ты вот просто, не знаю, как камень в реке. Пускай тебя все отекает, обтекает вокруг, а тебе абсолютно по барабану на все, что происходит. Но мне кажется, вот здорового пофигизма нам всем очень не хватает.
1: И вообще, я хочу сказать, что вот быть честным с собой и с другими, это же сила огромная. Это же как раз-таки не проявление слабости, это как раз проявление силы и умение быть настоящим, это труд настоящий. Попробуй-ка ты, да? Потому что у нас же у всех маски. Но на работе одна маска, дома другая маска, с друзьями третья маска, где-то там с близкими, ты там совершенно иначе себя ведешь. Вообще, конечно, нам всем надо попробовать быть честным в первую очередь, да, самим собой, а потом уж, ну не знаю, найти, может, какого-то человека, которому можно доверить свои эмоции, причем как плохие, так и хорошие, в смысле проявления своих
2: вообще
1: эмоций.
2: Вообще здорово, когда рядом есть человек, которому можно доверить эти эмоции, и я с тобой не соглашусь, я думаю, взрослые люди с годами маски сходят с человека. Но вот я, опять же, только могу говорить
1: конечно,
2: за себя,
1: опыт, конечно.
2: Что когда-то раньше, да, пытался там подстраиваться, где-то в одной компании был одним, в другой другим, ну, как бы с волками жить по-волчьи выть,
1: так.
2: Как говорится. Но с течением времени ты понимаешь, что все это напускное. И вот сейчас я могу совершенно точно сказать, что несмотря на то, что я иногда боюсь какие-то чувства проявлять, потому что боюсь показаться слабым или отвергнутым, но маски совершенно точно не ношу. Мне кажется, надо быть всегда одинаковым, тогда ты не запутаешься.
1: Согласна.
2: В этом социуме.
1: Ну, согласна, да, здесь тоже, конечно, согласна, но просто помнить надо еще и о том, что слова любви, сказанные вовремя, они же, конечно, открывают любые двери, но это надо понимать. Они согревают на долгие годы и, конечно же, дают возможность испытать весь спектр потрясающих эмоций, а может и не потрясающих, но тоже спектр, опять же, продолжим в следующем часе.
3: Утро начинается

0: Местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре состоится единый региональный диалог для своих 2.0. Югорские пожарные продолжают борьбу с лесными возгораниями. Югорчанка, поверив мошенникам, лишилась 7 миллионов рублей. Единый региональный открытый диалог для своих 2.0, рассчитанный на участников специальной военной операции и членов их семей, состоится в Югре 1 июля. Мероприятие пройдет на 20 площадках, организованных на базе учреждений подведомственных департаменту социального развития. Основная цель – консультационная, информационная и методическая помощь бойцам и их родным, а также повышение информированности о мерах социальной поддержки и услугах. К участию приглашены федеральные и региональные эксперты. Перечень площадок и программа размещены на официальном сайте ведомства. В Югре вновь ведут борьбу с огнем. Сегодня в регионе ликвидируют 12 лесных пожаров общей площадью более 330 гектаров. Стихия находится под контролем сотрудников авиалесоохраны округа. Задействован 171 человек и авиатехника. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Тем не менее, обстановка остается напряженной в Нижневартовском и Сургутском районах. Сотрудники авиалесоохраны просят югорчан при обнаружении дыма или открытого огня незамедлительно сообщать об этом по телефонам. 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Звонок мошенников лишил пенсионерку из Лангепаса 7 миллионов рублей и личного имущества. Женщине позвонили лжесотрудники госуслуг и заявили, что ее учетная запись взломана, на имущество оформлена генеральная доверенность, а неизвестные переводят от ее имени деньги запрещенным организациям. Чтобы избежать уголовного преследования, мошенники убедили напуганную югорчанку действовать по инструкции. Под диктовку аферистов она взяла кредит под залог квартиры, в срочном порядке продала свой автомобиль и даже заняла крупную сумму у коллег. Все собранные средства женщина отправила на так называемые безопасные счета. Сейчас злоумышленников ищет полиция. Правоохранители призывают югорчан не верить подобным схемам. Настоящие сотрудники госведомств или банков никогда не просят переводить деньги или продавать имущество. При малейших подозрениях просто кладите трубку. И последнее. Сотый пациент прооперирован в новой аритмологической операционной кардиоцентра Югры. Им стал житель Сургута, у которого на диспансеризации выявили мерцательную аритмию и ночные паузы сердечного ритма до 4 секунд. Врач Станислав Гаулико успешно имплантировал мужчине электрокардиостимулятор, и пациент уже выписан на амбулаторное наблюдение. Напомню, аритмологическая операционная работает с апреля этого года. Здесь выполняют имплантации стимуляторов, дефибрилляторов и устройств ресинхронизирующей терапии. Помощь получили люди от 15 до 92 лет. Это подтверждает высокую потребность в таких технологиях и профессионализм югорских кардиохирургов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:03, 24 июня. Сегодня среда. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Доброе утро. Жара продолжается, а мы продолжаем использовать всяческие разные средства защиты от жары. Кому-то везет больше, у кого-то кондиционер. Да, Коля Авдонин?
5: Да, только в одной комнате, правда.
0: Да, но и тем не менее, в одной и в твоей, заметь. Да?
5: Я вчера закрыл эту комнату, с собакой в ней закрылся и не выходил.
0: Никого не пускал.
5: Понимаешь, я даже когда выходил просто дойти до холодильника, вот путь, у холодильника тоже нормально, а вот путь от комнаты до холодильника, это
0: пока дошел, все расплавилось,
5: как будто, знаешь, по Венере где-то идешь, и вот пережидаешь моменты, когда там день. Ты же знаешь, что там плюс 200 с лишним градусов.
0: Знаю, да. Так вот, хорошо, что когда есть кондиционер, здорово, но у многих его нет, и возможности нет поставить по разным причинам. Есть такая штука, которая называется вентилятор. И вот мы этим вентилятором спасаемся. У меня классный вентилятор, там, знаешь, еще пульт, вот это, несколько скоростей. Угу. Он там вправо-влево, он там вверх-вниз. Все классно. Здоровский. Но здесь подключаются специалисты, которые говорят о том, что, конечно, циркуляция воздуха, все это здорово, помогает легче там переносить высокую температуру в помещении, уменьшает там ощущение духоты.
5: Эффект ветра.
0: Да, упрощает там засыпание, если ночью вы включаете ночной, если есть режим, а у меня есть. Но,
5: это что за ночной режим?
0: Но когда ты включаешь на ночной режим, он у тебя, во-первых, начинает дуть тише, звук тише,
5: еще
0: и
5: работать.
0: Лопасти тише крутятся, и он крутится, потом на какое-то время отключается, потом опять автоматически включит, то есть не постоянно.
5: И колыбельную дует. Поет еще, да?
0: Есть, наверное, и такие. У меня пока не такой. Пока у меня еще чуть пониже ступень, но возможно есть. Так вот, врачи предупреждают, что постоянный поток такого воздуха пересушивает слизистые оболочки горла и носа, а это, в свою очередь, приводит к тому, что вот они инфекции, конечно, вот они на пороге, и защитные свойства очень сильно носа, горла, там, это вообще носоглотки, да, они очень снижаются, и риск развития респираторных инфекций возрастает.
5: Ай-яй-яй.
0: Да, особенно это опасно для людей с хроническими какими-то заболеваниями носоглотки, для аллергиков очень опасно постоянно находиться под вентилятором, а особенно ночью спать под вентилятором. Поэтому что советуют делать специалисты? Ну-ка. Понятно, что если уж сильно жарко, то постарайтесь сделать так, чтобы вентилятор стоял как можно дальше от места, где вы спите. Да, он будет вам немножечко там что-то там циркулировать, но чтобы направленного воздуха на вас не было.
5: Да, слышал, чтобы он там, можно.
0: Да, чтобы он там крутился в разные стороны, вы уснете, и потом температура как бы, ну, нормализуется, что ли, да. А при этом не забывайте, что обязательно должно чем-то тело быть укрыто. Ну, то есть, это тоненькая простыня, не одеяло. Хотя, ты знаешь, есть одеяло же, есть же одеяло, которое терморегулирующие. Такие.
5: Вообще классное одеяло, мне кажется.
0: Знаешь,
5: вот,
0: когда
5: можно...
0: зимой тепло и летом прохладно.
5: Прохладненько.
0: Да. Ну, в общем, нужно беречь свое здоровье, потому что летом болеть, ой, когда все кругом гуляют, когда вон оводов сколько, то когда мошек сколько, это же классно.
5: Получается, что изобретать, это заговор ведь получается между изобретателями вентиляторов. И я даже слышал, что есть такой заговор между людьми, которые придумали мыло, вот современное жидкое мыло, что оно образует такую пленку на руках, которая все бактерии, вот эту липидную мантию с тебя смывает, у тебя руки начинают сохнуть, ты покупаешь крема для увлажнения этого всего. И то есть это такой заговор.
0: Да, возможно.
5: Говорят, что есть такое.
0: Пожалуйста, Игорь из Нижневартовска пишет. Доброе утро, товарищи, это безобразие. В Нижневартовске нет продажи вентиляторов. 4 магазина обошлось. В каждом стоит один, дует на продавца, и он не продается. Игорь, я вам сейчас расскажу какой-то, не какой-то, а один классный способ, где точно есть вентиляторы. А, во всяком случае, я знаю две площадки, где этих вентиляторов...
5: В Нижнем... А, ты вон про что!
0: И эти площадки работают хоть в Нижневартовске, хоть в Мегионе, хоть в Когалыме. Игорь, я, если хотите, расскажу, какой я пользуюсь площадкой, ну, чтобы вот было понятно, что там точно не обманут. Поэтому и вам туда прямая дорога.
5: У людей, у семейных, вообще все замечательно схвачено. Можно купить себе опахало и периодически меняться ролями. Сегодня я барин, а ты опахало на меня дуешь.
0: А если у тебя дети, например, их трое, то со всех сторон, как говорится...
5: Вообще они постоянно могут это делать.
0: Как говорится, машите на меня, машите. Вот это...
1: Радио «Югра».
4: Утро.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 12 минут. 24 июня, среда. Сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 32, в Тюмени 26 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме до 32 со знаком плюс в течение дня. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском плюс 25, в Нягане 28 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 26, 29 градусов выше нуля в Сургуте и Нижневартовске, в Тюмени 21 градус со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 24 июня, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:16, и мы, что, интересное сообщение от Динары. Доброе утро, пишет Динар. Это к вопросу, как это, обдувание апохалом.
2: Способы укрыть от жары.
1: Дома, говорит Динара, получится, как в ролике, где отец лежит на диване и просит жену принести стакан воды. Мама просит старшего сына, старший просит младшего брата, младший просит самую младшую сестру, она просит отца, он встает, приносит дочке воды, она отдает брату. И так по цепочке в итоге жена отдает мужу стакан воды. И как раз-таки с апохалом он
2: получится. Это как раз тот случай, когда плохо, когда большая семья, да?
1: Но нет. Я просто представил, я говорю, пока отец дождется апохала, жара закончится.
2: Ну да. Можно просто заставить детей бегать вокруг, в одну сторону какую-нибудь. Это вообще здорово.
1: Чтобы они создавали ветер, а папа лежал. Бегайте, ребята, и сильные будете, и крепкие.
2: Какое было классное детство у меня. Вот я сейчас, я вспоминаю, например, вижу, как сейчас дети ведут себя, да, и какое у них детство. И меня родители могли отпустить ночью где-нибудь спать в лесу одного. Ну не одного там с друзьями.
1: Зачем?
2: Ну в поход мы ходили.
1: А, в поход.
2: Я пойду с ночевой там, с пацанами. Сколько тебе? 10, мальчик. Все, иди, пожалуйста, с Димкой Макроусовым пойдем ночевать в лес.
1: Боже.
2: Все, пожалуйста.
1: Что, никакие не волки, никакие медведи, никакие еще животинки.
2: Комары самые страшные хищники были в лесу.
1: И прям далеко уходили, подожди.
2: Ну, 7 там километров до Карасного, до озера, смотря по какой дороге пойдешь. Ну, вот короткая, 7 километров, пожалуйста.
1: Есть еще такие же отчаянные пацаны, которые...
2: все ходили.
1: Ну, слушай, я дома спала всегда, всю жизнь.
2: Еще страшные истории друг другу рассказывали у костра.
1: Я мало себе представляю, что вы в 10 лет такие пошли, и родители... Да, конечно, сынок.
2: Мне было 10, ему было 13. Ну, что, я со старшим товарищем ходил, конечно.
1: Он же уже все видел, все знает, я понимаю.
2: Ну, правда. Но... А чуть когда постарше мы были, по-моему, лет нам 14 было, когда мы ходили уже там, и девчонки ходили с нами, мы ходили в поход, ночевали в палатках. Ну, правда, это было кайф.
1: Как взрослые?
2: Сейчас, да. Анекдоты рассказывали.
1: Я, конечно, мало себе могу представить. Я и тогда-то не могла себе представить, что, знаешь, пойти там где-то поночевать. А, вообще, это вообще не моя история.
2: Так у вас лес в горах был, наверное. Тебе вообще страшно было туда идти. Ушла в горы. И когда ты оттуда спустишься потом?
1: Ну, нет, ну, слушай, я же просто к тому, что поход это вообще, я уже говорила, что походы это, ну, да, это не моя твоё. История. Вообще, я за комфорт, видишь, мне надо, чтобы вода была и там...
2: Там и вода, и мох, и комары, и чего только нет. И лес, пожалуйста, дрова есть. Нет. Все есть в лесу.
1: Максимум...
2: Пища. Что в рот полезло, то и полезно.
1: Максимум, что я могу сейчас делать в лесу, это вот пойти в долину ручьев, лес прекрасный, прогуляться, напшикаться всякими этими репеллентами, быстренько пробежать там 5 километров и нормально вернуться домой. А там душ, полотенце душистое, мыло пушистое, и все остальное. А поход это, извините.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио
8: в 5 или 6 этот выбор нетруден. Если мы есть,

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре состоится единый региональный диалог для своих 2.0. Югорские пожарные продолжают борьбу с лесными возгораниями. Югорчанка, поверив мошенникам, лишилась 7 миллионов рублей. Единый региональный открытый диалог для своих 2.0, рассчитанный на участников специальной военной операции и членов их семей, состоится в Югре 1 июля. Мероприятие пройдет на 20 площадках, организованных на базе учреждений подведомственных департаменту социального развития. Основная цель – консультационная, информационная и методическая помощь бойцам и их родным, а также повышение информированности о мерах социальной поддержки и услугах. К участию приглашены федеральные и региональные эксперты. Перечень площадок и программа размещены на официальном сайте. Сайте ведомства. В Югре вновь ведут борьбу с огнем. Сегодня в регионе ликвидируют 12 лесных пожаров общей площадью более 330 гектаров. Стихия находится под контролем сотрудников авиалесоохраны округа. Задействован 171 человек и авиатехника. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Тем не менее, обстановка остается напряженной в Нижневартовском и Сургутском районах. Сотрудники авиалесоохраны просят югорчан при обнаружении дыма или открытого огня незамедлительно сообщать об этом по телефонам. 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Звонок мошенников лишил пенсионера

0: Из Лангепаса 7 миллионов рублей и личного имущества. Женщине позвонили лжесотрудники госуслуг и заявили, что ее учетная запись взломана, на имущество оформлена генеральная доверенность, а неизвестные переводят от ее имени деньги запрещенным организациям. Чтобы избежать уголовного преследования, мошенники убедили напуганную югорчанку действовать по инструкции. Под диктовку аферистов она взяла кредит под залог квартиры, в срочном порядке продала свой автомобиль и даже заняла крупную сумму у коллег. Все собранные средства женщина отправила на так называемые мои безопасные счета. Сейчас злоумышленников ищет полиция. Правоохранители призывают югорчан не верить подобным схемам. Настоящие сотрудники госведомств или банков никогда не просят переводить деньги или продавать имущество. При малейших подозрениях просто кладите трубку. И последнее. Сотый пациент прооперирован в новой аритмологической операционной кардиоцентра Югры. Им стал житель Сургута, у которого на диспансеризации выявили мерцательную аритмию и ночные паузы сердечного ритма до 4 секунд. Врач Станислав Гаулико успешно имплантировал мужчине электрокардиостимулятор, и пациент уже выписан на амбулаторное наблюдение. Напомню, аритмологическая операционная работает с апреля этого года. Здесь выполняют имплантации стимуляторов, дефибрилляторов и устройств ресинхронизирующей терапии. Помощь получили люди от 15 до 92 лет. Это подтверждает высокую потребность в таких технологиях и профессионализм югорских кардиохирургов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 35 минут. 24 июня, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, местами возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем 32 градуса выше 0, в Тюмени плюс 26. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 32 градусов, плюс 25 в Югорске, Советском Урае и Междуреченском, в Нягане 28 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 26, в Сургуте, Нижневартовске 29 градусов тепла, в Тюмени плюс 21. Это был прогноз погоды на сегодня, 24 июня, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:40. Игра, конечно же, игра. 1-0 в недельном зачете. Да. Кто бы мог подумать, в чью пользу? Конечно же.
2: Что за вопрос?
1: Ну, да,
2: риторический, я так понимаю, да?
1: Итак, плюс 7-950-510-66-66. Сегодня ваша помощь, уважаемые, нужна мне. Угу. Конечно же, очень жду ваших подсказок. Если вдруг кто-то только что присоединился, быстренько рассказываю. Смотрите, у нас есть искусственный интеллект, наш товарищ и друг, его зовут Игнат Николаевич. Мы ему даем какое-то слово, он нам придумывает на это слово разные определения. И придумывает так, что потом, собственно, приходится
2: Расшифровывать все это. В общем, задача ваша сегодня понять, что я загадал искусственному интеллекту по тем определениям, которые он придумал.
1: Да, и вот все, что в голову лезет, все пишем. Плюс 7-950-510-66-66. Надеюсь, все готовы. Виктория пишет: привет, ребята. И, по всей видимости, Виктория готова.
2: Мне кажется, что сегодня просто наипростейшее слово.
1: Первого раза?
2: За тавтологию. Надеюсь, что с первого раза не получится, но тем не менее.
1: Давай.
2: Это тень, очерчивающая светом, очерченная светом перспектив.
1: Мираж.
2: Нет, неправильно. Это, сейчас, подожди секунду. Это тень, показывающая силуэт возможного будущего.
1: Память пишет Елена, Виктория пишет Надежда, Ореол пишет Сергей.
2: Нет, это картина без красок, но насыщенная смыслом.
1: Елена пишет предвкушение. Дальше Екатерина пишет предсказание и прогноз. Тоже нет. Динара пишет перспектива. Елена пишет предвкушение. Ага.
2: Нет, это тонкая нить, что связывает несуществующие с существующим.
1: Светлана пишет фантазия. Елена пишет судьба. Ладно, дальше.
2: Нет, все проще гораздо.
1: Угу.
2: Это область.
1: Слышите, все проще.
2: Область, в которой прячется скрытая суть.
1: Гравюра пишет Сергей. Еще раз.
2: Область, в которой прячется скрытая суть.
1: План пишет Екатерина, жизнь пишет Елена.
2: Это след, оставленный во времени и пространстве.
1: Наследство, пишет Елена.
2: Гораздо проще.
1: Еще
2: на поверхности.
1: Миг, пишет Марина.
2: Нет, неправильно.
1: Идея, пишет Вера.
2: Нет, очертание границ внутри бескрайнего моря мыслей.
1: Еще раз, можно, пожалуйста?
2: Очертание границ внутри бескрайнего моря мыслей.
1: Фантазия.
2: Нет, неправильно.
1: Сон, пишет Елена.
2: Нет.
1: Ага.
2: Это картографическая линия, выводящая маршруты фантазий.
1: Отдых, пишет Елена. Прошлое, пишет Алла. Суть, пишет Сергей. Галлюцинации, пишет Светлана.
2: Кто-то тоже в надежде, что мы каждый день галлюцинаем. Когда-нибудь загадаем все-таки, да.
1: Мираж, пишет Динара. Отдых и путешествия, пишет Елена.
2: Нет, это тень, говорящая о наличии, не раскрывая содержание.
1: Пьянство, пишет Елена.
2: Нет.
1: Елена еще пишет мечты.
2: Нет, это это я говорил уже. Так, сейчас, секунду. Это рисунок без деталей, но с сильным характером формы.
1: Призрак, пишет Светлана. Да, еще раз, да?
2: Вот смотри, тут все практически вот разжевано.
1: Давай.
2: Это рисунок без деталей, но с сильным характером формы. Вот практически все
1: Виктория
2: сказано.
1: Виктория написала мечта.
2: Нет.
1: Мечта написала мечта написала Елена. Макс написал. Ой-ой-ой, как много. Макс написал Макс, слушайте, Макс по какому пути пошел? Он спросил у чата GPT. Согласно проведенному анализу, это может быть слово эскиз или же слово чертеж. Динара пишет ребус, силуэт пишет и образ пишет Светлана.
2: Нет, очень близко.
1: Ожидание пишет Айгуль, минимализм пишет Сергей. Набросок пишет Екатерина, планы пишет Елена.
2: Нет, все это никак. Граница между собой и внешним миром.
1: Проект пишет
2: были
1: Вера.
2: Были очень близкие, практически синонимы были.
1: Облик пишет Максим, отпуск пишет Елена, имидж пишет Макс, знак пишет Настя, боже, мечта, силуэт, нет, но дальше что?
2: Нет, но очень близко, я еще раз скажу, это синоним практически.
1: Давай.
2: Это тень, очертание, очерченное светом перспектив.
1: Да, мы же уже было, это уже было, да.
2: Линия, за которой скрывается суть.
1: Это тоже было.
2: Нет, этого не было еще.
1: Схема, подожди, схема. Дальше эскиз, запой, прошлое, набросок, проект.
2: Нет.
1: Ежедневник, зеркало, боже, образ, я так быстро не могу. Образ, проект, набросок, образ, цель, иллюстрация, манера, типаж.
2: Смотрите, еще подсказка.
1: Набросок,
2: подожди,
1: образ,
2: подожди. Это линия, очерчивающая границы мечты и реальности. Вот тут мечты и реальности забудьте.
1: Душа пишет Алла, лабиринт.
2: Давайте так оставим. Линия, очерчивающая границы.
1: Это жесть. Сабина пишет лабиринт. Слушайте, боже, как много всего.
2: Да неужели нет?
1: Елена пишет я. Дальше дедлайн. Дальше экстерьер, иллюстрация. Сон. Дедлайн.
2: Я могу уже ничего не говорить, они будут просто так накидывать.
1: Горизонт, яд, сон, план, образ. Боже, настоящая цель, мечта.
2: Больше и конкретнее подсказки ну просто не существует. Граница — это граница, очерченная линией. Линия, очерчивающая границу.
1: Горизонт? Вот
2: да нет.
1: Силуэт, контур, обвод, вектор, лабиринт, перспектива.
2: Да.
1: Что?
2: Это был контур. Контур.
1: Контур?
2: Контур.
1: Контур уже несколько раз был у людей. Столько. Короче, был контур. Ладно, пускай, кто сейчас, я пока не вижу, кто написал контур.
2: Где был контур?
1: Найдем. Но контур. Вот, Елена написала контур.
2: Елена написала вот, контур.
1: Контур, да, контур.
2: И до Елены кто-то еще вот написал до этого. Да. Контур, да. Контур. Были, обрис был, эскиз был, что там было, силуэт был. Но, по сути, я говорю, да, это примерно синонимы, но вообще контур. Нет, контура до этого не было.
1: Такого количества сообщений еще не видела, ребята, правда. Это невероятно. Спасибо всем огромное. Мы с вами сделали этого 2-0, и это было круто. Я даже не могу порадоваться сейчас, откровенно, да, так сильно, потому что у меня каша в голове, столько слов.
2: Это мозг называется, да, не да. Называй это кашей.
1: Все, спасибо всем, завтра вернемся в игру.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
7: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 10:56. Прежде чем про мошенников, быстро сообщение от Татьяны. Татьяна пишет. Доброе утро. Мы из трудового лагеря из Нижневартовского района, из Новоганска. И вот, собственно, смена заканчивается. И Татьяна просит, точнее, хочет поблагодарить и вожатых, и директора, видимо, с удачной сменой, в общем,
2: да,
1: и пожелать хорошего лета. Да, здесь в фамилии же есть и имена. Алла Александровна Пахоменко, Жанна Валентиновна Сотникова, Наталья Георгиевна Бахтина. Я надеюсь, я правильно, или Бахтина, я сейчас вот здесь с ударением, не знаю. В общем, Татьяна и мы, конечно же,
2: присоединяемся, конечно, к благодарностям.
1: Да. И вот Евгения спрашивает у тебя, была ли рубрика с объяснениями фразеологизмов, Евгения?
2: Да.
1: Рубрика ежедневная, поэтому смело пишите. Все, что вы присылаете, мы обязательно объясним.
2: Ну да, если, конечно, не разбирали.
1: Да.
2: Если разбирали давно, еще раз разберем.
1: Да, легко. Ну и быстренько про мошенников. Сейчас опять схема с чат-ботами по выводу денег. Обманывают людей через эти чат-боты, которые как будто бы помогают вывести заработанные деньги. Откуда вывести, куда завести?
2: Со всяких сайтов,
1: я
2: где
1: понимаю.
2: Ставки делают,
1: я
2: или
1: понимаю.
2: Играют на бирже, еще что-то.
1: В общем,
2: такое,
1: смотри, схема там начинается с простых каких-то совершенно заданий. После выполнения этих заданий человека переводят на бот, ну, в бот, вот этот чат-бот, где, собственно, показывают абсолютно выдуманный баланс. У тебя нет такого количества денег. А дальше твой доход, суммы какие-то астрономические, в иностранной валюте, в долларах чаще всего. Но вывести деньги эти просто нельзя.
2: Ну, да.
1: И бот сообщает, что выплаты доступны только в рублях, а обмена валюты нет. Ну, в общем, ты такой, о, ладно, все, значит, ага-ага. И затем тебя просят оплатить комиссию, пройти верификацию, внести новый платеж, и тогда...
2: Только, возможно, ты свои деньги получишь. Да,
1: да, ну и все, и люди, конечно же, ведутся на это. Ну и, в общем, ни астрономических сумм в кошельке,
2: наживы.
1: Ни своих денег, конечно
2: просто
1: же, не
2: видят. Просто где логика людей, когда, зная о том, что я вчера потратил все деньги, последние свои, да, кончилась зарплата, занял у друга. Откуда у меня вдруг появилось 350 тысяч долларов на каком-нибудь неизвестном счете?
1: Ну, потому что ты на бирже играл, ты ставки делал на лошадку какую-нибудь там Астру, еще там что-нибудь, и потом у тебя, возможно, есть дядя за границей, о существовании которого ты не знал, но он... выяснил, что ты красивый здесь сидишь в Ханты-Мансийске, сидишь и думаешь...
2: Ну, хоть он выяснил.
1: Да, понимаешь?
2: Ладно.
1: И вот поэтому выводи деньги. Так просто он тебе их не передаст, потому что, опять же, ой, безопасный счет, туда-сюда. А вот тут, пожалуйста...
2: В общем, вы... будьте внимательны. Никаких дядь за границей, никаких выводов денег, особенно тех денег, которых у вас никогда не было, быть не может.
1: Мы прощаемся до завтра. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: Пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре состоится единый региональный диалог для своих 2.0. Югорские пожарные продолжают борьбу с лесными возгораниями. В Сургуте впервые применили инновационный метод лечения новорожденных с тяжелыми пороками сердца. Единый региональный открытый диалог для своих 2.0, рассчитанный на участников специальной военной операции и членов их семей, состоится в Югре 1 июля. Мероприятие пройдет на 20 площадках, организованных на базе учреждений подведомственных департаменту социального развития. Основная цель – консультационная, информационная и методическая помощь бойцам и их родным, а также повышение информированности о мерах социальной поддержки и услугах. К участию приглашены федеральные и региональные эксперты. Перечень площадок и программы размещены на официальном сайте ведомства. В Югре вновь ведут борьбу с огнем. Сегодня в регионе ликвидируют 12 лесных пожаров общей площадью более 330 гектаров. Стихия находится под контролем сотрудников авиалесоохраны округа. Задействован 171 человек и авиатехника. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Тем не менее, обстановка остается напряженной в Нижневартовском и Сургутском районах. Сотрудники авиалесоохраны просят югорчан при обнаружении дыма или открытого огня незамедлительно сообщать об этом по телефонам. 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Сургутские кардиохирурги успешно опробовали новую методику лечения новорожденных с критическими пороками сердца. Малышка, поступившая в отделение в тяжелом состоянии, перенесла сложнейшую операцию, которая длилась около 6 часов. Для снижения нагрузки на ее организм врачи временно остановили общее кровообращение, одновременно поддерживая кровоток к мозгу и сердцу, чтобы избежать гипоксии. По словам главного детского кардиохирурга округа Петра Лазарькова, этот способ считается одним из наиболее безопасных при работе с младенцами, страдающими от серьезных сердечных заболеваний. Теперь подобные операции доступны маленьким пациентам прямо в Югре. И последняя. Югра вновь стала центром притяжения хранителей древних ремесел. Завершился 26-й окружной конкурс «Мастер года», собравший 60 талантливых умельцев со всего региона. От тончайшей резьбы по дереву до искусной работы с мехом, от бисерных узоров до теплых шерстяных изделий. Каждая из 10 номинаций была наполнена душой и мастерством. Члены жюри признались, что выбрать лучших было невероятно сложно, поскольку все представленные изделия отличались безупречным качеством исполнения. И все же именно победителей названы. Анатолий Водичупов из Ханты-Мансийска стал мастером года 2026 в мужских ремеслах за нож с деревянной рукояткой. А в женских лучшей признана Ирина Филиппова из села Саранпауль, представившая традиционную куклу из меха. Как отметила директор департамента культуры Югры Маргарита Козлова, этот конкурс не просто соревнование, это настоящий смотр талантов, где ценится не только внешняя красота, но и глубокое знание подлинных технологий, сложности и техника исполнения. Она также поблагодарила всех участников за сохранение бесценного наследия и за то, что через свои работы они передают самобытности душу Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио.

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП «Дрыгин Константин Дмитриевич», ОГРН П-304-662-533-100-101.
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 50. 5.50. Суши Мастер, все получится.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
10: Югра. Главное окружное радио.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Участнику СВО из Нижневартовска списали ипотечный долг. В Сургуте впервые применили инновационный метод лечения новорожденных с тяжелыми пороками сердца. В Югре определили мастера года. Ипотечный долг на сумму почти 3,5 миллиона рублей списали 43-летнему жителю Нижневартовска. Мужчина заключил контракт с Министерством обороны и находится в зоне СВО, поэтому исполнительное производство в отношении его квартиры, за которую он не вовремя платил, было закрыто. Такая мера поддержки стала возможной благодаря недавним изменениям в федеральном законодательстве. Граждане, подписавшие с 1 мая этого года военный контракт на срок от 12 месяцев, получают дополнительные социальные гарантии. Государство аннулирует неоплаченные кредитные обязательства военнослужащих и их супругов, если общая сумма задолженности не превышает 10 миллионов рублей. Напомню, в Югре действует самая высокая в России выплата при подписании контракта с Минобороны – 4 миллиона 100 тысяч рублей. Узнать подробности можно на сайте воин86.ру или в колл-центре по номеру 8 800 301 68 88. Сургутские кардиохирурги успешно опробовали новую методику лечения новорожденных с критическими пороками сердца. Малышка, поступившая в отделение в тяжелом состоянии, перенесла сложнейшую операцию, которая длилась около 6 часов. Для снижения нагрузки на ее организм врачи временно остановили общее кровообращение, одновременно поддерживая кровоток к мозгу и сердцу, чтобы избежать гипоксии. По словам главного детского кардиохирурга округа Петра Лазарькова, этот способ считается одним из наиболее безопасных при работе с младенцами, страдающими от серьезных сердечных заболеваний. Теперь подобные операции доступны маленьким пациентам прямо в Югре. Югра вошла в десятку регионов лидеров по числу слушателей просветительской платформы «Знание Академия». Наш округ занял 9-е место в стране. За год онлайн-курсы прошли почти 1500 жителей региона. А самым популярным направлением оказалась безопасность детей в интернете. Этот курс изучили больше 1000 югорских родителей и педагогов. Также в лидерах по посещаемости оказались программы по внедрению искусственного интеллекта в учебу и современные методики наставничества. Курсы доступны всем желающим. По их окончании выпускникам выдаются соответствующие сертификаты. И последняя. Югра вновь стала центром притяжения хранителей древних ремесел. Завершился 26-й окружной конкурс «Мастер года», собравший 60 талантливых умельцев со всего региона. От тончайшей резьбы по дереву до искусной работы с мехом, от бисерных узоров до теплых шерстяных изделий. Каждая из 10 номинаций была наполнена душой и мастерством. Члены жюри признались, что выбрать лучших было невероятно сложно, поскольку все представленные изделия отличались безупречным качеством исполнения. И все же имена победителей названы. Анатолий Водичупов из Ханты-Мансийска стал мастером года 2026 в мужских ремеслах за нож с деревянной рукояткой. А в женских лучшей признана Ирина Филиппова из села Саран-Пауль, представившая традиционную куклу из меха. Как отметила директор департамента культуры Югры Маргарита Козлова, этот конкурс не просто соревнование, это настоящий смотр талантов, где ценится не только внешняя красота, но и глубокое знание подлинных технологий, сложности и техника исполнения. Она также поблагодарила всех участников за сохранение бесценного наследия и за то, что через свои работы они передают самобытность и душу Югры. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
2: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
3: Сила состязаний на облаце, тепло рук народных ремесленников, национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облаце. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облац. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
4: 6+.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
7: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре подвели итоги регионального этапа масштабной программы «Мама-предприниматель». В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении руководителя двух строительных фирм. Югорские музыканты попали в финал международного фестиваля «Кустендорф Классик». Имя лучшей бизнес-мамы Югры назвали в Сургуте. Там завершился региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». За победу боролись более 20 участниц со всего округа. В течение 5 дней они проходили интенсивное бизнес-обучение, изучали маркетинг, финансы и управление, а в финале защищали свои стартапы перед экспертами. Лучшим признали проекты «Ягодный мастерской» и «Дикая морожка» за авторством Татьяны Деменчук. Победительница получила грант в 150 тысяч рублей на развитие своего проекта. Теперь она отправится в Москву, чтобы представить Югру на всероссийском финале проекта. Напомню, программа «Мама-предприниматель» реализуется при поддержке Союза женщин России по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Руководитель двух строительных фирм из Ханты-Мансийска арестован по подозрению в мошенничестве. Его обвиняют в обмане граждан при возведении двух пятиэтажек на улице Пионерская. С 2020 по 2023 год он привлекал деньги инвесторов под залог будущих квартир, но дома так и не были достроены. В результате 32 человека потеряли более 110 миллионов рублей, не получив ни жилья, ни возврата средств. Выявлены случаи, когда одни и те же квартиры продавались по несколько раз. Комментирует референт отдела информации и общественных связей Окружного управления МВД России Ольга Дель.
2: Возбуждено уголовное дело по 5 эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. К данному уголовному делу в одном производстве присоединены 23 уголовных дела по аналогичным фактам преступной деятельности. По ходатайству следователя фигуранту изменили меру пресечения на заключение под стражу из-за нарушения подписки о невыезде и надлежащем поведении.
1: Забыл спешиться и попал под колеса. Накануне вечером в Нижневартовске в ДТП пострадал 8-летний велосипедист. Мальчик решил пересечь нерегулируемую зебру, не слезая с велосипеда, и угодил под иномарку, которой управляла 36-летняя женщина. В результате ребенок получил травмы. Госавтоинспекторы Югры настоятельно просят родителей напомнить детям, что переходить дорогу можно только пешком, ведя транспорт рядом с собой. В целом за сутки по округу зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека. Задержаны 9 нетрезвых водителей. 23 оштрафованы за неправильную перевозку детей, а за опасный выезд на встречную полосу к ответственности привлечено сразу 105 автомобилистов. И последнее. Трое молодых музыкантов из Югры стали финалистами международного фестиваля «Кустендорф Классик», который пройдет с 27 по 29 августа в Сербии. Право выступать на престижной сцене получили пианистка Элина Сагадеева и гобоисты Даниил Пескунов из Ханты-Мансийска, а также флейтистка Анастасия Корнишина из Сургута. Они успешно прошли российский отбор среди студентов музыкальных учебных заведений. Всего в числе лучших 12 молодых исполнителей из разных регионов страны. Финал состоится в этнодеревне Дрвенград. Соискатели поборются за главные награды фестиваля – золотую, серебряную и бронзовую матрешки, а также смогут выступить на одной сцене с известными музыкантами и получить ценный международный опыт. Напомню, фестиваль, основанный режиссером Эмиром Кустурицей, ежегодно собирает талантливых музыкантов не только из Сербии, но и из России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
3: «Автомолл». Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
7: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
10: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП «Дрыгин Константин Дмитриевич», ОГРН ИП 304-662-533-101.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
2: Сила состязаний на облазах, тепло рук народных ремесленников, национальная кухня севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облазах. Событие, которое объединяет традиции коренных народов севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облаз. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
3: 6+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Еще несколько десятков путьяхских семей получат финансовую компенсацию вместо земельных участков. В Сургутском районе под колеса иномарки попала юная велосипедистка. Югорская шахматистка отличилась на престижном международном турнире. Администрация Путьяха расширяет возможности для многодетных семей, предлагая альтернативу земельным участкам в виде денежных выплат. Очередные 30 пар, имеющие 3 и более детей, получат такую форму социальной поддержки. Размер компенсации составит либо 600 тысяч, либо 1,5 миллиона рублей. Это зависит от наличия у заявителей предыдущих мер государственной поддержки. Полученные средства могут быть использованы для решения жилищных вопросов, включая приобретение жилья, строительство или досрочное погашение ипотечного кредита. Для формирования выплаты необходимо обратиться в администрацию города или в любой из многофункциональных центров. Ранее данной возможностью воспользовались 72 семьи, на что из бюджета было выделено более 100 миллионов рублей, комментирует начальник отдела по учету граждан и распределению жилья Управления по жилищным вопросам администрации Путьяха Альбина Качкаева.
2: Ваш статус многодетной семьи уже может быть утрачен, детки вырастают, соответственно, удостоверения у вас уже не будет. Но, тем не менее, для нас эта категория означает, что есть мама и папа, либо один родитель в семье и как минимум 3 детей, проживающих совместно с ним. Дети могут быть взрослыми, дети могут даже жениться или выйти замуж, но у них должно сохраниться место жительства, единое с родителями.
1: Госавтоинспекция Югры вновь фиксирует грубые нарушения дорожных правил. Только за минувшие сутки на югорских трассах произошло 3 ДТП, в которых 2 человека пострадали и 1 погиб. Так, в Сургутском районе под колеса иномарки угодила юная велосипедистка. Все произошло накануне на улице Ленина в Федоровском. 45-летняя автоледи на Митсубиши при выезде с прилегающей территории допустила наезд на 14-летнюю девочку, которая неожиданно выехала из-за дерева. В результате ей понадобилась медицинская помощь. Что касается других нарушений ПДД, задержано 7 водителей с признаками опьянения, еще 50 привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 35 за нарушение правил перевозки детей. Вожатых Югры впервые объединит региональный слет. Мероприятие планируется на декабрь текущего года и соберет около 100 молодых специалистов в возрасте от 18 до 25 лет. Для участников подготовят насыщенную образовательную программу и мастер-классы. Молодые люди смогут обменяться опытом и вместе разработать новые идеи для будущих смен. Стоит отметить, что организовать такой форум удалось благодаря инициативе 2 студенток Сургутского педагогического университета. Виктория Плотникова и Милана Якименко представили свой проект «Искра детства» на всероссийском конкурсе и выиграли грант «Росмолодежи». И последняя югорская шахматистка Ольга Гиря завоевала серебро на международном турнире в Бишкеке. Соревнования объединили спортсменов из России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. В составе российской делегации выступили сразу несколько представителей нашего округа, но именно Ольге удалось подняться на пьедестал. По итогам 9 партий она набрала 7,5 очков и заняла почетное 2 место. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама. Автолига выручает. По пути все доставляет.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: Да, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Югорская молодежь проследит за ходом голосования на предстоящих выборах. В Сургутском районе под колеса иномарки попала юная велосипедистка. В Югре впервые пройдет слет вожатых. Молодежь Югры поможет контролировать ход предстоящих выборов. Об этом говорили на заседании профильного общественного совета при уполномоченном по правам человека. Главной темой стала подготовка к избирательной кампании 2026 года. Молодые активисты войдут в специальные мониторинговые группы, которые будут работать по всему региону. Их основной задачей станет проверка доступности голосования для всех югорчан, включая людей с инвалидностью, комментирует председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев.
2: У нас очень большой многолетний опыт взаимодействия с Институтом уполномоченного по правам человека в Югре. Тесное взаимодействие связано с тем, что этот институт обеспечивает защиту избирательных прав, контролирует систему голосования, которая есть в Югре, в том числе за счет мониторинговых групп, создаваемых в муниципальных образованиях. И вот этот вот успешный опыт, конечно, дает нам много полезных рекомендаций для того, чтобы создать более удобные условия голосования различных групп избирателей.
1: Госавтоинспекция Югры вновь фиксирует грубые нарушения дорожных правил. Только за минувшие сутки на югорских трассах произошло 3 ДТП, в которых 2 человека пострадали и 1 погиб. Так, в Сургутском районе под колеса иномарки угодила юная велосипедистка. Все произошло накануне на улице Ленина в Федоровском. 45-летняя автоледи на Митсубиши при выезде с прилегающей территории допустила наезд на 14-летнюю девочку, которая неожиданно выехала из-за дерева. В результате ей понадобилась медицинская помощь. Что касается других нарушений ПДД, задержано 7 водителей с признаками опьянения, еще полсотни привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 35 за нарушение правил перевозки детей. Новый способ пополнения госказны предложили депутаты от КПРФ. Инициатива направлена на то, чтобы ввести дополнительный сбор с тех финансовых организаций и компаний, которые получают очень высокую прибыль. Речь идет о банках, ломбардах, микрофинансовых конторах и горном бизнесе. Если их доход значительно превышает средний показатель по стране, то предлагается взимать 50% налога. Авторы законопроекта считают, что это позволит получить дополнительные средства для поддержки социальной сферы, не увеличивая налоговое бремя для большинства россиян. Депутат Алексей Куриный подчеркнул, что в условиях непростой экономической ситуации для многих граждан стремительный рост доходов у отдельных финансовых игроков выглядит несправедливо. Парламентарий уверен, что именно эти секторы могут стать источником необходимых бюджетных поступлений. Важно отметить, что законопроект предусматривает защиту для небольших игроков. Если прибыль не выходит за рамки средней рентабельности или годовой доход не достигает миллиарда рублей, специальный налог применяться не будет. И последнее. Вожатых Югры впервые объединит региональный слет. Мероприятие планируется на декабрь текущего года и соберет около сотни молодых специалистов в возрасте от 18 до 25 лет. Для участников подготовят насыщенную образовательную программу и мастер-классы. Молодые люди смогут обменяться опытом и вместе разработать новые идеи для будущих смен. Стоит отметить, что организовать такой форум удалось благодаря инициативе 2 студенток Сургутского педагогического университета. Виктория Плотникова и Милана Якименко представили свой проект «Искра детства» на всероссийском конкурсе и выиграли грант Росмолодежи. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
3: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
4: Здравствуйте.
5: Рады вас приветствовать, дорогие
4: полностью
5: наши.
4: Полностью заряжен на рабочую смену.
5: Молодец.
4: Если она, при условии, если она продлится минут 40. Дальше там
5: уже неплохо.
4: Могут возникнуть сложности.
5: Слушай, ну я часа на 3 точно заряжена. Вот получается, первые 40 минут мы будем оба бодрые, веселые. Потом я до 6 как бы тоже нормально продержусь. А вот с 6 до 7 нашим слушателям, получается, не повезет.
4: Но мы тебе не верим, Марина. То, что ты полностью сконцентрирована, мы тебе не верим.
5: Кто мы?
4: Ну, не я.
5: У тебя раздвоение личности?
4: Не я, не все, кто привык с нами находиться в течение рабочей недели.
5: То есть я, человек, который ежедневно информирует, рассказывает новости, мне не верят.
4: Ты уже допускаешь, Марина, ошибки эфирные.
5: Какие ошибки?
4: Ну, ты знаешь, напишут сейчас тебе.
5: Я знаю. Слушатели. Нет, подожди, если ты про то самое, то среда пришла, неделя прошла.
4: Теперь нормально.
5: Я очень рада, что ты считаешь это ошибкой. Видишь, даже ты уже привык к этому. Когда-то ты бесился на эту формулировку средовищную.
4: Ну, а все, уже это уже традиция.
5: Слава богу, все, все привыкли. Даже, знаете, говорят иногда, бесишься, перебесишься. Вот с Тимуром так же. Перебесился, теперь его там фраза...
4: Я раньше терпеть не мог битву экстрасенсов вообще. Я считал, ну, до сих пор, честно говоря, считаю, что, ну, нет никакой магии там.
5: Магия существует. Нельзя... Нет, ты магию не можешь отрицать. Ты можешь отрицать, что это настоящие экстрасенсы в шоу.
4: Да, нельзя взять там десяток куриных яиц, раздать их людям в руки и сказать «Сим саляби махаля махаля», и у тех, у кого порча, у тех там будут эмбрионы сразу через минуту.
5: Как Александр Шепс делает.
4: Это чепуха, честно. Но это противоречит вообще всем абсолютно биологическим, физическим,
5: вот,
4: там,
5: этическим физики.
4: Даже нормам.
5: Это противоречит физике, но. Потому что те, кто не учили физику, для них весь мир магия, а те, кто не учили магию, для них весь мир физика.
4: По-честному, над ним даже его коллеги стебутся, просто угорают открыть, типа ты это...
5: Имеют право.
4: Фокусник, знаешь.
5: А вообще, хорошо, что ты сказал про магию.
4: Я не договорил, не имей привычку меня перебивать. Не перебивай.
5: Она уже есть, она имеется, как ее можно не иметь?
4: Вот не любил и в принципе, да, но... Это же сила привычки. Каждую субботу Марина говорит, сидим, смотрим, все, не волнует. И все, я уже полюбил.
5: Вот.
4: Ну, я не люблю, но уже не могу
5: потому
4: без этого.
5: Потому что человек, такое существо, оно ко всему привыкает. Именно поэтому можно любую привычку внедрить в нашу жизнь. Но почему-то мы активнее внедряем всякие нехорошие. А вот задаться целью, там, например, каждое утро делать зарядку, перейти на правильное питание, минимум час ходьбы в день. Ну, вот такие полезные привычки. Там 3 литра воды в день, ну или 2 хотя бы, потому что не всем 3 литра нужно. Вот эти привычки тоже организм бы привыкал. Ну, то есть было бы желание. Говорят, 3 недели надо даст, чтобы сформировать привычку.
4: Теперь у меня есть хорошая и плохая новость.
5: Подожди, ты не дал мне договорить. Вот ты сам же про магию начал. Я как раз хотела сказать, ты не можешь отрицать магию, особенно сегодня, потому что 24 июня отмечается Международный день феи. Так что всем феечек поздравляю. Я себя отчасти феей тоже считаю.
4: Короче, неделю назад я увидел коллегу на работе.
5: Так.
4: И меня вот прям что-то проглючило, знаешь, вот мысль такая навязчивая в голову пришла. Я думаю, у него что-то с рукой случится. Uh-huh. Вот прям это. Я к нему подхожу, говорю, извини, пожалуйста, но я понимаю, что это сейчас прозвучит как бредятина полная, но ты случайно не работаешь на каком-то производстве, которое связано там с циркулярками, с болгарками? Он говорит, слушай, ну да, работа, а что такое? Я говорю, ты можешь, пожалуйста, но это вот просто такая рекомендация, аккуратнее будь вот с руками. Береги руки, короче. Мне померещилось кое-что, у меня навязчивая мысль появилась, короче, к нему подойти. Он говорит, ладно, спасибо. Сегодня его вижу, у него рука перемотана.
5: Да.
4: Я говорю, что случилось? Он говорит, пошел отсюда. Я говорю, что? Он говорит, это ты накаркал под руку мне. Представляешь, какая история?
5: Я знаю, я подтверждаю эту историю, потому что Тимур мне говорил о своих предчувствиях, и сегодня зашел шокированный в кабинет, когда узнал, что у коллеги действительно что-то с рукой. Поэтому есть в тебе тоже эти способности. Пока рано, конечно, тебе на битву экстрасенсов, но годик второй поразвиваешь свои магические эти таланты и отправим тебя на ТНТ.
4: Спасибо.
5: Ладно, что ты две новости хотел сказать? Ты сказал, у меня две новости.
4: А плохая новость заключается в том, что сегодня вполне возможно магнитные бури обрушатся на Землю, и это подтверждают у нас ученые из всевозможных лабораторий, там, солнечной астрономии, и КИРАН, и СЗФ, СОРАН, и так далее, так далее. Говорят, что прямо сейчас Земля проходит через рукав быстрого солнечного ветра, однако его скорость растет незначительно, но в целом это может стать всей причиной геомагнитных возмущений. Эта новость такая не очень хорошая, а хорошая новость — это то, что наконец-то отлипнет от нас эта духота 35-градусной температуры.
5: Когда?
4: Завтра, ну, по крайней мере, в центральной части округа ожидаются сильные дожди.
5: Ну, ты вот правильно уточняешь, в какой части округа, потому что сегодня я как раз читала, что 25 июня в Югре, по данным МЧС, ожидается опять аномальная жара. Это спасатели наши. Они даже объявили штормовое предупреждение в связи с этим. То есть 25-й, это ж только завтра. Завтра на какой-то части округа, в каких-то конкретных районах, завтра будет аномально жарко, как и в последние дни, плюс 33. Поэтому я уж не знаю, про какую ты говоришь местность, где будет комфортно. страшно. Дай бог, чтобы это Ханты-Мансийск был, да? Скажи, что в Ханты-Мансийске.
4: В Ханты-Мансийске страшнючие ливни нам обещают прогнозные сайты. Синоптики говорят, что уже сегодня вечером влажность составит почти 95%. Завтра с утра, начиная с 11, будет идти дождь. Зарядит он прям до конца пятницы.
5: Не верю.
4: Практически до субботы. Вот как завтра с утра начнется, так в пятницу
5: нам
4: вечером закончится.
5: Всю прошлую неделю обещали дожди. Ни разу. Ну, один раз. Было то такое кратковременное, 5 минуточек что-то там покапало и все.
4: Температура воздуха ожидается в пределах от 17 до 24 градусов. Ночью иногда даже до 16, 14, 13 градусов будет опускаться. Что касается остальных районов, например, Нижневартовск, там сегодня вечером ожидается небольшой дождь, хотя ночью будет плюс 25, завтра плюс 31. Придется немножечко вам там, как говорится, в жаре пожить, посуществовать. В Урае получше ситуация. Там сейчас 24 градуса, ночью 16. В пятницу вообще 13 градусов похолодания обещают. Похолодание. Освежение, так скажем, да? И в Нягане то же самое. Сегодня вечером, значит, Сургут, Нягань, Урай, Нижневартовск, дожди наклевываются. Не знаю, прорвется или не прорвется, но
5: ну, в том-то и дело.
4: Похолодание тут пошло небольшое, то есть такая свежесть приятная будет.
5: Короче, как всегда, прогнозы разнятся, потому что спасатели говорят, что будет аномальная жара, даже штормовое предупреждение. Ну, не, Тимур вот смотрит,
4: смотри,
5: на сайт и говорит.
4: Запад, западная часть, типа Нягань, Урай, Советский.
5: Ну,
4: там
5: хорошо.
4: Прямо сейчас плюс 33 градуса, да, и люди,
5: да,
4: ну,
5: и завтра будет
4: изнывают.
5: Так же. Завтра будет так же. Ну, в общем, ладно, рано или поздно эта жара уйдет от нас, еще и скучать, возможно, по ней будем, но это не точно. А вообще, знаешь, ливень, гром, гроза, это не так страшно.
4: Друзья, как
5: опять
4: так
5: же,
4: может
5: сравниваем.
4: Быть? Ну, от Нягани до Советского же не прям, чтобы далеко, правильно?
5: 150 километров я вчера вроде смотрела.
4: И
5: что-то
4: вот в Нягани,
5: около того.
4: В Нягани 33, в Советском 23. То есть на 10 градусов температура отличается.
5: Ну, вот представь, если 3 часа езды условно, да, там 2,5-3 часа езды, так разнится погода. Неудивительно, что мы тут иногда, когда говорим о том, какая стоит погода в наших городах, районах, поселках, очень сильно разные приходят сообщения от слушателей.
4: Широка страна родная.
5: Противоположно разные. Я вот все наблюдаю за Акушевой, бедная Акушева в Свердловской области, потому что, ну, сейчас обсуждают даже все федеральные СМИ, какое торнадо там жутчайшее прошло пару дней назад. Вчера вот уже разгребали, как-то подводили итоги. Там почти 40 семей остались вообще без жилья, около 100 домов повредили частично. 5000 человек сидели без света. Кстати, вчера им свет вернули, уже нормально. Сегодня все со светом. Но я смотрела фоторепортаж местных журналистов. Там есть такие очень, знаете, такие душещипательные, трогательные фотографии, когда стоит, например, семья, вот мама, ребенок, и вот перед ними их дом, который, по сути, после этого урагана, торнадо, ничего от него не осталось. Просто бревнышки сложены, куча мусора. И они вот стоят на это, смотрят и понимают, что ну вот только что они здесь жили, в этом жили, и сейчас там, его нет.
4: Да,
5: просто
4: и
5: его
4: 150
5: нет.
4: тысяч рублей, которые пообещали в качестве компенсации всем пострадавшим, они явно не покроют тех затрат, которые понесли,
5: я
4: понесут
5: думаю,
4: еще люди.
5: Понятно. Нет, там, кстати, сумма выплат от 15 до 150, в зависимости от ситуации в той или иной семье. Но я думаю, что
4: ну,
5: это не окончательная сумма.
4: Дом снесло ветром, это 150 максималка, правильно? Но это от региона. Понятно, что если этот вопрос выйдет на уровень федерации, там будут выплаты, соответственно, другие. Но, опять-таки, произошло ЧП, сдуло ветром пару деревень. Ну, смерчем. У людей сейчас крыши,
5: город целый.
4: Крыши над головой нет. Город целый. Чем-то отличается это от того, что было в Дагестане? Концептуально. Но только там было наводнение, здесь, получается, смерч. Ничем не отличается. Там люди остались без крыши над головой, здесь люди остались без крыши над головой. Но в случае с Дагестаном очень быстро отреагировали все, кому не лень. И выплаты, и, пожалуйста, и восстановим, и починим новые там деревни, отстроим. И Сбербанк, по-моему, да, собирал там, давайте всем, всей России поможем
5: артисты
4: на восстановление.
5: Артисты
4: подключились на федеральный уровень, этот вопрос вышел. Я надеюсь, что в данном случае со Свердловской областью будет то же самое, что мы всем миром активно поможем людям из этого горе выбраться.
5: Ну, это еще очень во многом зависит от губернатора Свердловской области, который, кстати, вчера весь день в Куше провел, тоже лично оценивал все эти масштабы трагедии и прочее. Но ты знаешь, у меня сегодня в очередной раз просто сердце обливалось кровью, когда я захожу в федеральные СМИ, открываю, и там заголовки, что улицы Кушвы, где произошел вот позавчера, получается, смерч, да, торнадо прошелся позавчера. А вчера у них начались сильные дожди, и сейчас там затопило улицы, люди по колено в воде ходят. Ну, просто одно за другим. И разница между этими событиями сутки. Ну, как вообще, как там это работает, небесная канцелярия, что нате вам, жители Кушвы, сначала торнадо, а потом еще вас с водой зальем.
4: Ну, вот
5: то
4: них
5: то не одно, то другое. Это ужас какой-то.
4: Я про это и говорю, что надеюсь, что будет в равной степени адекватно и равномерно помощь предложена и жителям Свердловской области, пострадавшим.
5: Угу. А еще я читала очень эмоциональное интервью с мэром Кушвы, небольшой такой свердловский городок, там, понятно, мэра все знают, и он вот рассказывал, как он как раз за несколько минут до начала этого торнадо ехал с мероприятия, там, это же 22 июня было, День памяти и скорби, там были торжественные мероприятия, и вот он как раз одного из них ехал, и, говорит, подъехал к дому, а у него две собаки, Лайка и Борзая, и они, короче, одна вот просто ходила, ныла, скулила по двору из угла в угол, чувствовала что-то, а вторая, наоборот, забилась в конуру и сидела ниже травы, тише воды. Он говорит, никогда себя не так не вели. Я понял, что что-то, короче, что-то происходит, что-то надвигается. А потом ему позвонил сын, где-то он работает за городом, и там это торнадо уже, как бы, они его уже увидели, он на каком-то там производстве работает. И он позвонил и говорит, срочно идите куда-нибудь прячьтесь, потому что к вам идет жесть полнейшая. Ну, в общем, он все это очень эмоционально рассказывал мне, журналистам, ну и сейчас вот тоже, конечно, ходит и ездит по родному городу и говорит, это просто ужас, говорит, я, ну, как бы, говорит, плакать охота, когда смотрю на свой родной город, когда вот во что он превратился.
4: Так, вот есть, так вот. Есть сообщение со словом Сургут, очень коротко, очень конкретные люди в Сургуте.
5: Да, конечно, это Сургут.
4: Да.
5: Там все конкретно, четко.
4: Особенно Антон пишет Сургут, и фотография из салона его транспортного средства 37,1. То есть 37,1 градуса.
5: Обалдеть! Антон, и а можно...
4: Выглядит внутрянка вот с этой фотографией, как будто это какая-то спецтехника.
5: Вот как раз хотела...
4: Может, трактор или бульдозер.
5: Да нет, какой трактор? Антон, подскажите, вот мое женское чутье мне подсказывает, что это либо... типа как маршрутка, ну, газелька какая-то, да? Либо микроавтобус, что-то микроавтобус. Вот такое. Да, подскажите.
4: Я ставлю на какую-то технику, типа, например, погрузчик или бульдозер.
5: Хорошо. Антон, расскажите, кто из нас с Тимуром прав. У кого интуиция работает лучше, того и отправим на битву экстрасенсов в следующем сезоне.
4: Кондер работает?
5: Ну, кстати, если 37 градусов в салоне, явно он не работает. Как будто
4: не в салоне, почему?
5: А
4: это, мне кажется, наружная температура 37.
5: А, да? Ну, может
4: быть. Это же просто датчик. И он же, видишь, провод откуда-то идет.
5: Ну, в этом я уже не разбираюсь. Вижу 37 и вижу.
4: Большой груз.
5: Все-таки Тимур угадал. Ну,
4: блин,
5: ладно.
4: Блин, большой груз, да.
5: Придется тебе, значит...
4: А отвала спереди нету?
5: Тимур выиграл.
4: Тимур выиграл, только это Мариинская область.
5: Нет, ты же сказал, что какая-то большая техника, большая машина. Ты что, не помнишь? Я сказала, либо микроавтобус, либо газельчик.
4: Я говорю, бульдозер или там какой-то самосвал, комбайн.
5: Ну, так это...
4: А это большой груз, это фура.
5: Это к тебе ближе. Ты сказал, это что-то большое. Я говорю, это что-то маленькое.
4: Ладно, ничья. Никто не выиграл.
5: Нет, ты выиграл. Ты почему себя ответственность снимаешь? Не хочешь на битву ехать? Едешь, все, мы решили уже. А то видите, какой. Предсказывает людям, что они руки себе повредят. Транспорт по фотографиям.
4: Все будет хорошо, все будут живы-здоровы, как-нибудь среду переживем.
5: И не только среду.
4: Плюс 7-950-510-66-66.
5: Это что такое? Волшебные цифрики, благодаря которым мы с вами на связи остаемся. Это наш номер телефона, который привязан к нашим мессенджерам. Мы в Телеграме доступны, мы в Максе доступны, кому куда удобно, туда и пишите. Но, кстати, в Телеграм все реже и реже доходят телеграммы. А вот Макс пышным цветом расцветает, что тоже неудивительно. Поэтому пишите, куда вам удобно. Главное, не в Вайбер и не в WhatsApp. Эти мессенджеры уже давно заблокированы, недоступны. Хотя запрещенный WhatsApp на территории нашей страны последние недели две работает без всяких VPN-ов.
4: Вот у нас наоборот. Вот, то есть у меня на телефоне WhatsApp, запрещенный в России, работает. Без VPN.
5: Причем сначала, когда это заметили,
4: с ним,
5: люди...
4: с ним не работает.
5: Вот, люди заметили, когда этот баг, подумали, что это ошибка, сейчас, наверное, все исправят, но это реально уже вот, ну, несколько дней, больше 10 дней точно продолжается.
4: Да, и специально это делают постоянно. То, значит, включают, то выключают, возможно, то с VPN, то и без VPN. И так уже все надоело, что я всех своих знакомых, родителей перетащил в Макс.
5: Ну,
4: и
5: вот.
4: Говорю, вот я только ради вас сижу в WhatsApp, запрещенном в России. Можно мы уже оттуда удалимся, пожалуйста?
5: И как, родители перешли нормально?
4: Как?
5: Привыкают?
4: Перешли нормально. Но говорят, ничего не понятно, уведомления не приходят, дебильные, смайликов нет.
5: Ну, это пока. Смайликов, кстати, да. В Максе смайликов дефицит, это факт. К сожалению, эмоций там не так много представлено, как в других мессенджерах, но я надеюсь, что доработают. Потому что меня до сих пор возмущает тот факт, что в Максе нельзя поставить реакцию в виде обнимашек на сообщения людей. То есть слушатель нам надо присылать какие-то приятные вещи, так хочется обнимашечку поставить, как бы, на расстоянии вас обнять. А нету такого смайлика, я все жду и жду, а никак не добавят. Ну, ничего. И этого дождемся обязательно. Так, номер телефона Тимур назвал. Его зовут, кстати, Тимур Полунин. Я Марина Штейникова. Вместе мы свои люди. Мы с вами до 7 вечера традиционно. Новостей море. Кстати, правда, большая часть из них касается темы бензина.
4: И образования.
5: И образования, да. Это две таких главных, наверное,
4: то
5: темы,
4: то, которые... То, что мы с начала этой недели обсуждаем, и за это нам уже напихали полную панамку отовсюду.
5: Да ну нет. Ну что ты. Может, тебе и да, а мне никто ничего, нормально все. Ладно, мы вернемся после музыки сразу.
0: Свои люди.

0: радио Югра.
1: Реклама. Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Смешно. Написал нам Андрей, проанонсировали новости про бензин и образование, и тут же началась песня «Выхода нет».
2: Ой. Это не вообще, это совпадение в чистом виде.
1: Совпадение, а не думаю.
2: Нет, это стопроцентное совпадение,
1: потому что... Мы это специально не делали.
2: Плейлист мы не составляем, у нас занимается этим музыкальный редактор.
1: Причем, вот ты хоть тоже человек интересный, я, ну, всегда, он прекрасно это знает, что всегда после... как бы первого нашего появления, я иду на улицу посмотреть, как там погода.
2: Подышать воздухом.
1: И только я то, что всегда после как бы первого нашего появления, я иду на улицу посмотреть, как там погода.
2: Подышать воздухом.
1: И только я собрался, значит, убегать,

0: самое бензинное образование. Сплин, выхода нет в эфире. Я, поскольку очень не люблю вот эти все негативные аффирмации, когда, ну, кто-то говорит, что все кончено, выхода нет, все плохо, лучше уже не будет. Вот эти не люблю формулировки. Считаю, что слова материализуются, и вообще надо пореже их говорить. Но вот сейчас, когда Сплин пел песню «Выхода нет», я сидела, тоже подпевала, но когда он пел «Выхода нет», я пела про себя: «Выход есть всегда». А Тимур сидел, он давно прикалывался. Ну, не хочу я петь эту строчку. Я не хочу даже вслух произносить эту фразу. Я с ней не согласна. Выход есть всегда. Поискать получше,
1: всем,
0: значит,
1: доброго дня от Елены.
0: Здравствуйте.
1: Какая же жаркая погода. Сегодня в обед осознала, что мы третью неделю подряд едим одну окрошку. И знаете что?
0: Устали уже от окрошечки. Тимур еще ни разу в этом сезоне не пробовал.
1: Знаете, что пишет Елена?
0: Что?
1: Сегодня вечером зайду в магазин, чтобы купить продукты, чтобы приготовить... Что?
0: Окрошку?
1: А, конечно, окрошку.
0: Пока еще не надоело, значит. Ну, это, знаете,
1: вообще, говорит,
0: хорошо.
1: Там одну из версий описывают, как появилась окрошка, но читать ее долго не буду. Спасибо предкам за прекрасно универсальное, не надоевшее ни разу блюдо. Хвала тебе, окрошка.
0: А историю, которую написала Елена, в двух словах сможешь?
1: Существует версия, что окрошку придумали бурваки волжские.
0: Ух,
1: знаешь,
0: ты,
1: картина бурваки.
0: Конечно, вот, конечно.
1: И что им как будто бы за их работу платили иногда еще едой, типа квас выдавали, сушеную рыбу какую-то, да? Вот, а чтобы ее размягчить, они ее замачивали в квасе.
0: Прикольно.
1: Ну, может, и не в квасе. Ну, раньше понятия пива не было. Вот,
0: интересная
1: было
0: теория.
1: Классом.
0: Я про бурлаков можно, раз ты хорошее слово напомнил, я сейчас скажу одну историю.
1: Это подглядели работяги, которые не связаны с этим ремеслом, которые не
0: связаны. И добавили туда других ингредиентов. Да,
1: они такие: а что, если они в квас туда рыбу и говорят вкусно, может, мы тут отнюдь своего накрошим, все,
0: да,
1: что есть.
0: Ну, прикольно, если так, почему бы и нет? Это один из вариантов. По поводу того, что вам окрошка не надоела, я сказала, это очень круто, потому что иногда, знаете, Тимур открывает холодильник, там очень много всяких у нас продуктов, что-то приготовлено, что-то куплено. Вот, ну, всегда у нас битком холодильник, если честно. И Тимур каждый раз открывает и говорит: господи, поесть нечего. Ну, почему у нас опять нечего поесть?
1: А дело
0: не в том, что нечего поесть, просто ему все это уже надоело, хочется что-то новенького. А видите, вы уже несколько дней подряд окрошку едите, не надоело, это здорово. Вот Тимуру, наверное, так же надо.
1: Туплю, мы же тоже можем окрошку.
0: Конечно. Даже не можем, а нужим.
1: Ну, Марина не любит ее просто.
0: Я прекрасно ем вот эту составляющую без жидкости. Заправляю майонезом, для меня это летнее оливье получается. Я не против. По поводу, кстати, бурлаков. Mm-hmm. Вот и в тему образования здесь будет такой интересный момент. Я не знаю, смотрит ли кто-то из наших слушателей проект, который сейчас идет на ТНТ. Называется он «Сокровище императора». Там наши звезды российского шоу-бизнеса. Бузова, Галустян ведущие, а звезды в Китае там ездят по всяким квестам, участвуют в всяких испытаниях, борются за 1 миллион юаней.
1: Посмотрел я на этих звезд, на манеже одни и те же. Вот.
0: Ну да.
1: Никакого там звездного состава я не видел. Сплошные какие-то блогерки, инфлюенсерши вот эти.
0: Они благодаря этим реалити-шоу стали звездами.
1: Их таскают с одного проекта на другой.
0: Так вот смотри, там, получается, вот минувшие выходные была серия, там уже осталось 5 команд, и у них было одно из заданий, надо было найти большую там лодку, ну, понятно, что не настоящую, это как типа памятник архитектуры, и ведущие, ну, или редакторы подписали это задание, типа, найдите объект, где, ну, вы, короче, увидите китайских бурлаков. Они это прочитали, едут, короче, на объект, на точку, и все в такси, все 5 команд обсуждают, кто такие бурлаки.
1: И что выяснилось?
0: И, короче, вот есть актер Павел Деревянко, но ему, я потом посмотрела, ему 49 лет. То есть человек,
1: единственный, кто в курсе,
0: человек,
1: да?
0: Советское образование имеет, понимаете? И он сидит своей молодой жене, а у них с женой разница почти 20 лет, ей там 30 с хвостиком, и вот он сидит своей молодой жене, она его спрашивает, кто такие бурлаки, и он объясняет. Причем довольно простым, доступным языком, так, чтобы любой зумер понял,
1: не,
0: короче.
1: Погоди, вот ей 30 с хвостиком.
0: Да.
1: Тебе же тоже 30 с хвостиком, если по-честному.
0: Ну, с приличным. У нее поменьше.
1: Марин, нормальный хвостик такой, небольшой. Я бы сказал, купированный, как у спаниеля, такой небольшой хвостик.
0: Ну, я старше ее намного, лет на 5. Ну, не суть. И что?
1: Ой, такая душнила, честно, иногда у нее просыпается. Зачем?
0: Ну, короче, я знаю, кто такие бурлаки, она не знает, да.
1: Ну, дело не в возрасте.
0: Я соглашусь, потому что там, помимо вот Павла Деревянко и его супруги, еще 4 команды, ну, тоже молодого возраста в основном ребята, рэперы, там, актрисы, Comedy Club, вот это, как ее, Катерина, забыла, Шкуро. Короче, они все едут, и кроме Деревянко никто не знает, кто такие бурлаки. Угу. Кто-то там где-то что-то отдаленно слышал, кто-то даже не слышал это слово. Я думаю, то есть вы как бы вот даже, ну, в школе элементарно же хотя бы слово должны были знать, да. А кто-то даже слово такое не знает.
1: А читают, самое забавное
0: бурлаки,
1: то, что...
0: Вся
1: самое забавное то, что Деревянко там не самый популярный среди вот всех этих людей там.

0: товарищ?
1: Ну, почему? Он сейчас очень востребованный, популярный актер. Ну, ты имеешь в виду среди молодежи?
0: Вообще, в целом.
1: Ну, Зумер, конечно,
0: не... По подписчикам, например, там, по проектам, где он задействован.
1: Да, понятно, что молодежь
0: актив... Он снимается в фильмах, да, окей. А... Да ладно, хорошо. Есть еще один проект, раз мы так сильно начали отвлекаться, который называется «Игра что-то там какая-то». Ну, типа «Мафия» на ТНТ.
1: «Мастер игры».
0: «Мастер игры».
1: Да.
0: И вот там в прошлую субботу я решил посмотреть. Марина говорит, вторая серия вообще первая, такая интересная.
1: Мне понравилось.
0: Вообще, так, супер, вообще интересно.
1: Похоже на «Мафию», посмотрим. Только более расширенная версия.
0: Я начал со второй серии, мне без разницы, в принципе. И там одно из заданий было по очереди, людям задавали какие-то вопросы, ну, из супершкольной программы.
1: Из школьной, так и сказали, вопросы из школьной программы.
0: Типа, как называется линия, которая делит землю...
1: На южное и северное полушарие.
0: На южное и северное полушарие. Ну, типа экватор, да? Люди могут ответить на этот
1: Нет,
0: вопрос.
1: Нет, экватор как раз ответили, но, например, другие были какие-то вопросы элементарные, на которые тоже не смогли дать ответ. Ну, кстати, был один момент, который тебя смутил в том числе, помнишь?
0: Я ответил неправильно.
1: Мне, часовые пояса.
0: Там был задан вопрос, сколько в России часовых поясов? Я уверенно говорю 8. Ну, потому что в Калининграде минус 3 часа от нашего, да, в Владивостоке плюс 5. Все.
1: По такой же логике?
0: Потому что есть фраза знаменитая «От Калининграда до Владивостока». А оказывается, на Чукотке вообще плюс 7. Ну, то есть, и я ошибся. А оказывается, их 11.
1: И вот Олег Вещагин, мой земляк, кстати, да, из Перми родом, вот он как раз, ему достался этот вопрос, он тоже, как и ты, стоял, в голове считал, видимо, твоей логикой воспользовался, говорит 8. А ему сказали, нет, это неправильно, 11. Но я, кстати, сразу ответила 11. Хоть в чем-то я умнее тебя.
0: К чему это все?
1: Это я к тому, что ты...
0: Потому что в какой-то момент я понял, что люди там просто невменяемо необразованные. Вот можно так сказать? Невменяемо. На какие-то суперпростые ответы на вопросы они не могут ответить. Да, они успешны в своей сфере, они там хорошо зарабатывают, их можно уважать за то, что они сделали свою карьеру, они поют, они танцуют, они снимаются в кино, в сериалах, они являются суперблогерами, и им уважение за это. Но вот неприятно смотреть на с экранов телевизоров людей, которые не могут ни на один вопрос ответить из общей школьной программы.
1: Ну, парочку тоже ответили.
0: И при этом,
1: ладно,
0: при всем, они являются лидерами общественных мнений.
1: Да, это
0: и
1: факт.
0: Вот, хорошо, ладно, но зачем вы выпячиваете это? Вот вы на канале ТНТ зачем нам показываете из 10 человек 8 не ответило на вопрос? Угу. Зачем? Чтобы что сделать? Чтобы нам сказать, что это нормально, не знать ничего
1: в
0: жизни?
1: Ты знаешь, может быть, раньше бы с тобой согласилась, но в последнее время стараюсь не осуждать людей за незнание каких-то фактов, пускай даже элементарных. Потому что нет-нет, да жизнь тоже нас подлавливает с тобой на чем-то, что мы не знаем. Но это нормально. Поэтому, учитывая, что, например, кто-то из них не знает школьную программу или забыл, но реально в какой-то сфере, может быть, умнее нас с тобой в 10 раз. Мудрее, может, в чем-то, понимаешь?
0: Я же не спорю.
1: Да?
0: Я Марине привожу такой тезис. Давай выйдем на улицу, говорю, и вот всех, у кому больше 40 лет, зададим эти же вопросы. Я уверен, что все справятся с заданиями.
1: То есть ты считаешь, что современное образование людей...
0: Нет, но с другой стороны, я понимаю, что вот эти люди все, которые за 40, да, они чаще всего становятся жертвами мошенников, например. И мы только и слышим, успеваем, что там обманули очередного там пенсионера. Умные люди, образованные, они знают, чем экватор отличается от, там, не знаю, параллели, меридианы, они все это в курсе. Они знают, как на контурных картах выглядит, например, в качестве полезного ископаемого уголь. На что человек просто не понял даже, что от него хотят, когда им задали вопрос.
1: Угу.
0: Но спросили, а вот черный закрашенный прямоугольничек на контурных картах, какой полезный ископаемый означает? И видно было, что человек не понял ни одного слова в предложении.
1: Да.
0: Что такое контурные карты, что такое полезный ископаемый, что такое прямоугольник.
1: Потому что когда начали подсказывать ей, скажи нефть или уголь, хоть что-нибудь скажи, она говорит, я не буду ничего отвечать, я не понимаю, ну как бы не знаю. Ну то есть видно, что человек, наверное, плавает в этой теме. Но у всех свои слабые места. Ладно, я уже стараюсь в последнее время не осуждать такие моменты.
0: Добрый день, пишет Татьяна. У нас сегодня в Березово на солнце вот так на данный момент. И там 44 градуса показывает уличный термометр.
1: Чего?
0: Знаете, такие вот...
1: Обалдеть, реально.
0: Спиртовые, да?
1: Какие 44? Ну да, 44, ты прав. Это получается, что Антон, который нам присылал фотографию термометра, где 37, это как бы, Антон, у вас так, прохладненько.
0: Березово, это же
1: Арктика. Это Арктика наша. Представляете, в Арктике 45 градусов жары, а? Вы только, пожалуйста, в правительство не отправляйте эту фотографию.
0: Да.
1: То скажут, почему мы добавили два этих района на территорию Арктики, приписали к Арктике, а у них там 45, что за дела вообще?
0: И начнут туристические сборы вводить в Березово. Скажут, сейчас как попрут к вам туда загорать.
1: Жара, жара.
0: Как говорят, пишет нам Андрей, даже если тебя съели, у тебя есть два выхода.
1: Все правильно. Поэтому выход есть всегда.
0: Я бы сказал три, но это нужно считать внимательно.
1: Александр нам пишет: здравствуйте, и вам здоровья желаем, Александр, всем нашим слушателям тоже. Ну и Сергей по поводу окрошки пишет: мне окрошка нравится с отварным мясом,
0: да.
1: А не с какой-нибудь колбасой.
0: Полностью поддерживаю, я колбасу прям, ну, сильно ниже оцениваю, в отличие от там просто взять куриную грудку, сварить и порезать кубиками.
1: Ой, здесь тоже, конечно, у всех свои предпочтения. Если каждый начнет сейчас писать, с чем он любит окрошку, у нас реально просто на час
0: будет тема.
1: Это то
0: же самое. То же самое оливье касается.
1: Да-да-да.
0: Я никогда, вот честно, не понимал, зачем в оливье добавлять большими кубиками нарезанную колбасу, зная ее качество нынешнее. Если гораздо, ну, полезнее, вкуснее.
1: А что у нас? Вон сургутская, нижневартовская колбасы шикарные, кстати. Не потому, что они наши местные, а потому что реально крутые.
0: Хорошо, если сургутские и нижневартовские колбасы шикарные, действительно, а это, ну, мы тоже можем подтвердить, хотя в последнее время по качеству есть вопросы. Почему ты делаешь оливье из курицы?
1: Ну, мне так больше нравится. Вкусовые предпочтения. Ладно, по поводу, я еще раз говорю, если мы начнем сейчас все вкусовые...
0: Биполярка,
1: по-моему.
0: Она сначала топит за одно, потом, когда спрашивает, она говорит, да.
1: Вообще-то... Это разные вещи.
0: Ладно, шучу.
1: Колбаску на бутерброд я положу, понимаешь?
0: Колбаса должна на хлебе лежать.
1: А в оливье лучше курица. Ну, это нам с тобой. Например, у меня родители и вот сестра с зятем лучше колбаску добавят. Ой, про вкусы можно еще раз говорю, миллион раз говорить. А у нас, миллион часов обсуждать.
0: Без интернета ответьте, пишет Александр. Сколько часовых поясов во Франции?
1: Один. Наверное, для любой.
0: Ладно, даже если мы не правы, зато мы патриотичны. Потому что, знаете что, один. Потому что их страна, видели, какая малюська?
1: Да. Надеюсь, мы правильно без интернета ответили Александру. Подскажите нам.
0: Так. Ларис пишет, а у меня ассоциация с окрошкой такая. Если я сегодня сделаю окрошку, завтра резко похолодает. И окрошка уже не в тему.
1: Лариса, а вы сегодня можете сделать?
0: Пожалуйста.
1: Я очень хочу холодной погоды уже. Ну, правда, мы тут уже сварились все, как раки.
0: Логично, Александр. Да, пишет, я знаю 13. Но дело в том, что у Франции, как и у Испании, ну, Франция самая колониальная держава. У них очень много островов всевозможных, а один клочок суши в океане — это 400 километров в радиусе, в диаметре, ну, 200 километров в радиусе. Территория, акватория, которую Франция занимает.
1: Я поняла.
0: То есть они не отдают вот эти острова свои, там, клочки всякие в Африке присутствуют,
1: ну,
0: их колонии, потому что
1: получается,
0: они таким образом...
1: подловили.
0: Ну да.
1: Получается подловили.
0: Да.
1: Но все равно наш ответ был очень патриотичный. Пускай не точный, но патриотичный. Александр, вам спасибо большое, что этот удивительный факт нам напомнили. Лариса пишет, муж на вахте, так что готовить некому, жаримся дальше. Лариса, ну себе, любимый, приготовьте. Соседи угостите, я не знаю, ну кому-нибудь приготовьте, пожалуйста. Ну, очень хочется прохлады уже. И мы поняли, что все в ваших руках, Лариса. Представляете, наше самочувствие
0: спасите
1: в ваших
0: нас,
1: руках.
0: Пожалуйста.
1: Спасите. У нас дали музыку, мы в конце часа вернемся, тему образования точно,
0: кстати,
1: продолжим. По поводу музыки я как раз хотела сказать. Редко я анонсирую какую-то музыку у нас в эфире, но вот сейчас просто смотрю в плейлисте, кто у нас идет следом, и хочу вас предупредить, что будет играть какое-то позорище. Причем это не оценка. Сразу воздержусь и скажу, это не оценка музыкального материала. Дело в том, что какой-то, видимо, новый артист, я его не знаю, с творческим псевдонимом «Позорище». Я не знаю, как это, вот современная молодежь, у них уже все креативы закончились. Как может молодой артист, я послала...
0: Это прикольный ход, вот ты сейчас про него рассказала.
1: Конечно.
0: А и звали бы его там Вася Пупкин, ты про него не рассказала.
1: Ну да, и здесь, кстати, вместе с «Позорищем» будет еще петь некий артист White Spot, это два молодых парня, песня называется «Убегаю». Ну просто псевдоним вот этот, это как, знаешь, спросить, вот сейчас
0: в
1: зумерской среде, да, что любишь по музыке?
0: «Позорище».
1: «Позорище» слушаю в основном. Обалдеть. Простите, впервые в жизни говорю, в эфире будет играть «Позорище».
0: Но в хорошем смысле.
1: Я, кстати, не знаю эту песню, это новинка. Давайте вместе
0: оценим
1: и послушаем.
0: Если ее музыкальный редактор поставил, значит, он считает, что она достойна здесь быть.
1: Так я уверена, что, наверное, мы на этом сойдемся. Давайте и оценим вместе.
2: «Свои люди».

0: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет-вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: А почему нам Марина не рассказала о том, что сегодня отмечается День независимости Шотландии?
2: Может, потому что Марина не считает это важным поводом для нас?
1: Нет, ты не права, Марина.
2: А что?
1: День независимости Шотландии сегодня отмечается, а Шотландия сегодня... Сегодня. Ну, у нас будет 3 часа ночи, а у них там будет...
2: Играет
1: со сборной Бразилии. Заключительный тур начинается у нас в рамках чемпионата мира по футболу. Уже 2 тура сыграно. Уже известны те, кто точно вылетает из этого турнира и не попадает в стадию плей-офф. Например, нами любимая с Мариной сборная Панамы. Ну, Панама, уже им ничего не надо. 2 раза вышли на поле, 2 раза проиграли. Последний тур с англичанами. Понятное дело, что они там, ну, выигрывать не собираются. Да, Турция, жалко эту сборную, но, ну, заслуженно. Ну, типа, ну, ни одного гола не забили, может, уже и не надо дальше пытаться. Правильно? Правильно.
2: Да.
1: И что я хотел сказать? Шотландия, Тунис сегодня. У Шотландии на данный момент 3 очка. Ой, Шотландия, Тунис. А почему тут Тунис? Шотландия, Бразилия. У них 3 очка, у бразильцев 4. И у Марокко 4.
2: Угу.
1: И фишка в том, что они... Марокко играет с Гаити, скорее всего, Марокко Гаити-то переиграет.
2: Скорее всего.
1: У Гаити, скорее всего, 3 очка не будет.
2: Да.
1: Шотландия единственная остается на третьем месте, у них 3 очка. То Даже есть... если они проиграют Бразилию, у них будут шансы выйти дальше.
2: Короче, особенно, когда у них сегодня вроде как праздник национальный,
1: конечно,
2: да?
1: Конечно, они должны прям стараться за себя и за Сашку. И хотя бы, если 1 очко набирают, то есть играют ничью, по-любому выходят из группы.
2: Ну, в таком случае, если в контексте футбола смотреть, то это, конечно, повод важный. День независимости Шотландии. Но, если честно, говорить про какие-то поводы сегодняшние, да, помимо того, что Международный день фей отмечается. Всех девчонок поздравляю, мне кажется, мы все феи отчасти. Я бы лучше, знаешь, какой отметила повод? Сегодня день ромашки. Во-первых, мужчины, если ваши девчонки любимые любят ромашки, я знаю, что очень много девушек обожают этот цветочек. Причем раньше ромашки рвали вон на лугах, на полях, да, а сейчас в цветочных магазинах за довольно-таки неприличные деньги продают эти ромашки. Особенно, кстати, не вот хризантемы, которые напоминают крупные ромашки, да, а вот именно полевые ромашки, они очень сейчас недешевые. Но, тем не менее, есть повод подарить сегодня ромашки своей любимой, если она их обожает. Но еще сегодня есть такой прекрасный повод, как Всемирный день господства кошек. Вот это я понимаю.
1: То ли над нам, чем?
2: Ну, над человеческими
1: над
2: сердцами. Над пакетом и коробкой. Не, ну это такой шутливый, понятное дело, праздник, тем не менее, он есть в календаре праздников. Еще один момент, который я хотела сказать, связанный с календарем праздников. Сегодня отмечается День Республики Чуваши. Я вот лучше про это вам расскажу, потому что буквально на днях мне Тимур кидал прикол, связанный с городом Чебоксары. Это, кстати, столица, да, Чуваши. Я в этом городе была. Безумно красивый город на Волге, с такой, знаете, с интересными улочками, архитектурой. У них там, я не знаю, как сейчас, раньше была сеть кондитерских «Спутник», там за копейки продавали торты и пироженки. Но это было давно, когда я там была, сейчас не знаю. Но, в общем, безумно красивый город, и Тимур мне нынче кидает прикол. Дело в том, что у них в аэропорту, там на ЖД, все вот эти транспортные узлы, которые существуют, есть такие приветственные, скажем так, баннеры.
1: Ты читать будешь?
2: Ну, я скажу, как это правильно произносится, потому что многие...
1: Не надо.
2: Я не буду читать дословно. Короче, на чувашском языке, вот мы все говорим чебоксары, а на чувашском это шупашкар.
1: Да.
2: Ну, чебоксары, шупашкар. Это я еще, когда вот мне было 16, я впервые была там, нас как бы этому учили. А город на чувашском языке, слово город, если вот по-русски читать эти буквы, то я могу сказать...
1: Хули.
2: Неправильно.
1: А как?
2: Ну, вот если...
1: Ну, давай так, мы типа сейчас ошиблись в ударении, да?
2: Смотрите, там 4 буквы. Х, У, Л, И. Вы можете сами сложить, как бы, да, и многие думают, что это откровенно матерное слово.
1: Я в целом...
2: Я его даже не произношу.
1: Если ты не живешь в Чуваши и не выходишь в радиоэфир в Чуваши, наверное, можно и опустить это слово, да?
2: Все правильно.
1: Но мы исключительно на чувашском языке сейчас.
2: Дело в том, что на чувашском, кстати, я не знаю, может, среди наших слушателей есть те, кто родом, да, из Чебоксары, из Чуваши, и вы как бы сейчас подтвердите мои слова. Там вот эта буква И на конце, во-первых, ударение, Тимур, не на У, как многие прочитают, да, а на последнюю.
1: Так я так и сказал.
2: Ну, и вот это И, она читается больше как И. то есть Хулы, как бы вот. Шупашкар Хулы, то есть по-русски город Чебоксары, а вот по-чувашски Шупашкар Хулы. Но, если честно, да, это, конечно, читая на русском, это очень смешно, все с этим прикалываются, все это обязательно фотографируют, вот эти таблички, типа, смотрите, в Чебоксарах маты прям в центре города.
1: Ладно, интересная история сказала, но а как она связана с чемпионатом мира по футболу?
2: Она никак не связана, просто ты сказал,
1: так, можно я продолжу?
2: Ты нам говоришь, почему не сегодня не рассказала про день независимости Шотландии, я говорю, так у нас сегодня вот день Чуваши, лучше я про этот праздник расскажу.
1: Швейцария-Канада сегодня играет, начало встречи в полночь, одновременно с этим Босния-Герцеговина встречается с Катаром, у них сейчас спаренные матчи. Почему? Ну, потому что в рамках группового этапа
2: Потому что они поняли, что в одиночку они слабо играют, а вдвоем можно кого-то
1: да,
2: одолеть.
1: Да, смешно. Дай, пожалуйста, не перебивай. Потому что это третий тур, и сейчас будет реально выясняться, кто идет дальше, а кто не дальше.
2: В 1-18?
1: Да, в 1-18. Правда, 16, но не суть. Они стартуют одновременно. Швейцария-Канада, Босния-Герцеговина-Катар, начало встречи в 12 часов. На самом деле, ну, ничего особо интересного, если так.
2: Тогда зачем ты нам рассказываешь?
1: Швейцария с Канадой посмотреть открытый футбол на быстрых атаках должно быть весело, забавно. Самый интересный матч начинается в 6 часов утра. Это ЮАР против Южной Кореи. Южной Корее очень нравится мне эта сборная. Буду желать ей удачи и болеть за нее. И также в группе А Чехия с Мексикой. Вот здесь, ну, можно ожидать чего-то такого.
2: Интересно.
1: Борьбу, короче.
2: Ну да, непонятно, кто выиграет, да?
1: Ну нет, ну, понятно, что выиграет Мексика, но хотелось бы...
2: Почему-то?
1: Ну, потому что Мексика сильнее Чехии.
2: Ну ладно.
1: Никто
2: плюс ко всему, это их домашний, да, считай, этот
1: А встречи, которые начнутся, группа С в 3 часа ночи, Марокко с Гаити, скорее всего, понятно, что марокканцы выйдут дальше, и Шотландия, Бразилия, понятно, что Бразилия, но будем, я, по крайней мере, искренне желать Шотландию, дочь.
2: Вот были бы они, конечно, в спортивной форме с юбками, вот это бы сразу их отличало на поле, сразу сказали бы, о, шотландцы бегут, а так, неинтересно, такие же, как все. Такие же, как все. А где их национальная фишка?
1: Вот а бразильцы в этих, да, в костюмах карнавальных с перьями?
2: Да.
1: Вот это нормально.
2: Перья, футбол. Причем из шорт сзади торчат.
1: Футбол. Япония, соответственно, в кимоно.
2: Да.
1: Корейцы с
2: наши ребята
1: собакой подмышки.
2: В кафтанах русских народных.
1: Суши-роллы.
2: Вот это, вот когда они додумаются такой национальный провести чемпионат мира, вот это будет мега крутая идея. Почему ФИФА до сих пор до этого не додумались? Ой.
0: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Более 905 километров коммунальных сетей обновят в округе к отопительному сезону. Молодежь Югры проследит за ходом голосования на предстоящих выборах. Югорские параспортсмены завоевали медали чемпионата и первенства России по легкой атлетике. В Югре активно модернизируют коммунальные сети. Подготовку к предстоящему отопительному сезону обсудили на совете при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе Артеме Жоге. Об этом в своих соцсетях сообщил глава нашего региона Руслан Кухарук. Он отметил, что каждая территория представила свой план мероприятий. Так, в Югре уже запущен капитальный ремонт котельного оборудования и инженерных сетей. Ведется реконструкция и замена электрооборудования. Общий объем переустройства линий водоотведения, а также тепло, вода и электроснабжение превысит 905 километров, что в два раза больше, чем в 2025 году, уточнил губернатор. А еще добавил, что полная готовность к зиме объектов социального жилого фонда и коммунальной инфраструктуры ожидается к 1 сентября. Молодежь Югры поможет контролировать ход предстоящих выборов. Об этом говорили на заседании профильного общественного совета при уполномоченном по правам человека. Главной темой стала подготовка к избирательной кампании 2026 года. Молодые активисты войдут в специальные мониторинговые группы, которые будут работать по всему региону. Их основной задачей станет проверка доступности голосования для всех югорчан, включая людей с инвалидностью, комментирует председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев.
2: У нас очень большой многолетний опыт взаимодействия с Институтом уполномоченного по правам человека в Югре. Тесное взаимодействие связано с тем, что этот институт обеспечивает защиту избирательных прав, контролирует систему голосования, которая есть в Югре, в том числе за счет мониторинговых групп, создаваемых в муниципальных образованиях. И вот этот вот успешный опыт, конечно, дает нам много полезных рекомендаций для того, чтобы создать более удобные условия для голосования различных групп избирателей.
1: Новый способ пополнения госказны предложили депутаты от КПРФ. Инициатива направлена на то, чтобы ввести дополнительный сбор с тех финансовых организаций и компаний, которые получают очень высокую прибыль. Речь идет о банках, ломбардах, микрофинансовых конторах и горном бизнесе. Если их доход значительно превышает средний показатель по стране, то предлагается взимать 50% налога. Авторы законопроекта считают, что это позволит получить дополнительные средства для поддержки социальной сферы, не увеличивая налоговое бремя для большинства россиян. Депутат Алексей Куриный подчеркнул, что в условиях непростой экономической ситуации для многих граждан стремительный рост доходов у отдельных финансовых игроков выглядит несправедливо. Парламентарий уверен, что именно эти секторы могут стать источником необходимых бюджетных поступлений. Важно отметить, что законопроект предусматривает защиту для небольших игроков. Если прибыль не выходит за рамки средней рентабельности или годовой доход не достигает миллиарда рублей, специальный налог применяться не будет. И последнее. Югорские спортсмены с интеллектуальными нарушениями вступили в борьбу за медали чемпионата и первенства России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Саранске, где лучших определят в забегах на разные дистанции. Эстафетах, ходьбе, метании копья, молота и диска, а также в толкании ядра, прыжках в длину и высоту. Так уже в первый день турнира в рамках национального чемпионата мастер спорта России международного класса неоднократный чемпион мира и Европы Александр Александров завоевал серебро в толкании ядра с результатом чуть больше 13 метров. А на первенстве России отличился юный спортсмен Дмитрий Оганесян. Он стал бронзовым призером, преодолев дистанцию в 1,5 километра. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: И снова здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Вот целый час уже в эфире мы с Тимуром отсидели и даже ни разу не перешли к серьезным новостям образования, которые мы обещали. Потому что обсуждаем тут, какие у нас звезды шоу-бизнеса иногда недалекие.
4: Ладно, все, серьезно. 48 регионов запретили продажу алкоголя 27 июня.
3: Да.
4: Это у нас День молодежи. Да? И выпускные одновременно с этим.
3: Все правильно.
4: То есть, как бы два повода, два события, два праздника, которые, ну, так или иначе связаны, если с молодежью, так или иначе не обойдутся без распития. Ну, чтобы минимизировать риски возлияния и всевозможных эксцессов, которые потом...
3: Могут быть,
4: как скорее
3: ты,
4: всего.
3: Ты прям как сейчас какой-то чиновник заговорил из какого-нибудь министерства здравоохранения, например.
4: Было принято решение ограничить.
3: Да, но было принято решение где? На уровне региональных властей. Понятно, что это не всероссийские такие ограничения.
4: Хвала небесам.
3: 40 сколько регионов?
4: 48. Хвала.
3: А, ну это, кстати, больше половины. Чуть больше.
4: Хвала небесам, то, что у нас все нормально. Что наши... уверены в наших ребятах. Мы знаем, что у нас все хорошо, у нас все порядочные, у нас золотая молодежь, которая не будет и так. И они знают, что им пока нет 18, они пока не совершеннолетние, они не будут вот это вот заниматься
3: ерундой. Ну ты про выпускников.
4: И взрослым.
3: А
4: взрослым.
3: День молодежи, я напомню, взрослым. У нас молодежь считается по закону, по конституции, по всем остальным документам 35 лет.
4: Взрослым не будут субботу запрещать пить.
3: Ну, правильно? Потому что молодежь в 33 ведь может себе позволить отметить. Это же суббота, правильно?
4: Конечно.
3: А зачем ограничивать такую молодежь, взрослую?
4: Вот, у меня вот, извините меня, пожалуйста, ну, последний год, когда я молод.
3: Да.
4: По документам
3: даже
4: официально.
3: Последние полгода, Тимур.
4: Официально.
3: Тебе еще полгода можно называть себя молодежью.
4: Мне как-то надо будет проводить молодость.
3: Ты мне еще говоришь, что я это душню иногда. Так я же уже бабка по сравнению с тобой.
4: Но есть ограничения пожестче, например, Белгородская область. Понятное дело, что там, может быть, даже это оправдано. Все-таки времена неспокойные сейчас. Белгородская область ежедневно подвергается каким-то происшествиям, вот так скажем. Да, там у них 3 дня не будет. 26, 27 и 28. Это прям... самый такой рекордсмен по запретам. Сразу на 3
3: ну,
4: дня.
3: Да, у нас действительно, я напомню, в Югре нет никаких ограничительных мер, кроме одной, временной. Это каждый день до 8 вечера строго можно купить алкоголь, после 8 нельзя. Все, никакие даты не вписаны пока
4: и
3: что.
4: И хочется сказать, да, время течет, все меняется. Да, вот, пожалуйста, давайте хоть здесь будет какой-то уголок стабильности.
3: А у нас, я напомню, были предложения, в прошлом году обсуждали у нас, ну, по-моему, пока еще как бы всерьез не дошло до этого дела, но были уже обсуждения на тему того, надо ли хотя бы на детские праздники, типа 1 сентября и вот выпускной, да, ограничить все-таки продажи алкоголя. У нас даже у общественности югорской спрашивали мнение. Но я, насколько помню, большинство югорчан сказали, что не надо, потому что каждый сам себе вроде как хозяин. Более того, если даже ограничить, ну, кто мешает накануне купить? Вот, собственно, в тех регионах, где ограничивают, так и делают. Поэтому, насколько эти меры эффективны, как по мне, ну, не насколько. Но это мое личное мнение, его никто не спрашивает. Так, про, кстати, школьные темы еще хотела сказать. Вот я очень с этим согласна. У нас тут финансовые эксперты в федеральном СМИ говорят, что если хотят родители выгодно закупиться к школе, ну, то есть когда самое выгодное время для школьных закупок, вы не поверите, но прямо сейчас. А что смешного?
4: Да нет.
3: Прямо сейчас, потому что финансовые эксперты говорят, что именно в июне, когда уже реально и экзамены позади, когда и школьный год, уже все-все-все закрыто, а до следующего года, потому что условно в июле, там в конце июля начинают уже ценники подниматься на принадлежности для школы. Сейчас же в июне самое благоприятное время, когда реально очень низкие цены на товары, которые там типа рюкзаки, школьная форма, какие-нибудь канцелярка и прочее. Поэтому вот будет зарплата у вас ближайшая? А, кстати, завтра у многих аванс. Вот можно и прикупить сразу.
4: Завтра же четверг.
3: Да.
4: Четверг это что? Это кофе с корицей.
3: Я буду сейчас, кстати, вот спасибо, что напомнил. Мы сегодня так возмущались.
4: Ну ты же... патент не оформила на эту фразу.
3: А вот зря. Ну, короче, вы же знаете, я уже года два, наверное, по четвергам транслирую в эфире такую мысль, что надо пить кофе с корицей, потому что, еще раз объясняю логику, да, корица это самая денежная специя, кофе самый денежный напиток, четверг денежный день. Как бы если соединить все элементы воедино, получается такой магнит для финансового благополучия. Пьем кофе по четвергам с корицей и обязательно притягиваем деньги в свою жизнь. Кстати, не обязательно деньги, любые материальные блага. Может быть, это подарки, может быть, наоборот, это удастся сэкономить. Ну, то есть это в любом случае что-то хорошее с точки зрения материальных моментов и финансовых. Ну, так вот, и я эту как бы историю пропагандирую уже года два активно
4: в эфире. Да, у нас уже есть последователи.
3: У нас очень много последователей. Причем я как бы два года в эфире про это говорю, а до этого еще два года. Мы же четыре уже совсем скоро, да? Вот у нас, кстати, в августе будет ровно четыре года, как мы ведем шоу «Свои люди». Два года до этого я просто не говорила это вслух. Но кофе с корицей я пью уже очень давно по четвергам. Ну и суть в чем? У нас не так давно, прям при входе, вот можно сказать, да, в наше здание установили аппарат кофейный.
4: Ну, вендинг вот этот.
3: Вендинговый аппарат, где можно купить кофе за денежку. Ну и, собственно, где-то неделю он стоял себе спокойно, люди там кофе себе покупали. И сегодня, накануне четверга, вот сегодня же среда, Тимур проходит мимо него и обращает внимание, что там появилась табличка некая. И что вы думаете, на этой табличке написано? Ты можешь зачитать, кстати, Тимур.
4: Да, на этой табличке написано, что
3: он сфотографировал, да.
4: Кофе с корицей по четвергам. Ритуал для привлечения денег. И вот полностью инструкция, которую Марина обычно нам говорит. И даже в конце написано: последние движения сопроводить выражением «да будет так». Это вот то, что Марина нам обычно... Ну, мне она так рассказывает. Я говорю, вот эту фигню не занимаюсь. Я не в детском садике же вот эти вот.
3: У меня есть...
4: Мирись, больше не делись. Если будешь драться, я буду кусаться. Ну, это что, зачем это проговаривать?
3: «Да будет так» — это очень хорошая формулировка с точки зрения энергетики. Есть у меня и другие формулировки, но это одна из них, одна из самых действенных. Поэтому я реально... Тут единственное, они еще как бы приписали такие строчки, типа как заговор, да, что нужно сказать. Но я здесь сразу хочу сказать, что если вы даже будете своими словами говорить, не обязательно какую-то брать формулировку из интернета, стишочек, вот это все работает от души. Можете своими словами сказать. Просто кофе с корицей.
4: В чем суть?
3: Принеси
4: в чем
3: мне.
4: Суть? Марина не против делиться своими сокровенными
3: знаниями.
4: Я наоборот,
3: я всегда всем рассказываю.
4: Но авторское право, оно же, ну, как бы существует в нашей
3: конечно.
4: Стране.
3: Да? И даже в магии оно должно существовать.
4: Хозяин этого вендингового аппарата, он же не подошел к нам, не сказал: Марина, с каждой проданной чашки кофе с корицей 10% вам пойдет в качестве роялти. Да,
3: ну, потому что он не...
4: Авторского вознаграждения.
3: Не факт, что он от меня узнал.
4: И даже не сказал, типа, ребята, вы же там это сам популяризируете кофе с корицей. Давайте, ну, типа, я не знаю, там, по чашке кофе в четверг можете бесплатно брать. Пить.
3: Да, было бы здорово.
4: Не сказал.
3: Ну, опять
4: получается,
3: же, владелец этого аппарата, возможно,
4: он даже знает,
3: нет,
4: знает,
3: меня.
4: Мы существуем,
3: да,
4: правильно?
3: Может, он нас даже не слушает. Просто сейчас этот ритуал, он
4: но,
3: за последние...
4: Если он нас не слушает, значит, он не услышит то, что мы его осуждаем. А если слушает, значит, пусть знает, что так нельзя. Где
3: ладно.
4: Наш бесплатный кофе с корицей по четвергам?
3: Ладно, вы можете понять, да, по нашим...
4: Рекламируем.
3: По нашим интонациям вы можете понять, что мы шутим. Но, тем не менее, я сегодня реально возмущалась. Такая, говорю, что такое? Уже магические права какие-то авторские отбирают.
4: Ну, неплохо, вот Юрий пишет. Да, можно фото этого аппарата? Добрый день. Если это тот, то я знаю владельца этого аппарата.
3: Ой, вы нас с ним свяжете?
4: Information будет донесена, так сказать.
3: Мы вам обязательно... как бы...
4: Сейчас я в 16:40 пойду посмотрю, как там погода.
3: Вот сфотографируют по пути этот аппарат, и мы вам отправим. Видишь, какие у нас связи есть среди слушателей? Понимаешь? Все. Вот любой вопрос подними.
4: Мышь не проскочит.
3: Обязательно найдется слушатель, который так или иначе связан с этой темой. Ну, потрясающе же. Спасибо огромное за то, что вы у нас есть, и за то, что вы такие разные. Реально, у нас слушатели из разных сфер. Вот не так давно нам написал слушатель, который признался, что он физик по образованию, и я после этого всегда... как бы...
4: Осторожно, да?
3: Я же как бы не играю. И вот если где-то дура, так и признаю, что дура.
4: Ну, что значит где-то?
3: Ну, много где, ладно, не суть. Просто я после этого думаю, а что этот потрясающий мужчина с таким прекрасным образованием вообще забыл на нашем четырехчасовом эфире?
4: В твоей компании, да?
3: Да. Что мы ему можем интересного и умного рассказать?
4: Противоположности притягиваются,
3: понимаешь? Может быть. Поэтому...
4: Мы тут сидим, дурочки-клоуны. Да? Соответственно, люди противоположного взгляда на жизнь, то есть образованные,
3: интеллигентные, от сложной жизни, ну, да. Идут в цирк или исключают нас с тобой.
4: Ну, да.
3: В принципе, по эмоциям одно и то же, правильно?
4: Все выяснили. Все нормально. А если пить кофе с корицей по четвергам и не работать, то финансовый достаток будет, спрашивает
3: Сергей. Конечно. Вы можете, например, найти кошелек с деньгами, вам может в лотерею повезти. Шансов, понимаете, шансов взять денег из нашей вселенной, их миллиарды. Как они приходят, тоже очень по-разному. Поэтому можно и не работать, но деньги притягивать. Другой вопрос, если вы при этом работаете, как бы шансов, что эти деньги придут быстрее и в больших количествах, они увеличиваются.
4: По-серьезски, давайте проверим. Вот все, кто скептики, вот сейчас внимательно послушайте. Давайте наспор, да? Завтра попробуйте кофе с корицей.
3: Угу. Да.
4: Тем более... Тут исключительно те, кто в бюджетке работает. Вы попробуйте завтра кофе с корицей с утра. Я вам гарантирую, вот до того момента, как домой пойдете, к вам придут...
5: Да подожди, не пали.
4: К вам придет неожиданная финансовая какая-то сумма.
3: Или очень ожидаемая, наоборот.
4: Особенно, если вы работали с 1 по 15 июня. Вот, ну, прям, что-то у меня есть такое предчувствие, чуечка такая.
3: Да.
4: Вижу, мне вот духи нашептывают.
3: Ну, а вообще, в целом, попробовать можно и скептикам. Я знаю, что не скептики, они вообще подтверждали это многократно. Но я и сама часто это подтверждаю. Причем, еще раз говорю, это не обязательно, что вам денежка какая-то неожиданная упадет, хотя и такое бывает. Но вот что-то материальное, доброе, хорошее. Например, однажды я выпила кофе с корицей в четверг, и в этот же день вечером просто наткнулась на мега выгодную акцию в приложении одного сетевого магазина. Просто 50% скидка была на кошачьи корма, чего вообще никогда в истории, мне кажется, не бывает.
4: Я тоже как-то, у меня было такое, с утра пью кофе с корицей, вечером захожу в один магазин, а там акция 3 литра берешь, один в подарок. Я говорю, ну это...
3: Ну вечно ты...
4: Ну это знак. Ну какая уже
3: пятницу
4: ждать? Ну нет.
3: А я для себя поняла, что для меня выпала возможность дико сэкономить. Вот это тоже про то, что вы где-то сэкономили, а значит не потеряли.
4: Да, правильно,
3: все правильно, да.
4: Дмитрий пишет: добрый день, не ходить на улицу, дымка, жарко, плюс 33,5 градуса показывает в машине градусник.
3: А это вы про погоду в Ханты-Мансийске пишете, да? Хорошо, что я не выхожу раз в час на улицу подышать воздухом, как некоторые.
4: Слушай, а вот медицинские работники в бюджетке говорят, что вчера аванс пришел еще, поэтому на них, наверное, это и не распространяется. А может, какая-то премия, а может, вчера выплатили ко дню там медицинского сотрудника.
3: Это не важно, все равно пейте по четвергам кофе с корицей. Призываю. Тем более, корица сейчас стоит сущие копейки. Вон в любом сетевом магазине пакетик корицы 40 рублей, и вам этого пакетика на 2 месяца хватит.
4: Вообще, Алена пишет, что радостное событие. Вот. В 2018 году дочь испортила паспорт, ходила с ним 8 лет. Никак все не менялся он. И вот только что подала документы на новый.
3: Ого.
4: Будет красивый, блестеет, с фотографией новой.
3: Испортился в смысле, но он был годный, просто, ну, как бы не очень хорошо выглядел. Потрепанный, да, был?
4: Наверное.
3: Ну, круто, сейчас будет новенький, блестященький. Угу. Красиво, красота.
4: Чего я еще
3: хотела,
4: тут?
3: Знаешь, хотела сказать глупость, говорю, хотела сказать, как это, сделайте новый паспорт, отправьте нам фотографию, мы тоже полюбуемся, ну, вот потом думаю, что за глупость, я сейчас скажу. Никогда никому не отправляйте свои паспорта и паспортные данные вообще.
4: Да.
3: Даже нам. Угу. Хотя мы никогда никому не передадим ваши данные, но даже нам.
4: Не, ну, кстати говоря, если хотите проверить, не утекли ли данные вашей банковской карты в сеть, скиньте фотографию с двух сторон, мы проверим и скажем.
3: Ты дурачок, что ли? Это шутка такая, если что. Ладно, я можно договорю мысль?
4: Ольга из Нижнесартымского пишет. Здравствуйте. Я в бюджете работаю, но аванс у нас 30 числа.
3: А-а-а.
4: Вместе с тем по четвергам пью кофе с корицей.
3: Так.
4: Всегда работает так или иначе.
3: Ура! Какая прелесть. Видите, как много подтверждающих людей это магическое действие четверговое. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь в наш клуб корицы по четвергам, кофе с корицей по четвергам. И давайте будем просто, не знаю, удивляться каждый раз тому, как... Вселенная нам посылает всевозможные дары.
4: Сейчас я прикол расскажу, после того, как зачитаю коммент. Надежда пишет: добрый вечер, а можно каждый день пить кофе с корицей? Можно, но работать будет только в четверг. Ирина пишет: приветики, я что-то пропустила, тоже хочу на битву экстрасенсов.
3: А, мы тут с Тимуром выясняли, кто из нас больше экстрасенс. Выяснилось, что Тимур. Мы с помощью нашего слушателя это, кстати, даже доказали. Нам слушатель прислал фотографию термометра из своей машины. Я говорю, это по-любому микроавтобус. Тимур говорит, нет, это какая-то большая машина, типа самосвал, большой груз. И Тимур угадал. Так что мы его отправляем на новую битву экстрасенсов.
4: Марина нам 15 минут назад, мне, говорит, что мы целый час ерунду обсуждали. Давай серьезные вещи обсуждать. И вот мы уже 15 минут обсуждаем кофе с корицей.
3: Это важно. Это не ерунда как раз.
4: Представляете, уровень.
3: Ты знаешь, вот иногда без некоторых новостей слушатели спокойно проживут, если знать не будут, да, какую-то новость. Но вот этот ритуал, который мало того, что приятный, вкусный, очень ароматный, он такой, знаете, прям, ну, каждый раз удовольствие доставляет. Так он еще и с точки зрения вот этой энергетики волшебной, ну, просто очень действенный. Поэтому это важно, Тимур. А по поводу новости, которую я начала, но не закончила, скажу, действительно, сейчас, как правильно говорят финансовые эксперты, самое время закупаться для школы. Сейчас максимальные скидки на школьные товары, принадлежности, рюкзаки и прочее. В июле будет ситуация уже совершенно другая, так что пользуйтесь. Я, кстати, вчера еще посмотрела на зимние ботинки, которые у меня в корзине лежат, еще с зимы. Короче, они стоили что-то 3,5, сейчас стоят 1800. Вот. Надо еще зимние сейчас вещи обязательно смотреть. Ботинки, куртки, пуховики. Это сейчас тоже летом все максимально дешевое. Так что потом вы однозначно скажете себе спасибо, когда зимой будете надевать эту куртку и вспоминать, что вы ее купили в 3 раза, а то и в 4 дешевле. В общем, пользуйтесь. Сейчас самое время. У нас, кстати, завтра как раз аванс. Вот можно будет и закупиться. Я просто ботинки-то все думаю, покупать, не покупать. Вот завтра, может, и прикуплю. Ладно, тема образования и более серьезные вещи обязательно обсудим, но после музыки.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну вот, мы, конечно, тему образования хотим продолжить, и Тимур говорил, давай уже по-серьезки, но я сейчас как бы расскажу приятную, серьезную новость, но опять же не могу здесь не вставить свои 5 копеечек, совершенно несерьезные. Рассказываю. Вчера в прямом эфире вот буквально обновляла новостные ленты и делилась радостной информацией о том, что у нас один молодой человек из Владивостока, да, сдал 4 ЕГЭ на 400 баллов. То есть абсолютный рекордсмен был по итогам, по крайней мере, на вчерашний вечер. А потом, чуть попозже, появилась информация о том, что еще одна школьница из Москвы набрала те же максимальные 400 баллов на ЕГЭ. Молодого человека зовут Артем, я вчера это говорила, девушку Екатерина. Ну и, в общем, я просто посмотрела, они одни и те же предметы сдавали. Русский, математика, у обоих, причем математика профильный предмет. Химия и физика. Возможно, они даже будут поступать куда-то в одно и то же заведение учебное. Ну и вообще, если между ними столько общего, может быть, это вообще вот прям вот судьба. И тут во мне проснулась сваха.

0: любом, мне кажется, профильном сайте, в любой, ну, интернет тебе в помощь, короче. Но я не про это, я про то, что тут неизвестно, какие таланты и черты унаследуют дети, потому что...
1: Мне кажется странным, что все плохое.
0: Смотри, они оба, получается...
1: Дети наследуют от мужчин.
0: Не
1: а все
0: плохое,
1: хорошее...
0: Не все плохое. Но интеллект передается по материнской линии.
1: Дети наследуют почему-то от женщин.
0: По материнской линии, это не значит, что от мамы. Это может быть от дедушки, то есть папы, мамы, понимаешь, да? То есть по материнской линии. А там уже неизвестно, как и у кого, что ребенок возьмет. Но в целом это всегда такая лотерея, потому что ребенок чисто генетически 50% от мамы, 50% от папы берет, да? Но там же может быть взять таланты у не то, что дедушек, бабушек, даже прадедушек, прабабушек какие-нибудь. Там же это же такая вообще химия, что неизвестно, какое чудо родится на свет.
1: Мне кажется...
0: Что
1: ну,
0: тебе
1: ладно,
0: кажется?
1: Мне кажется, это теория о том, что ну, интеллекта дети наследуют от мамы. Вот эти истории начали появляться после того, как у очень умных, образованных, интеллигентных пап родились дети, ну... не сильно успевающий в учебе. И причем родились не от них.
0: Вот вечно ты говоришь.
1: И одно из отмазок.
0: Да все, какие отмазки? Бог с ним, можешь не верить в это. Я про другое. Зачем ты мои такие добрые, наивные какие-то мысли превращаешь опять в какие-то черные, негативные?
1: Ничего себе, добрый. Ты хочешь школьников скрещивать?
0: Не хочу. Ты дурак, добрые, что ли? Какие скрещивания?
1: Сваха у нее проснулась. Давайте это еще раз, да, с 18 лет. У нас 18 лет это возраст совершеннолетия.
0: Да, и что?
1: Все, а им явно нет.
0: А влюбляться нельзя в 17 лет?
1: Я ей говорю, что надо впереди, учиться, все.
0: Впереди студенчество, прекрасная пора, когда они могут встретиться и вообще, вот ты понимаешь, и про того, и про другого сейчас пишут все федеральные СМИ. А вдруг реально вот так вот эта судьба, судьбинушка, потрясающая
1: же? Смешно, пишет нам Александр из Новоганска.
0: А вдруг им обоим есть 18?
1: Дети будут 800-бальники по ЕГЭ.
0: Круто. Ну потому что, да, если... Мама с папой 400-бальники. Дети автоматически 800-бальники.
1: 400-бальники. И, ну, опять-таки, в Москве есть выплаты, да, по 100 тысяч?
0: В Москве есть.
1: А вот на Дальнем Востоке
0: не знаю,
1: факт.
0: Не факт, не факт, да.
1: У нас кстати, тоже есть.
0: У нас есть в Югре, нашим школьникам повезло. Причем, что, мотивация дикая на 100 баллов сдать, правда?
1: Что примечательно, ученикам 100 тысяч, учителям 200. Угу. Вот как так?
0: А ты попробуй, вложи в головы детей знания. Мы тебя потом
1: ты
0: посмотрим.
1: Попробуй. Я у мамы один.
0: Да.
1: А таких, как я, у учителя ага. дофига. Может, ну, 100 человек на потоке, правильно?
0: Как показывает практика, единицы сдают все-таки. Ну, то есть в масштабах страны тех, кто сдал на 100 баллов, их не так много. Поэтому надо еще умудриться, чтобы конкретный ученик был у конкретной учительницы 100 бальников.
1: Между тем.
0: Вообще не завидуй.
1: У нас в Госдуме говорят, что это так вообще как-то странно, однобоко. В Москве есть, в Югре есть, там, не знаю, в Татарстане есть.
0: На Ямале есть.
1: А в Чувашии нет. Ну, к примеру, я сейчас опять же фантазирую. Давайте везде сделаем, ну, на уровне федерального
0: короче,
1: момента. Всем выплачивать будем по 100 тысяч. Ну, давайте. Родителям понятно, да, что не детям на карту скидывать.
0: У нас, кстати, подобная история была с выплатами семейным парам, которые живут в браке более 50 лет. Помните, изначально некоторые регионы ввели ее, Югра в том числе. Я помню, что вот Ямал в свое время вел, Югра в свое время вела. Ну, то есть регионы, которые могут себе из бюджета позволить такие выплаты. А потом уже это взяли на федеральном уровне. Депутаты говорят, а что только у нас вон в пяти регионах такие выплаты? Давайте всем. Mm-hmm. И утвердили. Единственное, что это разные совершенно суммы, потому что на федеральном, конечно, не могут сильно, мне кажется, большие выплаты позволить, да, все-таки у нас много таких пар, которые живут в браке 50 и более лет, к счастью, реально их много в масштабах страны. А вот региональный бюджет, наверняка, может себе позволить чуть больше в этом отношении.
1: Я бы еще предложил.
0: Тут самое главное, чтобы и федеральные, и региональные были вместе, чтобы они не исключали одна другую.
1: Я бы так предложил. Значит, учителю ну, 200 пусть. 100 ученику и 100 родителям.
0: Да. Ну, давай еще там, не знаю, бабушкам, дедушкам по 30 тысяч.
1: Соседям.
0: Тоже занимались,
1: которые
0: наверное.
1: Которые поддерживали.
0: Да, конечно. Я не знаю, там...
1: Тетям, дядям смс-ку кинули, удачи тебе там, давай, сдай на 100 баллов.
0: Все правильно. Всем. Хотя бы по 500 рублей за эти смс-ки.
1: Ну, типа, да.
0: Всем, кто пожелал выпускнику удачи, всем по 500 рублей на телефон.
1: В МФЦ приходишь, переписку,
0: да.
1: скриншоты показываешь, тебе 500. Не, ну, на самом деле, смотри, родители, они же нанимают репетиторов, там, какие-то курсы организуют, учебные материал покупают, поддерживают все 11 лет. Там. Понятно, что это, наверное, их обязанность и
0: ты
1: в
0: правильно.
1: Какой-то степени, наверное, и желание
0: ты
1: должно
0: права.
1: Исходить.
0: Нет, ты прав.
1: Я права. Какое-то желание должно исходить от родителей,
0: прости.
1: Чтобы сын, там,
0: оговорилась.
1: Дочь...
0: Ты прав, потому что это реально обязанность. У нас прописаны в Семейном кодексе не только право родителей,

0: воспитать ребенка умненьким, красивеньким и здоровеньким, но и обязанность родителей на подобные вещи. Так что ты правильно, мы обязаны.
1: Следующая новость. Не пойму. Ну, искренне.
0: А подожди, а можно про ЕГЭ договорить, раз уж мы начали эту тему? Во-первых, одной строкой хочу сказать. У нас тут сообщили в Министерстве просвещения, что ЕГЭ по обществознанию изменят, но через 2 года. Так что, кто сейчас вот учится, получается, в каком классе? Вот 9-й, кто закончил, вот как раз в 11-м классе эти ребята будут учить уже, сдавать совершенно другой ЕГЭ. Там изменят и вопросы, и подход, и все остальное. Об этом сказали вот в Минпросвещении. Более того, вот отметили, что в следующем году никаких изменений не будет, а вот через год, в 28-м году, там уже будут большие обновления. Это так в качестве просто информации. Вдруг кто-то ваши дети, 8-классники, 9-классники, они планируют как раз сдавать после 11-го общества. Ну и еще один момент. У нас также Сергей Кравцов, министр просвещения, сообщил, что в школах станет меньше контрольных работ. Можете передать вашим детям, пусть они порадуются. Теперь максимальный объем контрольных работ будет не более 10% от всего учебного времени. Раньше было гораздо больше. И еще, знаешь, что сказал Кравцов? Что упразднены, то есть убрали дублирующие, избыточные какие-то проверки, которые раньше были. И все вот эти контрольные, их привели в соответствии с ОГЭ и ЕГЭ. То есть теперь экзаменационные задания проверяют, только тот материал проверяют в рамках этих контрольных, которые пригодятся детям в дальнейшем на экзаменах. Вот так вот. Это уже снова учебного года, сентября.
1: Что ты хочешь, сейчас я вот прокомментирую. Ну и хорошо, ну и слава богу. И опять начнут писать люди, типа, вот, вы поддерживаете отупение людей, наших россиян.
0: Нет, а где здесь
1: отупение? Хотят вообще, кроме ЕГЭ, чтобы ничего не интересовало.
0: У школьников колоссальная нагрузка. У них контрольник сейчас несколько раз в неделю. Зачем?
1: Следующая новость, я что-то не понимаю до конца. На самом деле, в российских школах, такой заголовок, в российских школах начнут преподавать арабский язык. Да? С нового учебного года, об этом сообщается на федеральных СМИ, на сайтах, первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что знание языка может пригодиться тем, кто в будущем выберет работу в сфере международных отношений, например, внешней торговли, переводов. Арабский – один из самых распространенных языков в мире, как говорит Олег Смолин. А Россия развивает отношения со странами Востока. И поэтому будет внедряться с 1 сентября, с нового учебного года, арабский язык.
0: И что плохого в этом?
1: Ничего плохого, просто не понимаю, зачем. Русский-то не до конца выучили.
0: Ну, это как предмет по выбору. Кто-то выбирает французский. У нас же сейчас как школьники? Английский учат как обязательный, да? А остальные уже выбирают по желанию. Немецкий, французский, испанский, итальянский. Вот появится еще арабский. Китайский. Сейчас очень популярен китайский язык.
1: Тем более, что современный французский — это арабский.
0: Ну и хорошо.
1: Судя по этническому составу Франции.
0: Хотя понятно, что это совершенно два разных языка. Это Тимур шутит просто. Но это я не считаю, что это плохо. Единственное, хватит ли у нас преподавателей на всю Россию? Потому что, мне кажется, арабский язык не так много учителей школьных знают, да, которые могут преподавать это. Ну, начнут внедрять постепенно. Там, где есть возможность, будут преподавать. Там, где нет, пока останется все без изменений. Нормально, нормально. Это же просто как дополнительный выбор для ребенка. Ну а что, если ты не хочешь учить итальянский, захочешь арабский, ну плохо что ли, иди доучи. Что ты прям...
1: Понятно, хорошо.
0: А ты что-то видишь не очень хорошее в этой новости? Это же не обязательно. Вот если был обязательный предмет, я бы здесь, конечно, с тобой повозмущалась. А
1: не обязательный, но как ты говоришь, на выбор.
0: Да? Ну, может, кому-то это интересно. Может, кто-то смотрит реально в сторону Востока, а не Запада. Может, кому-то вообще не хочется английский учить, а вот куда-нибудь в другую совершенно сторону свои знания направить. Ладно, на самом деле не все это новости, связанные с темой образования. Есть даже наши окружные новости, которые я бы тоже сегодня хотела осветить. Но время почему-то сегодня так быстро бежит. Вот в очередной раз еще 10 минут пробежали. Как так-то? К теме образования вернемся. Но, наверное, не в этом части. Уже надо немножечко от нее отдохнуть, да? А сейчас музыка, далее вернемся в конце часа.
2: Свои люди.

0: Алиса.
1: Реклама.
2: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-101.
8: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну все, хватит.
2: Это я так импровизирую, на самом деле.
1: Ты знаешь, наши слушатели сейчас немножечко, наверное, у них не понимают, ничего происходит. Это
2: пора домой бежать, мультики начинаются, подумали многие, кто вырос в 90-е. Не, на самом деле, рубрика «Утиная история». Вот так внезапно пришло в голову вот это вот мероприятие. Почему? Потому что очень мощная история развивалась на наших глазах в течение последних полутора часов, да, так округлим немножко. Короче, история такова, что наши коллеги от РК «Югра» заметили утиную семью. Ну, как это обычно бывает летом у нас в Ханты-Мансийске, часто вот, может, это одна и та же утка, я не знаю, просто такая, знаешь, которая хочется уже вырваться из парка Лосева, но и не мешают, не дают, и снова туда возвращают. Вот и прошлый год, позапрошлый год.
1: Даже в этом году уже была такая история, да.
2: Где-то шляется. И вот в очередной такой вот день солнечный увидели возле нашей организации.
1: Прям за зданием нашей редакции, да. И они вот идут
2: утку с утятами.
1: По бетону, такие растерянные, не понимают, что им делать. Тут, понимаешь, ни водички, ни природы, ни травушки, ни муравушки, вообще ничего. Причем я насчитала, тут аж 10 утят. Они такие мимишные, они такие мохнатенькие, маленькие. Они так топают за мамой. Вообще потрясающие птички. Ну и вот заметили коллеги, скинули в наш общий рабочий чат, где сидят, собственно, сотрудники, да, нашего медиахолдинга, и понеслось. Началось да. обсуждение. Во-первых, меня приятно удивило, что у нас в коллективе, в нашем большом, очень много людей, которые либо разбираются в орнитологии, либо пытаются разбираться.
2: Ну, на самом деле, дискуссия была мощнейшая, с фактами, с ссылками. Можно ли уток возвращать в пруд? Будут ли они плавать или пойдут как камень на дно? Есть ли железы у маленьких утят, или этим должна заниматься мама, обрабатывать их перышки?
1: В каком возрасте все-таки прям их надо стопроцентно, да, уже в воду?
2: Опять же, на грани смерти практически находилась утиная семья, потому что если их вернуть в пруд, они могут утонуть. Ну, так, по крайней мере, некоторые коллеги считают.
1: Пока они очень маленькие.
2: Если их не возвращать в пруд, их сожрут кошки, так считает вторая часть. И, ну, короче,
1: тут еще и третья часть есть. Кто-то уже даже на маркетплейсе присмотрел искусственный пруд, чтобы поставить его за нашим предприятием. Короче, тут был миллион вариантов, один лучше другого. Реально, практически полтора часа мы всем коллективом обсуждали, что с этим делать. Пока.
2: Пока наш коллега Михаил Епихин не сказал, ну, вас всех, короче, 300 человек, не можете определиться, что с утками делать. Пошел, поймал, отнес, запустил в пруд и написал, что живы-здоровы, все нормально.
1: Даже есть фотодоказательства. На самом деле, Михаил Васильевич, если вы нас слышите, огромное вам спасибо за то, что вы это сделали. Я все полтора часа вот сидела сейчас на эфире, реально переживала за уток. Я не могу смотреть, как они ходят по этому бетону, не понимают, как они здесь оказались, что им делать. Кстати, многие из наших слушателей, я уверена, знают Михаила Епихина, по крайней мере, проект «Здесь и сейчас» на телеканале «Югра», который идет по вторникам и четвергам в прямом эфире в обеденное время. Вот как раз один из ведущих этого проекта, Михаил Васильевич Епихин. Поэтому спасибо большое. Утки спасены. И теперь, знаете, вот прям со спокойной душой и сердцем могу продолжать эфир. Честное слово.
2: Поднять щиты за Михаила, пишет Елена.
1: Классно.
2: С детства за Епихина.
1: Знаешь, этот... Наши слушатели, видишь, тоже прониклись.
2: Екатерина пишет: два ночи, добрый день. Сегодня в Пойковском видели медвежонка, который посреди города бегает. Ой-ой. Поэтому работа у Михаила Васильевича появилась новая. Надо ему
1: в Пойковский, что ли, в командировку отправлять?
2: Да, чтобы спасать медвежонка на этот раз. А Дмитрий пишет: там их сегодня две было и пять утят. Это где там?
1: Где там, Дмитрий?
2: Скиньте координаты, у нас есть специально обученный человек, который...
1: Вообще-то
2: уже,
1: нет,
2: ну,
1: подождите,
2: на опыте.
1: Подождите, вообще-то у этого человека много основной работы, но эти, по крайней мере, прибились к нашему зданию, просто у Михаила Васильевича не было выбора, да, он как бы понял, что надо спасать. А вот вы говорите про утку и пять утят, это где? Потому что у нашей утки, которая возле нас тут обитала последний час, у нее 10 утят.
2: В парке Лосева, так в том-то и дело, что они там-то есть, сейчас уже там их получается 3, а утят штук 15.
1: Это уже другая, получается, утиная семья.
2: Угу. Ну, вообще, там, кстати говоря, наши коллеги обменивались с такими сообщениями, что, дескать, есть информация по прошлому году, по опыту прошлых лет, что дети, ну, иногда не очень адекватные, может быть, просто не эмпатичные, не наученные доброте, кидаются в них камнями. Ну, угу, вот
1: маленьких
2: утят, и иногда попадают, иногда утята тонут. Хочется просто как бы призвать, если, ну, взрослые будете по парку Лосева прогуливаться и видите подобные мероприятия, пожалуйста, ну, сделайте выговор.
1: Пресеките сразу же. Ну и вообще здесь не только надо сказать, чтобы прохожих детей, да, воспитывали. В первую очередь же надо с себя всегда начинать. Убедитесь, что ваши дети любят и уважают животных и никогда так не сделают, как некоторые вот эти мальчишки, про которых сейчас Тимур рассказал. Для меня это стало, на самом деле, неприятным шоком сегодня. Я понимаю, что, в принципе, да, среди детей всегда, в детской среде всегда есть какие-то вот жестокие, скажем так, экземпляры, потому что, ну, есть даже устоявшаяся фраза, что там дети, особенно ближе к подростковому возрасту, жестокость некая просыпается. Но все-таки все зависит от воспитания, от правильной среды. Я очень хочу, чтобы дети, как бы, в принципе, животных любили и уважали. Но, опять же, вспоминаю историю, как наши мальчишки в детстве, когда мы росли в деревне, там и через трубочку лягушек надували, и муравьи там что-то...
2: Развлечение было,
1: ужас,
2: знаешь,
1: вообще.
2: Развлечение было ловить стрекоз больших, жирных, короче, привязывать за хвост нитку и как с собакой гулять. То есть стрекоза летит, и она на нитке, как бы, знаешь, и ты
1: но
2: с ней...
1: Ну, это же тоже жестоко. Как?
2: Ну, мы как-то не задумывались, нам как-то не... Ну, опять-таки, что жестоко? Вот комара убить не жестоко, когда ты орешь, убей его, убей, иди сюда срочно, паук, выкинь его.
1: А стрекоза-то тебя трогает? Кровь сосет у тебя, что ли? Летает себе,
2: ну,
1: и летает?
2: Ну, вообще, они, как бы, у нас, ну, такие комары... были кусучие.
1: Да ладно.
2: Да.
1: Стрекоз, наоборот, комаров
2: ты
1: едят.
2: Челюсти видела у них какие?
1: Меня ни разу стрекоза не кусала. Я считаю, что если животное
2: тебе... боковые челюсти, как клешни.
1: Если животное тебе не представляет угрозы, зачем над ним издеваться?
2: Правда?
1: Да.
2: Это тот человек, который на каждую мушку, мошку, тараканчика, муравьишечку, паучочечка кричит: убей его, убей.
1: Неправда. Пауков я не убиваю. Я считаю, что это плохая примета — паука убивать.
2: Смешно было в недельку назад где-то, Марина говорит: убей эту летающую тварь. Короче, какая-то там то ли муха, то ли кто. Я подхожу, убиваю. И вот так, знаете, как она еще живая, а я ее так растираю прямо, как бы, чтобы прямо от нее ничего не осталось, только пыль. И Марина говорит: какой ты жестокий. Я говорю: а кто 5 секунд назад орал: убей ее?
1: Ну, зачем?
2: Я жестокий, главное.
1: Ну, перебарщиваешь уже в своей жестокости.
2: Ты мне напоминаешь кого-то, знаешь, вот.
1: Ну ладно, короче.
2: Не буду говорить кого.
1: Короче, давайте, правда, пресекать жестокость среди детей, если будете свидетелями. Если это не только, кстати, хантамансийска касается. Мне кажется, сейчас уточки в любом другом югорском городе также обитают себе спокойно.
2: Так
1: можно
2: вот
1: их увидеть.
2: Смотри, есть, короче. И ситуация такая, недостаточность информирования, да, у нас есть орнитологи, у нас есть люди, которые этим занимаются, но в целом, если я иду по улице, вижу утиную семью, да,
1: что с ней делать? Вот.
2: Ну, то есть все бросить, опекать, ходить за ней, например, или, ну, наоборот, вот... пойти по своим делам, или звонить в МЧС, куда мне обращаться, что мне вообще в этой ситуации предпринимать? Я же понимаю, что реально какая-нибудь бродячая кошка сейчас их всех переловит.
1: У нас есть в Ханты-Мансийске прекрасная женщина-орнитолог, я ее очень часто уже, ну, и очень много раз пыталась, как бы, на эфир, ну, в кавычках, затащить, потому что я уже всячески просто придумываю какие-то невероятные вещи, чтобы к нам ее пригласить, но она, к сожалению, ну, мне кажется, просто не эфирный человек, не любит вот это, знаешь, публичные выступления, поэтому каждый раз как-то вот у нас не складывается. При том, что она всегда охотно делится информацией, да, вот, например, мы переписываемся, когда что-то в этом роде. И вот я бы с удовольствием позвала ее. Более того, сейчас, когда встал вопрос про этих уточек, коллеги наши все сразу наперебой начали скидывать именно ее контакты. Она реально профи. Вот, может быть, все-таки как-нибудь удастся нам ее пригласить, чтобы она пришла и все рассказала, потому что она очень в этом много чего понимает.
2: Ну, и локация нужна какая-то, я думаю. Потому что, ладно, поймать мы поймаем, все, и главное — поймать утку. Утята никуда не денутся, они останутся на месте. Они...
1: Поймать тоже надо грамотно. Говорят, что если, ну, что, короче, вот надо перечитать переписки коллег, они даже насчет поимки этих птиц дискутировали, там разные моменты специфические.
2: И в итоге хочется, чтобы у нас, ну, в Ханты-Мансийске, по крайней мере, была такая, значит, неофициальная локация, где бы вот сказали: это утиный пруд, все, всех уток пойманных относим,
1: ну,
2: туда.
1: Вот это парк.
2: Ну, пока что это парк, но парк — это не то место, где должны жить дикие звери, птицы.
1: Ну, там даже домик для них есть.
2: Ну, это все понятно.
1: Ежегодно.
2: А опять же, потом приходят дети и камнями их убивают. Ну, это такое себе, знаешь.
1: То есть хочется дикого какого-то.
2: Хочется, что такое
1: места
2: за городом, небольшое озеро, которое бы все знали, что вот туда относи, там они живут, им там комфортно, их никто,
1: да,
2: там не жрет, их никто там не убивает, специально не шкодит им.
1: Ну,
2: ничего.
1: Да. Ну, это надо, опять же, предложить где-нибудь на уровне городских властей, возможно, или предпринимателей каких-нибудь, бизнес может этим заняться. В общем, нужна инициативная группа.
2: В общем, будем думать.
1: Будем,
2: да,
1: обязательно.
2: А пока 5 часов подходит,
1: ой, так
2: подкрадывается.
1: Хочется, да, так хочется, чтобы все новости сегодня были такими добрыми, как спасение уточек и все остальное. Но нет, к теме бензина, который сейчас мега актуальный, кстати, с каждым часом просто вот обновляю ленту, все больше и больше обрастает эта тема подробностями. Мы, конечно, тоже эту тему сегодня мимо не пройдем мимо нее, да?
0: Свои люди.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Более 905 километров коммунальных сетей обновят в округе к отопительному сезону. В Нефтеюганском районе высоко оценили состояние пляжа на озере Сырковый Сор. Югорские параспортсмены завоевали медали чемпионата и первенства России по легкой атлетике. В Югре активно модернизируют коммунальные сети. Подготовку к предстоящему отопительному сезону обсудили на совете при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе Артеме Жоге. Об этом в своих соцсетях сообщил глава нашего региона Руслан Кухарук. Он отметил, что каждая территория представила свой план мероприятий. Так, в Югре уже запущен капитальный ремонт котельного оборудования и инженерных сетей. Ведется реконструкция и замена электрооборудования. Общий объем переустройства линий водоотведения, а также тепло, вода и электроснабжение превысит 905 километров, что в два раза больше, чем в 2025 году, уточнил губернатор. А еще добавил, что полная готовность к зиме объектов социального жилого фонда и коммунальной инфраструктуры ожидается к 1 сентября. В Югре летняя жара и открытые окна вновь приводят к травмам. Так, в Сургутской травматологической больнице находятся четверо детей, пострадавших при падении с высоты. Все они поступили в течение последних двух недель. Самому младшему пациенту год и 4 месяца. Малыш получил тяжелые повреждения внутренних органов, выпав из окна второго этажа. Он перенес экстренную операцию и более 10 дней находился в отделении реанимации. Сегодня врачи отмечают положительную динамику, но лечение продолжается. Также в полном объеме оказывается специализированная медицинская помощь остальным ребятам. Департамент здравоохранения Югры призывает родителей быть внимательнее с детьми. Чтобы избежать беды, рекомендуется установить на окна замки-блокираторы и убрать от подоконников мебель. Место для купания на озере Сырковый Сор в Салыме Нефтеюганского района соответствует всем правилам безопасности и санитарным нормам. К такому выводу пришли сотрудники госинспекции по маломерным судам, подводя итоги контрольных мероприятий. Да и сами салымчане по праву гордятся своим пляжем. Здесь продумана каждая деталь для отдыха всей семьей. На берегу имеются душевые и туалеты, кабины для переодевания, шезлонги и лавочки. Для малышей обустроена детская площадка с песочницей и горкой, а взрослым доступна спортивная зона с уличными тренажерами. А еще здесь работает укомплектованный спасательный пункт, установлена умная опора с кнопкой вызова экстренной помощи, а также система видеонаблюдения. Предусмотрено и электронное табло, которое подскажет дату, время, температуру воды и воздуха. Как отмечают в администрации Нефтеюганского района, пляж работает ежедневно с 9 до 21 часа. И последнее. Югорские спортсмены с интеллектуальными нарушениями вступили в борьбу за медали чемпионата и первенства России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Саранске, где лучших определят в забегах на разные дистанции. Эстафетах, ходьбе, метании копья, молота и диска, а также в толкании ядра, прыжках в длину и высоту. Так уже в первый день турнира в рамках национального чемпионата мастер спорта России международного класса неоднократный чемпион мира и Европы Александр Александров завоевал серебро в толкании ядра с результатом чуть больше 13 метров. А на первенстве России отличился юный спортсмен Дмитрий Оганесян. Он стал бронзовым призером, преодолев дистанцию в 1,5 километра. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Вот это называется оперативная журналистика. Уже на сайте нашего телеканала появился сюжет про спасение птичек. Только что посмотрела. Вот так вот наши коллеги оперативно работают. Ладно, здравствуйте еще раз. Для тех, кто только к нам присоединился, вообще не понимает, про что мы говорим. У нас тут просто утиное семейство было спасено несколько минут назад благодаря усилиям нашего медиахолдинга и конкретно одного нашего коллеги Михаила Васильевича Епихина, который лично их доставил до пруда.
4: А я?
3: Да.
4: Хочу. Ну, вернее, забыл. Хотел, но забыл, когда мы про чемпионат мира по футболу говорили. Угу. Вчера играли в Португалии.
3: Вчера, кстати, была годовщина смерти Юрия Шатунова, поэтому вот не зря я вспомнил его песню сейчас.
4: Португалия и Узбекистан.
3: Угу.
4: И знаете, самое интересное, я начал смотреть матч чуть позже.
3: Каково сочетание? Представляете, на футбольном поле Португалия, где, извините, Роналду, да, играет, и Узбекистан, которые впервые вообще отобрались на чемпионат мира. Это же какое сочетание, обалдеть.
4: Так вот, я начал смотреть чуть позже. И что вот самое такое стрёмное, что ты не можешь открыть соцсети, зайти там, посмотреть в Максе, не прислали тебе сообщение, потому что я подписан и на Матч ТВ, там, и на Матч Премьер, и на вот эти все, короче, паблики, которые
3: Тимур
4: транслируют.
3: Тимур не открывает
4: новости, интернет. И там постоянно приходят, типа, португальцы, типа, гол, Роналду. Я так, ну, прям краем глаза вижу, я уже знаю, что Роналду забил гол, да. Мне уже как-то, ну, интересно смотреть, но я уже знаю, что чего ожидать.
3: Спойлеры
4: пошли, везде,
3: да.
4: Я стараюсь, ну, закрытыми глазами, ля-ля-ля, уши затыкаю, иду, включаю телевизор в повторе. Ну, задержка там была минут 40. И смотрю, мощно смотрю этот матч. Вот. И счет 3-0.
3: Угу.
4: Я уворачивался всеми правдами и неправдами, чтобы, ну, не узнать раньше времени, как закончится встреча. Потому что итоги были уже опубликованы. И Марина такая скидывает мне пост. Говорит, там что-то Роналду рекорд, да, у тебя какой-то поставил.
3: Короче, я говорю, очередной рекорд у Роналду.
4: Открываю пост, и первое, что я вижу, это заголовок, типа, Роналду поставил рекорд в закончившейся встрече Португалия-Узбекистан со счетом 5-0. А у меня идет там, ну, там, прям в 60-е минуты 3-0. Я говорю, Марина, ну, ты, от тебя, вот от кого, от кого?
3: От тебя подставы я не ожидал.
4: Ну, от тебя такого не ожидал.
3: Потому что Тимур реально не открывает новости, не смотрит соцсети. Он даже, когда телевизор включает, быстро-быстро без звука перематывает, чтобы не увидеть, не дай бог, никаких спойлеров, на начало матча перематывает. Поэтому я, ну, совершенно без задней мысли ему вчера это отправила, и вот так вот благодаря мне он все узнал, и было уже неинтересно. Но вообще,
4: не, ну, ладно,
3: сказать,
4: интересно, я не ожидал, что сейчас узбеки как возьмут, как перевернут встречу с 3-0 на 3-3. Ну, честно говоря, не питал подобных иллюзий, но и Марина говорит, ну, блин, извини, а там как раз угловой подают. Я говорю, смотри, сейчас гол забьют. И подача, гол. Я говорю, знаешь, откуда я это знаю? Потому что... Ну, в общем, ладно, Роналду молодец. В такую, как бы, бомбардирскую гонку бросился в погоню за Месси, Мбаппе, там они втроем сейчас что-то феерят на этом чемпионате мира. Не об этом хотел рассказать.
3: Подожди, ну раз
4: два
3: уж...
4: Два момента вот, которые...
3: Вот, раз уж ты начал, ты же расскажи про болельщиков.
4: Два
3: это же
4: момента...
3: Любопытно.
4: Бьют штрафной. Ну, назначили в ворота Узбекистана штрафной, очень близко к линии вратарской. И Роналдо у мяча, вот эта стойка его, знаете, ноги на ширине плеч расставил, руки так тоже расставил наискось. Все, сейчас бить будут. И показывают трибуны все с телефонами вообще. Ну, все с телефонами снимают этот момент, как Роналдо сейчас будет бить. В итоге
3: и
4: он всех,
3: забьет,
4: всех,
3: да,
4: обманул, он не пробил, хотя все думали, что вот он сейчас ударит, он прям сильно мощно был заряжен этот удар.
3: И
4: он
3: чего?
4: Как бы сделал такой обманный шаг навстречу мячу, а ударил другой из-под тишка, и забили гол как бы. А Роналдо, знаешь, как пошутил комментатор, Роналдо отдал голевую передачу в этом штрафном. Ну, прикол в том, что он мяча даже не касался, но все были настроены, и стенку поставили из защитников, и вратарь занял такую позицию, чтобы сейчас будет бить Роналду, мне надо там прыгнуть в девятку и вытащить
3: голевая
4: мяч.
3: Голевая передача от слова «гол» или «голень»?
4: От слова «гол», да. Угу. Голевая передача, если я тебе
3: это
4: как бы дал пас,
3: мяч, а другой
4: дал пас,
3: забил гол.
4: А ты сразу забиваешь, и я как бы голевую передачу совершил. А Роналду даже мяча не касался. Но как бы комментатор пошутил, что он ментально, он мысленно...
3: Отдал
4: голевую передачу. То есть он усыпил. Здесь все 11 человек сборной...
3: А так можно?
4: Марина, ну успокойся. Все 11 человек сборной Узбекистана думали, что бить будет Роналду, но ударил другой. Это
3: так
4: не
3: я
4: суть.
3: Я спрашиваю, а так можно? Это не считается, там, типа, красная карточка, вы обманули сборную Узбекистана. Ну, типа, нет, они же все думают, что мяч...
4: Когда-нибудь FIFA дойдет и до этого, реально. У них сейчас такие дебильные правила.
3: Не, подожди, а разве... Нет, я серьезно возмущаюсь. Разве это разрешено правилами? Все смотрят за одним мячом, а забивают другой вообще с обратной стороны.
4: Мяч, ну ты что?
3: Ну, получается, все смотрят на Роналду, который должен забить.
4: Штрафной.
3: Да.
4: Штрафной. Стоит мяч. Неподвижно. Да. Стоит на поле.
3: Да.
4: Мы сейчас будем бить штрафной. Я могу этот штрафной разыграть тремя способами. Я могу отдать пас, подойти к мячу, пас отдать тебе, ты там 3 метра от меня стоишь, ты потом его там разыгрываешь
3: могу
4: или входишь.
3: Сама.
4: Могу ударить поворотом, могу сделать навес какой-нибудь по высокой траектории.
3: А, и он выбрал первый вариант.
4: И он выбрал вариант вообще не трогать мяч. Вообще не трогать мяч. Все думали, что вот он сейчас сделает 2 шага и ударит.
3: А подбежал другой.
4: Просто подбежал.
3: Понятно.
4: И пнул его.
3: Но
4: сразу.
3: Но мяч-то был тот же самый.
4: Мяч тот
3: ну
4: же
3: все,
4: самый,
3: тогда
4: да.
3: Ладно.
4: Все думали просто, что бить будет Роналду.
3: Тогда
4: понимаешь,
3: ладно,
4: все,
3: да.
4: Успокойся. Но все снимали на мобильные телефоны, это мне первое понравилось. А второе, это когда Роналду забил, показывали болельщиков сборной Узбекистана, который, ну, по идее, им забил Роналду, ну, то есть Португалия забил Узбекистану, они должны быть грустные, а они все, ура, стоят такие, да, давай, с флагами узбекскими, радуются, мощно радуются, они видели гол Роналду в ворота своей сборной, понимаете? Ну, это, нет, нифига себе достижение.
3: Ну, так-то это, да, история.
4: То есть я был там в Америке, например,
3: впервые на чемпионате
4: мира.
3: Впервые Узбекистан.
4: На матче сборной Узбекистана.
3: Где играет сильнейший футболист мира.
4: И нам забил Роналду в последнем своем чемпионате мира. Он, скорее всего, не выйдет там в 30-м году на чемпионат мира.
3: Ну, это правда исторический момент.
4: Исторический момент. Узбеки так мощно радовались тому, что им забили гол. Это вот просто надо было видеть.
3: Смешно. Но я их понимаю, если честно. Я разделяю их чувства.
4: Еще интересное хочу рассказать про этот чемпионат. Там деньги крутятся, ну, колоссальные, миллиарды долларов, да. И вся вот эта история, связанная с чемпионатом мира и со спонсорскими деньгами, она построена на максимальном заработке. Угу. Для этого придумали паузу на водопой. А вчера, получается, когда там вечером, или это позавчера вечером было, Франция играла. Да, короче, не суть. Вообще абсолютно не важно, с кем. В матче был дождь.
3: Угу.
4: Ну, представь, дождь идет. Судья на 23-й минуте свистит, останавливает игру.
3: Серьезно?
4: И отправляет людей на водопой. Чтобы они как бы попили водички, от жары спаслись. А, дождь идет. Дождь.
3: Образованные москвичи говорят дождь.
4: Ну, рекламу надо показать, потому что ее продали вот эти 3 минуты рекламного времени. Поэтому ее надо показать, хочешь не хочешь. И вот они под дождем идут куда-то просто к бровке, стоят там 3 минуты, возвращаются играть. Это, ну, это тупость несусветная, но таким образом зарабатывает там федерация футбола и непосредственно страны-организаторы зарабатывают деньги. И еще по поводу, вот очень интересная новость. У каждого стадиона, на котором играют сейчас сборные, есть какой-то спонсор. И это такая тенденция. У нас, например, вот РЖД-арена, да, в Москве, где играет Локомотив.
3: Угу.
4: Но как бы спонсор титульный у Локомотива РЖД финансирует РЖД эту команду, и арена называется РЖД-арена.
3: Да.
4: А, например, Газпром-арена какая-нибудь условно. Ну, понятно, спонсор.
3: Питере,
4: Озон-арена.
3: Да.
4: Ну,
3: Краснодаре Озон, да.
4: Вот. И в Америке то же самое. У них там
3: бренды?
4: Спонсоры, бренды Mercedes, там Levi's, у них практически все стадионы, на которых
3: типа
4: играют.
3: Они берут себе, выкупают стадион.
4: Ну, не выкупают.
3: Ну, не на постоянку как бы.
4: Не выкупают,
3: да,
4: уже
3: поняла.
4: 15 раз говорю. Они спонсируют эту историю,
3: да.
4: Команду, которая играет на этом
3: и
4: стадионе.
3: И этот стадион носит имя вот этого бренда.
4: Типа приставка появляется,
3: да.
4: Типа Levi's, там, арена такая-то в Лос-Анджелесе.
3: Levi's — это известный бренд джинсов, если вдруг кто, может, не в курсе.
4: И FIFA к ним до чемпионата мира пришли и говорят, вот у вас арена так называется, хотите, чтобы во время чемпионата мира эта арена также называлась? Они говорят, а нет, ну, в смысле, хотим. Они говорят, это стоит там миллиард долларов, например. Ну, платите, и мы оставим. Левайс говорит, да нам нафиг оно нам надо. Ну, то есть зачем? Мы уже заплатили за то, чтобы этот стадион так назывался. Мы не будем платить дополнительно. Вот, пусть все остается как есть. Ну что, ФИФА говорит, ну хорошо, тогда мы из принципа завешаем все ваши логотипы, которые есть на стадионе. Ну, ткани,
3: и не будем их бесплатно показывать.
4: И не будем
3: в рамках именно чемпионата мира.
4: Бесплатно показывать. И на всех стадионах они завешали там. Где-то Mercedes значок завешали, где-то, а в основном Levi's там спонсор. Они позавешивали их логотип.
3: Просто серыми тканями.
4: На что маркетологи Levi's.
3: Очень крутые ребята.
4: Ну, по-моему, гений. Они взяли и сменили логотип у себя в соцсетях. То есть в запрещенном Инстаграме, в России запрещенном, у них там разрешен. Где-то там в соцсетях других, которые у нас, как правило, запрещены, они изменили
3: да
4: вот этот
3: логотип.
4: На сайте
3: изменили значок.
4: Логотип.
3: Они везде поменяли.
4: Levi's на как бы завешенный тканью логотип.
3: Ну, то есть был красный значок Levi's, а стал серой завешенной тканью. То есть они просто скопировали вот это завешенное серой тканью их значок, да, их бренд, и заменили на основном своем бренде.
4: И получили колоссальную рекламу. То есть абсолютно все крупные СМИ, мировые, федеральные, там, региональные, городские, мы вот сидим сейчас об этом разговариваем. Бесплатная абсолютно реклама. Потому что инфоповод о котором можно говорить. Это инфоповод. Если в инфоповоде фигурирует какой-то бренд, можно не считать, что ты его как бы рекламируешь, тем более ты бесплатно об этом говоришь. Правильно?
3: На самом деле гениальный ход маркетологов.
4: Гениальный ход маркетологов. После этого последовали и другие фирмы, например, Heinz, который также не заплатил, видать, FIFA для того, чтобы...
3: Короче, на стадионах есть зоны с перекусами, там можно сделать себе хот-дог, и там везде кетчуп Heinz. И поскольку Heinz отказался платить FIFA деньги за то, чтобы их бренд был как бы виден, они за все бутылки кетчупа заклеили скотчем. И после этого Heinz сказал окей, и также заклеили у себя на всех рекламных счетах, билбордах, на сайте в своем, в соцсетях, и это тоже стало просто рекламной бомбой. Вот так. То есть обратного эффекта добились в FIFA, потому что они хотели эти бренды скрыть, а в итоге этим брендом была лучшая реклама.
4: Бесплатная.
3: Бесплатная, абсолютно. А те спонсоры, которые заплатили деньги за то, чтобы в рамках чемпионата рекламироваться, к ним внимание гораздо меньше. А к этим бесплатным просто все мировое сейчас сообщество приковало, да, свое внимание. Это прикольная, на самом деле, история. По поводу, кстати, вот чемпионата мира, раз ты первый, да, начал, заговорил про это, все-таки давай скажем, что Роналду тоже стал теперь первым футболистом, который забил на 6 чемпионатах мира. Это вот тот самый рекорд, который я вчера Тимуру кинула скриншот, типа, смотри, у Роналду рекорд. И вообще у них тут просто рекорд на рекорде, рекордом погоняет. Там уже у Месси рекорд, у Роналду рекорд. И я думаю, господи, из чего уже? Понимаете, ну как бы 6 чемпионатов мира, он там забил. Ну и что? Вот для меня это не то чтобы достижение, но это типа весь футбольный мир восхищается.
4: Во-первых, он самый голеадор вообще среди всех игроков сборной Португалии всех времен.
3: Есть такое слово, реально?
4: Ну нет, конечно, бомбардир называют. Самый мощный бомбардир. А во-вторых, извини меня, поехать на 6 чемпионатов мира
3: и
4: в составе сборной и в каждом забить.
3: То есть это как бы никто не делал
4: он
3: до этого.
4: Он один,
3: да?
4: Кто это сделал, поэтому он достоин.
3: То есть это реально круто, да? Окей, хорошо, убедил.
4: Достоин рекорда.
3: Так и быть. Ладно, я, кстати, еще одной строкой, это уже не про футбол.
4: Мне понравилось вчера в студии, уже после этого матча, Губерниев пригласил в гости экспертов, одним из них был Аршавин.
3: Угу.
4: Наш российский футболист, наша всеми любимая звездочка, наш любитель чипсов. В общем, на что Губерниев ему говорит, ну и что, ты там, значит, болтал на то, что Роналду вообще ни о чем, и ты лучше бы сыграл, если бы... Россия, да, участвовала. Ну, подкалывает его как можно.
3: Ну, понятно.
4: Ну, как, что ты скажешь? Ну и что вы скажете, Андрей? Как выступил лучший футболист планеты на этом мундиале? На что Аршавин говорит, ну, лучший футболист это Месси. Ну, они посмеялись. Юмористы, что?
3: Юмористы. Я тут, кстати, заглянула в наши комментарии. Во-первых, Елена написала, не просто написала, прислала фотографию очаровательных ромашек, которые, я так понимаю, у вас дома стоят, да? Ваза на столе. Где вы их взяли? Скажите, пожалуйста. Где-то у вас рядом с домом есть лужочек волшебный, да, где вот это все растет. Потрясающе. Сегодня просто отмечается День ромашек. Всех, кто любит эти цветы, поздравляю. Вот Елена нас тоже поздравляет. Спасибо большое. Безумно красиво. Безумно. Георгий написал нам историю, тоже связанную с утками. У нас сегодня тема уток просто одна из самых обсуждаемых. Причем, когда мы шли на эфир, мы не подозревали, что так будет. Вот Георгий, кстати, Георгий из Томска, я напомню. Мы просто говорили, что в любом югорском городе сейчас, да, можно уточек встретить. Но не только в Югре, это вообще реально везде. Вот пишет нам слушатель, я на днях чуть случайно целое семейство утиное не сбил. Переходили они, в общем, неосвещенную дорогу в темное время суток. Я только в последний момент зацепила вот мой взгляд, да, объехал их. Ну и в итоге остановился, вышел с фонариком, чтобы они перешли таки дорогу, и никто другой их не сбил. Так что гуляющие утки, это повсеместно, пишет нам Георгий. А я хочу сказать, что вы большой тоже молодец, совершенно неравнодушный, добродушный человек, который время свое как бы не пожалел, да, вышел, помог птичкам. Круто. Еще и фонарик у вас в машине есть. Вот у нас есть фонарик в машине? Нету. А почему?
4: В каждом телефоне есть фонарик.
3: А, ну
4: Может быть, это был не специализированный какой-то фонарик, а фонарик на телефоне.
3: У меня просто у папы вот есть такой фонарик в деревне, мощный. Им просто, если выйти, я не знаю, куда-нибудь в лесную чащу и включить его, мне кажется, будет видно на другом конце леса. Вот настолько мощный. Вот такие надо, мне кажется, в машине с собой возить. Георгий, вам спасибо большое. Очень тоже добрая история у вас.
4: Самсон пишет, что, между прочим, Пахтакор почти стал чемпионом из СССР. В свое время.
3: Угу.
4: Пахтакор. Знаешь, клуб такой.
3: Ну, вот сейчас как бы уже знаю. А так, в целом, футбольной темой не интересовалась никогда.
4: Пахтакор. Оле, оле, оле, оле. Пахтакор, чемпион.
3: Нет. Ну, мне как бы, ну, еще раз говорю, не особо я этой темой увлекаюсь.
4: Да и сейчас играют неплохо. Я, насколько понимаю, они не в чьи, там, ноздря в ноздрю постоянно каждый чемпионат. Ну, первое или второе место.
3: Понятно. Ладненько, про футбол поговорили.
4: А вообще, Узбекистан в какой лиге играет? Я просто не слежу за узбекским футболом.
3: Мне очень...
4: Точно, где он играет? То есть это Лига чемпионов все-таки азиатская? Или, вряд ли европейская, да? В европейской Казахстан играет. Угу. Россия играла когда-то. Да, Беларусь, если выигрывали. А вот Узбекистан, он, наверное, в азиатской Лиге чемпионов, да?
3: Наверное. Опять же говорю, я в этом не сильно не разбираюсь, не у того ты спрашиваешь. А мне очень
4: нравится... Интересный комментарий, на самом деле. Утка жареная, вкусная. Ой. Пишет нам Евген. Ну, вот, с одной стороны, да. Вот давайте так, да? Вот мы когда едим утку, ну, вкусно же. Никто же не грустит по этому.
3: Раз в жизни ела утку, если честно. Ну, может быть...
4: Ну, курицу. Каждый день курицу ешь.
3: Может, попался человек, который плохо ее готовит, но мне не понравилось.
4: Каждый,
3: утка, что жесткое.
4: Каждый день ты ешь курицу.
3: Курочку кушаю, да.
4: Но если ты сейчас на улице увидишь цыпленка куриного...
3: Да, я скажу...
4: Ты его начнешь мощно спасать, писать везде, где только можно. Ты говорите, давайте, пожалуйста, всем миром поможем, скидывайтесь деньгами, построим курятник. Ну, вот такое, да, произойдет? Хотя мы просто приходим в магазин, берем мясо, идем домой.
3: Ну, потому что, подожди, утка, которая в магазине продается, и утка, которую в городе увидела спас, это две разных утки.
4: А вот это уже называется дискриминация по домашнему или дикому признаку, понимаешь?
3: Ну, возможно, да, возможно. Но я в этот момент же не об этом ты не думаешь. Но спасибо вам, Евгений. Я так понимаю, Евген все-таки полное имя Евгений, да? Вряд ли человек прям в паспорте записан так. Ну, мысль подкинули вы вполне справедливую. Я безумно вообще в восторге от того, как мы с вами сейчас...
4: Тебе он букетами закидывает, Елена пишет.
3: О,
4: присоединяюсь к тезке, к другой Елене, всем ромашек, вот
3: да,
4: букет.
3: Да, боже. А у вас вот как раз хризантемки, правда ведь? Это вот...
4: Ну, а что, ромашковидные хризантемы?
3: Ну, да,
4: или хризантемовидные ромашки?
3: Большие ромашки, вот их зачастую как раз покупают мужчины своим женам, которые любят ромашки, но зимой их нигде не встретишь, вот эти настоящие полевые. И вот это замена такая, альтернатива. Спасибо огромное вам, Лена. А у вас, судя по всему, это какой-то цветочный магазин. Вы работаете в цветочном магазине?
4: А, вот что, сейчас про ромашки расскажу. Александр тут написал, в Новоганске ромашки растут сами по себе. Рви не хочу.
3: Ну, классно. Нет, правда классно.
4: А
3: что...
4: Елена-то пишет. Муж узнал от вас, что сегодня праздник у ромашек. Съездил на поле, а мы живем в селе, и привез букетик. Спасибо вам за вечер. Роза из магазина, это совсем не то.
3: Совсем не то, я соглашусь. Ромашки. А еще как прекрасно, когда вот все-таки живет человек где-то в сельской местности, да, и не надо ехать вот это в магазины цветочные. Просто вышел на ближайшую лужайку, полянку и сорвал эти цветы.
4: Единственный
3: это
4: вопрос, а о чем мы сегодня такие ванильные, философические и добрые?
3: Вот
4: меня
3: мысль...
4: аж это раздражает.
3: Не надо честно. Раздражаться. Эту мысль я как раз хотела минуту назад сказать, но наши слушатели, видишь, ромашками нас в хорошем смысле закидали. Спасибо вам большое. Я как раз хотела сказать, как мы прекрасные филигранны уже 2.5 часа обходим
4: ни
3: с тобой.
4: Ни о чем общаемся.
3: Обходим с тобой все вот эти серьезные и, возможно, никому не нужные темы. Возможно. Такое ощущение, что сегодня пятница. А ведь у нас обычно по пятницам такие ванильные эфиры.
4: Ну, среда маленькая.
3: Среда маленькая пятница. Ну, вот у нас как-то становится так, что среда иногда по контенту даже больше пятница, чем сама пятница. Потому что нет-нет, да в пятницу что-нибудь негативное обсудим. А сегодня пока сплошной позитив. Ну, я только за, честно говоря. Если будут еще миллион позитивных поводов, и мы не дойдем до таких животрепещущих проблемных тем, я буду даже очень не против.
0: Свои люди.

0: не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
2: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
5: Радио Югра.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, у меня сейчас две новости, они похожи, но одна про школьников детей, а вторая уже про нас, взрослых, россиян. Ну, в общем, тема смежная, на самом деле, она касается еды. Начну я с наших школьников, более того, когда я говорю наши, это действительно наши югорские школьники, но конкретно про Сургут сейчас буду говорить. Но мне почему-то кажется, что вот то, что выявили в Сургуте, в сургутских школах, оно справедливо для всех школ. Неважно, даже не только югорских, для любой российской школы, мне кажется, это справедливо. Короче, у нас депутаты городской думы в Сургуте, вот представляете, депутаты, они же вот разные вопросы обсуждают, даже иногда в том числе и школьное питание. Вот на последнем как раз заседании обсуждали они школьное питание. А почему? Потому что они до этого попросили проанализировать администрацию местную, ну, в частности, департамент образования, да, систему питания в школах. Что ребята едят, что не едят. Выяснилось, во-первых, печальная статистика, что почти половину еды дети выбрасывают. Ну, то есть они тупо ее не съедают, она в итоге выбрасывается. Представляете, половина того, что подается детям в столовой, к сожалению, потом идет на помойку. Вот, это вывод номер один, который сделали в департаменте образования в Сургуте.
2: А, ну, и это не вывод, это констатация факта.
1: Факт,
2: причина,
1: да,
2: нужна. Ну, вывод, это если ты бы сказал, потому что невкусно. Вот такой вывод.
1: Например. Нет, вывод мониторинга.
2: Или потому,
1: Тимур,
2: что, например, мы накрываем на стол, да, угу, по количеству детей, а они там перекусывают чипсами, например, на перемене и не приходят,
1: ну, кстати,
2: есть.
1: Кстати, чипсы давно уже запретили в российских школах, даже, ну, в буфетах.
2: Проносить их не запретили, да?
1: Проносить,
2: можешь купить,
1: да,
2: в любом магазине,
1: это
2: привезти,
1: правда,
2: с собой. Или, например, мы не учитываем и не запрашиваем списки посещения, угу, посещаемости, и столовые накрывают на всех. То есть у нас там 30 человек в классе, да, все питаются бесплатно, и 30 порций мы даем.
1: Но это уже немножечко другое, это причина. А был мониторинг школьных столовых, в апреле и в мае его проводили, и выяснилось, что, во-первых, половина питания уходит мимо, то есть на мусорку в итоге. И результаты еще этого мониторинга показали, что чаще всего дети отказываются от полезной еды. То есть самые востребованные, популярные сейчас у школьников блюда – это углеводные, быстрые, причем быстроуглеводные, типа блинчики, панкейки, оладьи, макарошки, сосиски. Все дети это любят, это факт, я даже ничему здесь не удивлена. Поэтому я говорю, что это справедливо наверняка для любой,
2: ну,
1: российской школы.
2: Ну, какой-нибудь капустный салат, который ребенок вряд ли считает
1: самый
2: вкусным.
1: Вот смотри, то, что чаще всего дети не съедают – это молочные каши, это рыба, гречка, например. Вот все то, что полезно, максимально полезно. И вот как раз сетуют на это специалисты, что, например, рыба и мясо, они должны составлять основу рациона школьников,
2: потому что это сбалансированное. Если просто отварить мента и подать его, ешьте, я бы его не стал, честно говоря, потому что это не входит в мои пищевые пристрастия.
1: Я бы съела, но у нас с тобой очень разный вкус,
2: вот
1: это
2: именно.
1: Правда. Еще одну проблему вывели в рамках этого мониторинга, это остывшая еда. То есть, когда дети приходят, еда уже стоит холодная. Почему? Потому что большое количество учеников питаются и приходится раскладывать эти блюда заранее, да, и, соответственно, пока они стоят и ждут своих школьников, они успевают остыть. Вот, и сейчас ищут одно из решений, да, такой проблемы, по крайней мере, смотрите, какая интересная находка, я вообще первый раз слышу про такое. В одной школе Сургута, не знаю, к сожалению, какой, не сообщают у нас, в какую конкретно школу хотят внедрить эту технологию, короче, закупят специальные термоподносы.
2: Ага.
1: То есть это термоподносы, которые, я так понимаю, с подогревом, и на них тарелки будут стоять и долгое время не остывать. Вот это у нас, знаете, в кофейнях есть такая технология, да, когда на горячей поверхности стоят кружечки, чашечки для кофе, и они всегда горячие. Вот такой же принцип, только это специальные подносы. Но это будет в качестве эксперимента в одной из школ. Посмотрим, к чему это приведет и как это вообще скажется на ситуации. Ну, условно, часть детей, может быть, не едят горячие блюда, там мясные или рыбные, потому что они холодные. Я не знаю, большой ли процент, ну, может быть, кто-то и не ест. Наверное, это не основная причина. В целом, вкусовые предпочтения школьников, правда? Вот, ну, если у тебя есть блинчики там или, например, сосиска с макаронами, вряд ли ты будешь гречку с отварной рыбой. Вот и все. Это правда именно...
2: Смотри, ты правильно говоришь, вкусовые предпочтения. Я что, в школе учился, и у нас был кадетский класс. Нас mm-hmm. кормили бесплатно. Бесплатно, mm-hmm. причем накрывали на всех. Ну, то есть, у нас было 13 человек всего лишь. Ну, они все 13 никогда не... Очень редко, когда мы все приходили в школу. Кто-то болеет, кто-то там, не знаю, на сборах, кто-то в КВН играет. Ну, как правило, это человек там 9-8 у нас uh-huh. было в школе. Вообще вольготно учиться было, 10-11 класс. И я вот по опыту помню, мы кушали то, что реально вкусно. Ну, то есть, плов, если мы съедали, еще и воровали у первоквашек, если они не доедали. Если это что-то, ну, прямо не для нас, вот как ты правильно говоришь, какая-нибудь холодная вареная рыба. Ну, никто ее особо не ел.

0: все оставалось. Мы там, ну, вместе с этим нам давали компот, какая-то печенька или там сырок какой-то. Мы это ели и шли дальше на уроки. А все это оставалось нетронутым.
1: Ну вот, так это в любое время, что 20 лет назад, когда мы были, да, школьниками, что сейчас это актуально. Потому что дети, они все-таки не меняются. Они, как говорят, сначала съешь суп, потом конфеты. Нет, нам, пожалуйста, конфеты вперед. Ну, в общем, еще одно интересное, как вот, мне кажется, решение. Сейчас вот я про него расскажу. Термоподнос — это лишь один из, скажем так. А второй мне нравится больше, потому что его, во-первых, оно бесплатное, это решение. Ну, как, по крайней мере, требует меньше средств, чем те же подносы, например. А во-вторых, его можно распространить вообще везде, не только в сургутских и в югорских школах. Я бы вообще, может быть, даже из других регионов за этой практикой понаблюдала. Потому что дети, это же всегда что-то про игру, про игровые формы. То есть любой ребенок активно включается в игру, в какие-то там споры, знаешь, вот азартные же мы все. Я вот, например, в детстве на спорт такую дичь творила, это просто жесть, если честно, даже не буду рассказывать. Но Тимур знает эти истории. Ну и в целом в игру всегда легко дети вовлекаются. Неважно, сколько им лет, 7, первый класс, да, или 17, 11 класс. Короче, для того, чтобы популяризировать школьное питание, именно хорошее, правильное вот это, да, сбалансированное, предлагают в Сургуте проводить конкурс. Даже уже есть кодовое название такое, пока рабочее, не факт, что оно именно так приживется. Чистая тарелка. А суть в том, что участники этого конкурса, если съедают все полностью, то их каким-то образом будут поощрять за это. То есть съел тарелку полностью — получи бонус. И вот это как раз, может быть, кого-то будет стимулировать. Вот, мне кажется, в эту историю я бы включилась на уровне, вот на...
0: Что мне мешает?
1: На месте школьника я бы включилась активно.
0: Что мне мешает в тарелке все смахнуть, в другую тарелку и сказать, что я съел все?
1: Ну нет,
0: или
1: это же
0: в урну?
1: Ну это же будет все контролироваться, естественно. Какие-то ответственные лица будут смотреть, ага, Петя ест, реально сидит и ест, значит, Петя будет в конце какой-нибудь приз за это. Условно говоря, понятно, что это надо все придумывать. Но здесь мне нравится сама форма игровая. Будучи я школьником, я бы в это включилась. Я просто чисто по своему опыту говорю. Ну и по опыту моего вожатства, потому что огромное количество детей через меня, как через вожатую, прошли. Поверьте, эти формы прекрасно работают с детьми, причем разных возрастов.
0: Комментарий есть. Ну как ты думаешь? Давай по почерку. Как ты думаешь, кто написал? Я знаю причину в школе, почему невкусно. Разговаривала с поваром как-то. Она рассказывала, что продукты ужасные. Колбасу плохого качества, говорят, иногда завозят. И как-то пытаются реанимировать, типа пожарить там перед тем, как в блюдо подать. Но не все так делают. Вот в саду тоже ужасную колбасу давали, когда работала. Никогда бы детям ее бы сама не дала. Мясо иногда нет, овощную рагу подают. Вот.
1: Не знаю.
0: Вот такие комментарии.
1: Кто это может быть? Это много кто из наших слушателей может написать.
0: На самом деле...
1: У меня несколько вариантов в голове.
0: Давайте так, в одном муниципалитете, ну, как минимум, одном муниципалитете в Югре выявляли что-то похожее, такую, знаете, недостаточно хорошую организацию детского питания. И с этим подрядчиком расторгали, понятное дело, что контракты.
1: Да.
0: Ну, есть, понятно, что иногда кто-то там из предпринимателей хочет сэкономить, иногда привозили, я помню, тоже истории были, там же завозят сразу много. Вот, завозят откуда-то, с какой-то базы, где оно все хранится. Там бывает иногда лук не свежий, там бывает иногда, что курица какая-то падает. Но это очень сейчас... по крайней мере, в последнее время строго пресекается. Возможно, хочется верить, что в наших школах такого нет. И вот когда мы этот вопрос поднимали, а как в ваших детей кормят в школах, ни один человек не написал, что фигню всякую дают, есть невозможно. Все писали, что очень вкусно, мы сами там проверяли, сами едут, дети хвалят,
1: по большей части, да. Может быть, просто кто-то не захотел писать плохое.
0: Не ставлю под сомнение ваши слова и вашу знакомую повара в школе. Возможно, в этом тоже своя правда есть. Опять-таки, где она работает, да, в каком регионе? О каком регионе речь идет?
1: Ну, школа на школу не приходится. Ладно, опыт разный есть, на самом деле, да. А про вот эту тему как раз я хотела уже говорить.
0: У меня же случай тоже был.
1: Во взрослом ключе.
0: В школе был случай, я же рассказывал, нам бесплатно там это кормили. И как-то раз мы приходим, и дали сырки. А их разгрызть невозможно. Они прям заморожены из морозильника. Так. И прям как-то непонятно. Я смотрю, а срок годности уже вышел. На 5 дней, короче, сырки просрочены. А несколько столов от нас сидит директор. женщина, очень хорошая, между прочим. Я к ней подхожу, говорю, смотрите, вот что это за ерунда, почему нас так кормят? Ну, вот как вы считаете, нормально, что просрочку дают? Так она такое им разгоняй устроила, что нам потом сырки давали, вот не поверите, типа позавчера их сделали, сегодня мы их уже едим. Ну, у нас с питанием было прям...
1: А теперь давайте перенесем вот эту же историю, только уже во взрослую жизнь. Сегодня российская газета пишет материал на тему того, как мы с вами вообще... Ой, сколько мы всего с вами выкидываем. У нас, оказывается, в холодильниках портится просто десятки тонн продуктов. Я сейчас в целом про страну говорю. Подсчитали эксперты, что мы с вами, россияне, выкидываем за год более 40 миллионов тонн еды, которую покупаем, она по каким-то причинам портится, ну, или там не съедаем, или не нравится, или еще что-то. 40 миллионов тонн. При том, что эти же эксперты
0: говорят...
1: Ты так
0: говоришь, как будто мы должны эту
1: много.
0: Цифру осознать. 40,
1: это огромное,
0: не 30, огромное. Не 20, а 40 миллионов
1: тонн. Я сейчас скажу тебе для сравнения, чтобы ты понимал. Для того, чтобы обеспечить продуктами всех малообеспеченных людей в России, эти же эксперты почитали, требуется 1 миллион тонн еды.
0: Понятно.
1: А мы 40 миллионов выкидываем.
0: А зачем это сравнивать? Это типа мы виноваты в том, что малообеспеченные не едят
1: плохо. Это просто...
0: То есть ответственность на мне, да?
1: Да никакая это не ответственность. Это просто сравнение. Вот если бы мы эту еду, условно, не на помойку выкидывали, а куда-то складывали, хорошую, свежую, которую мы потенциально могли съесть, но не съели по разным причинам, мы бы 40 раз накормили всех малоимущих за год. Понимаешь? Вот и все. А вообще, львиная доля вот этих как раз отходов приходится на нас с вами, на простых россиян, я имею в виду на домохозяйство. 70% вот этой выкинутой еды приходится на простые наши вот холодильники, квартиры, дома и все такое. И только оставшиеся 30% приходится на ритейл и общественное питание. То есть магазины и кафе, и рестораны.
0: Вот эта вот информация, она какая-то, ну, несуразная. Мне она в голове не укладывается. Почему? Потому что у нас по статистике среди всего населения нашей страны малоимущих-то примерно около 3 миллионов, да, человек?
1: У нас в Югре около 5%.
0: Не, вот, ну, хорошо, в Югре 5% это малоимущих, ты утверждаешь, это точно знаешь?
1: Да, я тебе сейчас эту новость даже расскажу.
0: По России, да?
1: Я тебе просто говорю, что даже в Югре,
0: хорошо, давай,
1: регионе,
0: в России 5%. То есть ты хочешь сказать, что если каждый двадцатый малоимущий у нас в стране...
1: Я так не говорю, я сказала, что в Югре 5%. Где-то, может быть, меньше, где-то больше, где-то
0: еще,
1: точно больше.
0: У нас еще благополучнее. Ну,
1: да.
0: Примерно в среднем каждый 20-й. А мы выкидываем в 40 раз больше еды, чем можно было бы накормить малоимущих.
1: Угу.
0: То получается, то, что мы едим в 5 раз больше, чем малоимущие, и выкидываем только больше в 2 раза, чем малоимущие потребляют. Ну, это бредятина какая-то, ну, правда.
1: Ну, не знаю, российская газета со ссылкой на экспертов об этом пишет. Вполне доверяю, потому что, Тимур, даже основываясь вот просто на нашем личном опыте.
0: Я просто не понимаю, зачем мы это обсуждаем? Какой вывод из этого сделать можно?
1: Что я для себя лично вывод делаю, что...
0: Мы потребительским терроризмом занимаемся, портим еду. Но если у меня хлеб заплесневел, я его не буду есть.
1: Да это бог с ним.
0: Есть
1: ладно,
0: моя
1: ты
0: вина
1: там кусок
0: в том,
1: хлеба
0: что,
1: не съел.
0: В том, что он на следующий день заплесневел. Есть ли моя вина?
1: Твоя вина знаешь, в чем есть? Когда ты, например, покупаешь, не знаю, упаковку рыбы или сосисок или еще чего-нибудь, они у тебя лежат в холодильнике, и потом, о, срок годности закончился, пошел и выкинул новую целую пачку. Вот такое же бывает периодически. Я и себя за это ругаю. Иногда чуть, от жадности чуть больше покупаешь в магазин, чем надо, и потом тоже не съедаешь, оно выкидывается. Вот честно, вот, вот руку на сердце положа, могу сказать, что мы с Тимуром тоже, ну, как бы, достаточно часто что-то выкидываем.
0: Ну, если
1: и каждый раз мне жаль.
0: В холодильник можно чего-то,
1: сколько,
0: что-то да выкинуть.
1: Сколько раз ты покупал, например, ой, какой вкусный квас. Возьму-ка 3 бутылки сразу. Одну выпивал, 2 заканчивали срок годности, и мы приходилось их выкидывать. Понимаешь? Вот это называется. Что-то понравилось, надо срочно все это в большом количестве купить. Вот у меня, например, у родителей совершенно другая логика. Они лучше каждый день будут ходить в магазин, ну, благо он у них рядышком, и покупать что-то, что здесь прямо здесь и сейчас необходимо, вот такие запасы не делают. Это разное отношение просто к продуктам и к потреблению.
0: И что?
1: Ну, вот за счет таких, как мы, возможно, с тобой, вот эти ужасные цифры, ну, для меня это ужасная цифра, 40 миллионов тонн еды просто ежегодно оказывается на мусорке, которую могли бы люди есть.
0: Могли бы. Их бы меньше не произвели. Вот эти 40 миллионов тонн их произвели.
1: Угу.
0: Если бы мы их не выкидывали и не покупали, их бы все равно произвели. Они бы протухли тогда бы на складах в магазинах. Ничего бы не поменялось. Вообще ни черта, Марин, не поменялось. Это как вот день земли. Когда... А давайте свет выключим. Вот на час выключим свет. Давайте. А что происходит на станции, которая вырабатывает эту электроэнергию? На этой станции фиксируют резкое падение потребления электроэнергии, а нельзя взять и остановить там ГЭС условную. Она вот сколько выдавала мегаватт, столько и продолжает выдавать. Нужно как-то компенсировать, чтобы не было перегруза, потому что вы перестали лампочки жечь. И мы включаем теплопушки, и они зимой в минус 40 просто в небо что-то греют. Нафига мы свет выключали? Кому от этого легче?
1: Ну, это немножечко, мне кажется, разное.
0: То же самое, что ты говоришь. Кажется, вот если бы мы воду экономили, то в Африке бы всем воды хватило.
1: Нет, я не про воду, я про продукты. Если ты купишь...
0: Утопичные бредовые
1: моменты.
0: Если
1: ты купишь не 10 бутылок квас, а одну, производитель скажет, точнее, одну вместо 10, производитель скажет, о, в этом месяце меньше купили, давайте меньше производить.
0: Хорошо, что, Марина, у нас такая ситуация сложилась вот в стране, что у нас 40 миллионов тонн продуктов выкидывается. Очень хорошо.
1: Почему?
0: Что мы, да, живем не так, как жили наши предки в 46-м году, когда прошли войну, и за каждую крошку была личная ответственность.
1: Конечно, если
0: хорошо.
1: Так сравнивать.
0: Я бы не хотел, чтобы у нас были какие-то обстоятельства, которые бы нас научили бы не выбрасывать в таком количестве еду.
1: Ну, нет,
0: блокадные
1: если в таком разрезе
0: времена,
1: смотреть, то
0: Тимур,
1: конечно,
0: годы.
1: Конечно. А если все-таки не в разрезе каких-то исторических событий, то в целом меня эта цифра, честно, огорчает.
0: Все, реклама.
1: Да, реклама, мы вернемся в конце часа.
2: Свои люди. Реклама.
3: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет СОМ. До 30 июня в магазинах СОМ двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. СОМ. Ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазине. ИП Дридин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-101.
6: Ну что там?
7: Усталость и сонливость.
6: Да-да, совсем сонливый.
7: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
6: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
10: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
9: А, тот самый цветочный у молотка?
10: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
9: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
11: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
12: Сила состязаний на облазах, тепло рук народных ремесленников, национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облазах. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облаз. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
13: 6+.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
15: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Вот Люся Чеботина поет про Петербург, про белые ночи, там мосты она разведет и все такое. А вот буквально на днях агентство ТАСС публиковало такую большую статистику прямо с инфографикой. Мне очень понравилось, как они все это оформили. Короче, стереотипное вот это представление о том, что белые ночи надо обязательно ехать смотреть в Петербург. Да? Ну и ТАСС говорит, вообще-то вот это такое уже избитое мнение, что Питер — это белые ночи, что надо обязательно туда съездить летом, чтобы это увидеть. На самом деле есть гораздо...
2: Белее.
1: Нет. Есть регионы в стране у нас, где они, во-первых, белее, реально, как бы это ни звучало, а во-вторых, длится вот этот период белых ночей гораздо дольше.
2: Приезжайте в Когалым.
1: Ну, как минимум, надо сказать, что у нас в Югре в два раза длиннее этот период, чем в Петербурге. Поэтому, если кто-то из ваших знакомых хочет поехать в Питер за белыми ночами, говорите, что вообще не туда он едет. Надо к нам в Югру. У нас, потому что начинается это в 20-х числах мая вся эта история и заканчивается аж в конце июля. В Петербурге там чуть больше месяца.
2: Ну, нет, кстати, уже короче стали ночи.
1: Короче, но тем не менее, вот как пишет ТАСС официально, у них там даже конкретное число есть, по-моему, 20 какой-то июля, не помню точно, я вот сейчас пытаюсь, видишь, у меня эта новость, она не загружает, нет, вот эти картинки, инфографика, ну, к сожалению, они публикуют эти новости в том мессенджере, который сейчас очень плохо работает. Поэтому я бы загрузила и сказала вам точное число. Ну, естественно, там, помимо Югры, отметили также в агентстве ТАСС наших соседей. Это Ямал, это обязательно Якутия, это Республика Коми, это Мурманская область, это... Ой, ну, короче, там больше десятка регионов, которые гораздо более зрелищные с точки зрения белых ночей, чем Петербург. Вот так вот. Я думаю, это ж какой удар по туристической отрасли Петербурга после этого материала.
2: Вообще чихать им.
1: Да я знаю. Они и другими, да, моментами заманивают туристов.
2: Ну, каждый город же что-то себе присваивает. Вот Петербург — это родина белых ночей. Нижний Новгород — это родина закатов.
1: Столица закатов.
2: Столица закатов.
1: Ну, так у них, кстати, раньше это было неофициальное название, а в прошлом году, помнишь, мы про это даже говорили, или даже в этом, ну, короче, совсем недавно, полгода, наверное, примерно прошло, как они официально за собой это звание утвердили, где-то задокументировали, причем это даже согласовывали с федеральными структурами, чтобы никто и нигде... А, в Роспатент они подавали заявку. В Роспатенте им ее одобрили, и сейчас ни один больше город России не может себя называть столицей закатов, потому что Нижний Новгород забил это звание.
2: Бе-бе-бе. Не, ну красиво, действительно красиво, если там на Нижегородский Кремль приехать на смотровую площадку. Там как раз вот туда, где запад,
1: закаты,
2: западная сторона,
1: красивые,
2: там река,
1: правда.
2: Там красиво. Ну вот и у меня из окна тоже закат красивый.
1: Ой, шикарно.
2: И типа мне кажется, как будто красивее, чем в Нижнем Новгороде.
1: Но они уже застолбили, понимаешь, это звание, все.
2: Ну и ладно, что.
1: Уже отбирать не будем.
2: И ночью у нас белее, и закаты красившие, и у нас еще и полярное сияние есть, и вообще.
1: И какие мы счастливые. Правда, мы живем в такой стране, где можем мериться белыми ночами, понимаете? Какая еще страна в мире может себе позволить, чтобы десяток регионов, как минимум, даже больше десятка, говорили, а у нас белее ночи, чем у вас. Нет, вы к нам приезжайте.
2: Мы меряемся обычно неадекватным чем-то. Типа, у кого мороз хлещ?
1: Да,
2: а у нас минус 60. Фу, а у нас 63 было вчера. Типа, как бы, ага.
1: Правильно. Сейчас вот видишь, белостью ночей меряемся.
2: Или там, а у вас река на сколько разливает? А у нас превышение 1.5 метра. 14 деревень утонуло, а у вас вообще 10.
1: Ну, кстати,
2: мы больше.
1: Есть такой момент,
2: чем-то,
1: что
2: вот,
1: мы...
2: чем-то вот таким меряемся, знаешь?
1: Да, как ты правильно заметил, не всегда адекватным чем-то. Но это вот тоже наша особенность, фишечка.
2: Ой, а что, как мы комментарий даже не зачитали? Георгий пишет, по опыту человека, который писал курсовую работу на тему организации детского питания в образовательных учреждениях, есть куча проблем. Ну, начиная с того, что организации ограничены в том, что можно поставлять детям.
1: Это правда. И каждый год, кстати, там новые и новые ограничения вводятся.
2: Да, там список есть, перечень товаров, который допустим для...
1: И он обновляется регулярно.
2: Детского питания. И еще закупка, как правило, тендеры проходят, организации борются.
1: Угу.
2: В плане аукциона. Кто меньше цену поставит.
1: Кто ты выиграл.
2: И сбивают до такой степени, что вроде и выиграл аукцион, да, теперь нужно работать, а посчитал...
1: За такие деньги, тебе... что ты можешь нормально его поставить, да?
2: Ну, тебе же прибыль надо заплатить, зарплату сотрудникам, что-то как-то еще в минус не остаться. А если часть там пришла продукции
1: раз...
2: просроченную, ты ее утилизировал, это же твои
1: раз...
2: личные расходы, твои личные проблемы.
1: Вот эта тендерная система как раз это слабое место получается, да? В данном конкретном
2: примере. Она и слабое место одновременно, и сильное место одновременно. И защищает от махинаций. И, ну, как будто бы иногда ограничивает обычных порядочных предпринимателей в участии в этих тендерах.
1: Вообще,
2: очень интересная система.
1: Георгий, я же помню, что вы очень молодой еще. Вы меня каждый раз удивляете, сколько вы всего за жизнь успели. Вот понимаете, уже и работу писали на тему детского питания. Удивляете каждый раз. Так, ладно, что еще у нас тут?
2: Что еще у нас?
1: По комментариям пробежимся. Сергей нам написал. Ребзя, это мы с тобой.
2: Кто?
1: Кто мы с тобой? Ребзя. Сергей пишет, морозилка и вакууматор. Это такое устройство, которое вакуум, да, создает, понимаете? Это наше все. Сосиски в вакуумной упаковке хранятся до 6 месяцев. Ну, с овощами, конечно, немножечко другая история. Пойду супчик с щавелем из 2024 года.
2: Ну, щавель же. Не, или щавель.
1: Я всю жизнь говорила щавель.
2: Я тоже.
1: Если щавель это правильно, то я отказываюсь говорить правильно
2: типа
1: в данном случае.
2: Щавелевый суп.
1: Ну, скорее всего, да. Я пойду сейчас проверю. На самом деле, Сергей, вы сейчас не шутите, да? Вы достанете сейчас щавель или щавель, который вы в 24-м году заморозили. Вот это круто. Вот это круто. У нас нет такой большой морозилки. У нас там максимум пельмени влазят и пару мороженок. Надо холодильник менять.
2: Александр тут нам посчитал. Говорит, примерно получается 276 килограммов выброшенной еды на каждого жителя России в год.
1: Сколько?
2: Так что статистика твоя брешет, по-моему.
1: 200?
2: Ну, 300 килограммов на человека. На каждого человека.
1: Ну, много,
2: это мы,
1: правда,
2: с тобой типа полтонны выкидываем. Да?
1: Много-много.
2: В год. Ну, это брехня какая-то.
1: Пойду
2: сейчас
1: перепроверять сейчас.
2: Пойди попереть.
1: Может, российская газета уже...
2: Перепроверь. Вечер добрый, пишет Алла. Я поддерживаю Марину, а мужчины, как правило, явно поддерживают Тимура, пишет Алла. А я вот из принципа Марину, потому что женская солидарность, если я правильно понимаю.
1: Кстати,
2: и неважно, по какому вопросу.
1: Это ты от себя добавил сейчас. Нет, я знаю, про что пишет Алла. Это когда мы обсуждали с тобой вопрос продовольствия. Ты говорил еще примеры с электричеством, День Земли, вот это все начал. Вот как раз в этот момент Алла и писала это сообщение. Спасибо за поддержку, Алла. Я уверена, что это не из женской солидарности, а просто потому, что наше мнение здесь сходится. Кстати, я посмотрела словарь русского словесного ударения. Все-таки правильно «щавель», товарищи.
2: Но и Сергей пишет, мы находимся практически на одной широте с Санкт-Петербургом.
1: А у них меньше. Бе-бе-бе.
2: У нас все равно красивше.
1: У нас длиннее, красивше, белее. И вообще, пусть петербуржцы к нам приезжают и убедятся в этом лично. Мы-то у них уже бывали в этих Петербургах. А они у нас? А сколько у нас всего, чего у них нету? Щавель, надо запомнить. Ну как же это плохо звучит. Как щавель, по мне так лучше, да?
0: Свои люди. Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. В Югре обсудили вопросы улучшения качества и надежности электроснабжения. В Нефтеюганском районе высоко оценили состояние пляжа на озере Сырковый Сор. Ветер и сильный дождь прогнозируют сразу в нескольких муниципалитетах округа. В Югре обсудили меры по повышению качества электроснабжения. Теме посвятили заседание Межотраслевого совета потребителей по вопросам естественных монополий, которое провел губернатор Руслан Кухарук. Глава региона подчеркнул, что главная задача – обеспечить стабильную и надежную подачу электричества населению, в том числе постоянным жителям частного сектора и садоводческих некоммерческих товариществ. Внушительная часть работ уже выполнена, а в 2025-м введено в эксплуатацию 332 километра линии электропередачи, что составляет 108% от плана. А трансформаторной мощности добавили 290 мегавольт-ампер, это 154% от намеченного. Среди ключевых работ – реконструкция участка линии 35 КВ в Ханты-Мансийском районе и обновление сетей для садового товарищества «Дружба» в Советском районе. Отдельно обсудили федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в составе нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Его цель в Югре к 2030 году – улучшить качество коммунальных услуг для 260 тысяч жителей. По итогам 2025-го программу уже реализовали для 66 тысяч югорчан при плане в 17 тысяч. Вместо 8 запланированных объектов питьевого водоснабжения введено 9. В Югре летняя жара и открытые окна вновь приводят к травмам. Так, в Сургутской травматологической больнице находятся четверо детей, пострадавших при падении с высоты. Все они поступили в течение последних двух недель. Самому младшему пациенту год и 4 месяца. Малыш получил тяжелые повреждения внутренних органов, выпав из окна второго этажа. Он перенес экстренную операцию и более 10 дней находился в отделении реанимации. Сегодня врачи отмечают положительную динамику, но лечение продолжается. Также в полном объеме оказывается специализированная медицинская помощь остальным ребятам. Департамент здравоохранения Югры призывает родителей быть внимательнее с детьми. Чтобы избежать беды, рекомендуется установить на окна замки-блокираторы и убрать от подоконников мебель. Место для купания на озере Сырковый Сор в Салыме Нефтеюганского района соответствует всем правилам безопасности и санитарным нормам. К такому выводу пришли сотрудники госинспекции по маломерным судам, подводя итоги контрольных мероприятий. Да и сами салымчане по праву гордятся своим пляжем. Здесь продумана каждая деталь для отдыха всей семьей. На берегу имеются душевые и туалеты, кабины для переодевания, шезлонги и лавочки. Для малышей обустроена детская площадка с песочницей и горкой, а взрослым доступна спортивная зона с уличными тренажерами. А еще здесь работает укомплектованный спасательный пункт, установлена умная опора с кнопкой вызова экстренной помощи, а также система видеонаблюдения. Предусмотрено и электронное табло, которое подскажет дату, время, температуру воды и воздуха. Как отмечают в администрации Нефтеюганского района, пляж работает ежедневно с 9 до 21 часа. И последнее. Югорчан предупреждают об ухудшении погодных условий. Завтра местами по региону ожидается сильный дождь и ветер порывами до 15-18 метров в секунду. По данным Ханты-Мансийского окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, непогода затронет Березовский, Белоярский, Советский и Октябрьский районы, а также Югорск и Нягань. Управление МЧС России по Югре рекомендует жителям не укрываться под деревьями, соблюдать осторожность на дорогах и не оставлять автомобили вблизи слабо закрепленных конструкций. При возникновении происшествий незамедлительно звонить по телефону 112. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
4: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
1: Здравствуйте. 6 вечера уже. Слушатели, которые к нам традиционно присоединяются вот в этом промежутке времени, ну, когда выходят с работы, садятся в машину и только после 6 включают приемник. Я хочу сказать, вы столько сегодня пропустили хорошего, доброго. У нас вообще сегодня был максимально какой-то позитивный эфир. Если бы вы нас сегодня слушали на протяжении последних 3 часов, вы бы не узнали нас, вы бы сказали, а вы такими еще бываете? Но это не мы, на самом деле, поводов сегодня просто хороших много. Новостей серьезных и не очень хороших тоже хватает, но мы как-то сегодня...
2: Хочется просто рассказывать одно и то же, толдычить вот этот там топливный рынок, дефициты, ограничения, там одна тематика, да, вот эти все изменения.
1: Ну, кстати, я просто знаю, что вот одной строкой, раз ты не хочешь, мы завтра эту тему обсудим, но тем не менее уже вот по последним данным 19 российских регионов ввели лимит на АЗС-ках. И, кстати, Югра, и наши соседи ямальцы, и наши соседи тюменцы тоже в этом списке есть. Так что мы уже все там. Ну, вот 19 это последние данные, при том, что вчера вечером было 16. Вот с утречка еще добавились некоторые регионы. Вот Пензенская область сегодня добавилась. Поэтому, возможно, история будет развиваться дальше. Теперь я хотела бы обсудить про АЗС. Мы уже решили, что завтра поговорим. Тема, на самом деле, обширная. Она такая на ближайшие дни точно обсуждается. Поэтому никуда от нее не денемся. Но раз уж сегодня по позитивчику пошли, я хотела бы одно исследование Роскачества. Можно расскажу? Последнее самое их. Мы же все время немножечко подшучиваем по-доброму над этим ведомством. Роскачество у нас проверяет...
2: Все.
1: Все, да. Но последнее время они увлеклись проверками алкоголя. В частности, все виды вина проверили уже. Потом вот сейчас у них на очереди...
2: Были у них.
1: Тонометры на очереди, онлайн-кинотеатры, всякие вкусняшки проверяют. Ну, в общем, что хотят, то и проверяют.
2: Сейчас, наверное, шезлонги какие-то.
1: Нет, а сейчас...
2: Крема от загара.
1: Нет, мне кажется, сейчас у них вот такая была история. Сидят они у себя там где-нибудь в офисе, тестируют очередную партию вина. Они же сейчас какое зеленое вино проверяют? Для меня, в принципе, стало открытием, что у нас есть, оказывается, понятие зеленое вино. Но вот тоже, чтобы вы знали, они сейчас как раз занимаются проверкой этого вина. И, наверное, в какой-то момент, ну, это моя, знаете, такая легенда в голове. Понятно, что что я сейчас просто откровенно шучу и выдумываю, но тем не менее, по моей придумке, как это происходило. Сидят они у себя в офисе, попивают вино, дегустируют там, оценивают качество.
2: Сейчас бы сырком закусили.
1: Аромат. Все... Да, и говорят, а что, где закуска-то? Давайте сообразим быстренько. И такие, так, давайте закажем. Ну, в магазин, чтобы самим не идти, за руль уже не сядем, мы что-то уже надегустировались. Давайте сделаем доставку. Давайте. И вызвали доставку, а она, например, ну, не вовремя приехала или не то привезла. И они такие, а давайте сервисы доставки будем давай исследовать.
2: Давай по-серьезному поговорим.
1: Вот если по-серьезному, если то по-серьезному, эксперт Роскачества.
2: Подожди, если подожди. По-серьезному, вот ты Роскачество, представь, что ты работаешь в этой организации.
1: Да.
2: И вы тестируете, реально тестируете вино крымское, да?
1: Да,
2: да. У вас есть закупка, вы серьезная организация, вы да. по закупке закупили там 100 бутылок разного вина, абсолютно разного, да?
1: Да.
2: Но тебе, чтобы протестировать его в лабораторных условиях, не обязательно 0,75, да, использовать. Ну, ты там 50 граммов отлил, у тебя
1: конечно.
2: Осталось 700.
1: Да.
2: Ты его выкинешь, утилизируешь, реально будешь его выкидывать, выливать в раковину?
1: Нет,
2: конечно. Ты скажешь, ребята, лабораторные исследования прошли успешно, а теперь предлагаю вместе утилизировать эту партию.
1: Да.
2: По документам она как бы будет в раковину.
1: Можем, слита. Можем у меня
2: так,
1: дома.
2: Вот, ну, я почему-то уверен.
1: Или прямо здесь в офисе, да?
2: Я бы так поступил.
1: Ну да, в общем, эксперты Роскачества на этот раз проверили самые популярные сервисы доставки продуктов у нас в стране. И каждый раз, когда я читаю, что на этот раз проверили эксперты Роскачества, думаю, как они к этому пришли. Вот в моей голове всегда так вырисовывается. Хотя, конечно, мы шутим. Наверняка у них просто они поняли, что сейчас это мега популярно, все пользуются доставкой, давайте проверим и выясним. Взяли они 12 самых сервисов, таких самых на слуху и самых популярных. Кстати, я не знаю, понятно, что в небольших населенных пунктах у нас в Югре большинства этих доставок нет, но вот часть из них представлена, в том числе и в Ханты-Мансийске, в Сургуте еще больше, я уверена. Поэтому есть смысл рассказать, по крайней мере, вкратце. Они, короче, взяли 12 компаний, и каждую проверяли по 20 критериям. Для начала они взяли один и тот же набор каких-то там продуктов, которые должны были привезти разные службы. Одно и то же взяли. Корзину специально, чтобы проверить. Ну и в итоге там и точность обработки заказов, и правила хранения, сроки годности, в каком виде все это привозят. Там 20 критериев, не буду все перечислять. В итоге нормальную, хорошую оценку, положительную, максимально хорошую, набрали только 5 из 12 компаний. Могу их назвать. Это «Самокат», это «Пятерочка». Ну, у них своя собственная доставка у «Пятерочки». «Купер», «Вкус Вилл» и «Метро». Ну, «Метро», кстати, это такая история, она больше про большие города. Но в целом тут помимо вот этих 5 есть еще «Лента», есть «Магнит», есть «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка», «Озон Фреш». «Озон Фреш» тоже только в крупных городах. Так, что еще? Тут «Азбука Вкуса». Ну, остальные вроде все назвала. Ну, то есть самые популярные. А, ну и «Перекресток» еще.
2: А «Яндекс» где?
1: Я же сказала «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка».
2: В топе были?
1: Нет, они не получили высший балл. Высший балл получили, еще раз говорю, «Самокат», «Пятерочка», «Купер», «Вкус Вилл» и «Метро». Вот, и эксперты пришли к выводу, что одна из самых популярных и таких системных проблем, которые присущи практически всем, за исключением вот этих лидеров, это повреждение товаров. То есть все оставшиеся курьеры привезли товары, ну, не очень...
2: Тяп-ляп.
1: Ну, тяп-ляп, да. Где-то яйца разбились, где-то там помялась упаковка, где-то что-то вывалилось, ну и так далее. Мятые помидоры, вот говорят, мороженое они заказали. Они же хитренькие в Роскачестве. Надо проверить по полной. Они заказали им и яйца, и помидоры, и мороженое. Мороженое, вот кроме этих 5 случаев, которые я сказала, да, где 5 пятерки поставили, везде растаявшее оно было. Овощи и фрукты были помятые. Яйца
2: суп
1: битые.
2: Вытек, понятно.
1: Да, да, да, все правильно.
2: Шашлык холодный, это все, я понял.
1: Вот так вот. Ну, кстати, я не знаю.
2: А что, вывод какой?
1: Вот они говорят, что самые крутые службы доставки вот эти, там вам привезут без всяких. Но опять же, мне кажется...
2: Ну, возможно, но вот я... Хорошо, Марина может быть фанат какого-то условного «Самоката». Мне вообще не заходит.
1: Я не фанатка.
2: Да? Может быть, быстро приезжают. Но цены не сказать, что прям самые низкие. Выбор не сказать, что прям самый большой.
1: Я не фанатка, нет. Я не буду сейчас никого рекламировать уж точно. Единственное, что могу сказать, что вот если брать «Пятерочку» и «Магнит», и «Перекресток» в Ханты-Мансийске есть, и «Лента». Вот все эти 4 магазина мы так или иначе, хотя бы там пару раз в год, но делаем доставки, заказываем.
2: Все кроме «Монетки», потому что...
1: А «Монетка» тоже, кстати, у них есть своя доставка.
2: Потому что когда мы начали пробовать все это, «Монетки» не было. А когда она появилась... Ну, как-то и ни разу и не заказывали.
1: А вот надо заказать, потому что у них на первый заказ большущая скидка, не буду говорить какая, потому что это уже как реклама будет. Ну, не суть, на самом деле это в любой системе.
2: Так уже как реклама была. Ну, ты не говори все равно.
1: Но если честно, чтобы
2: это... Раньше было лучше,
1: чтобы это не казалось. Подожди, чтобы это не казалось рекламой, хочу сказать, что у всех этих, вот абсолютно у всех этих компаний на первый заказ большая скидка. Всегда у всех.
2: Какая-то замануха есть, на что люди хитрые, они просто скачивают заново приложение, регистрируются там по номеру телефона заново, и вот тебе, пожалуйста, вторая раз скидка.
1: Нет, ну по новому номеру телефона, по старому-то уже не прокатит такая история.
2: А те, у кого есть доступ к виртуальной базе номеров, они регистрируются хоть 100 раз, может регистрироваться.
1: Я могу вот...
2: Просто адрес не пали, и все.
1: Сказать, что вот, например, опять же, называть, не называть.
2: Не называть.
1: Хорошо, но есть популярная сеть магазинов, вот, из которой чаще всего делают доставку, потому что он там фактически от нас недалеко и быстро очень привозят, там реально полчаса максимум. Вот, и у них очень часто то ли курьеры не дорабатывают, то ли продавцы кладут товары. Ну, то есть яйца, если я заказываю яйца, по-любому там будут разбиты,
2: Марина,
1: по-любому. Но...
2: Так ты ж там была... Вот на сборке стоят просто какие-то детишки. Ну, это по-другому не скажешь. Школьники какие-то, лет по 13,
1: по 14. Это летом они, да,
2: ну, зимой тоже очень молодые люди. И вот они всегда ходят, как будто им вообще плевать на все. Они вот, ну, с корзиной с этой, там, смотрят в свой смартфон, ну, вот это устройство у них, да, специальное устройство. Взял, кинул, швырнул, трах, бах, все разбилось, потекло.
1: Да, но ты же мне не дал так говорить. Я хотела сказать не то, что привозят часто испорченное, а то, что каждый раз, вот просто фактически в этом же заказе, где ты делаешь, да, там есть обратная связь, вот тут же даже выходить не надо никуда, искать контакты. И тут же можно сказать, ребята, вот мне привезли разбитые яйца, фотку приложить, и моментально, в течение 5 минут, деньги возвращаются на карту. Вот я как раз хотела похвалить. Несмотря на то, что привозят что-то плохое, деньги, вот ни разу никто ничего у меня не выяснял, сразу возвращались на карту. Без каких-либо там. А точно? А покажите штрих-коды, а посмотрите, а это точно, вот, ну, как бы, доказательство нам дает, что это наши яйца, а не со другого магазина. Вообще без проблем.
2: Вот в одной пиццерии так, я после этого перестал у них что-то заказывать, когда они начали там. А пришлите фото с двух сторон, там, а это, а что, и там экзамен, как, ну, не суть. Так, Самсон пишет, да, все сейчас нормально с едой, вспоминая 90-е. Ужас был, а сейчас все по-другому. И восклицательный знак отдельно причем прислал. Огромный такой здоровый, чтобы внимание привлечь, наверное. Или чтобы сказать, что вот...
1: Что это? Утвердительно,
2: утвердительно.
1: Так восклицает Самсон.
2: Ну, все что угодно можно сравнить со всем, что угодно. С 90-ми можно сравнить, да? Если это не поможет, можно еще с какими-то плохими временами
1: ну,
2: сравнить.
1: Ну, как ты сегодня это делал, типа, кстати?
2: И что бы ни происходило в стране... Марина, она любит вот это. Вот это. А в Африке дети голодают.
1: Я так не люблю, не надо на меня наговаривать.
2: Ты зачем воду... Ну, бывает иногда, приходишь в пятницу домой, а у тебя то, что ты принес, оно теплое. И тебе хочется охладить. Поставил под проточную холодную воду, чтобы охладить. На меня орут, значит. Ты воду льешь, а вот из-за тебя, из-за таких, как
1: неправда,
2: ты...
1: Неправда, я так не говорю.
2: Экология страдает. И, значит, в Африке дети не могут напиться.
1: Ты вообще наговариваешь на меня. Я говорю тебе другое. Говорю, зачем ты нам накручиваешь счета за воду, если можно взять тазик, в этот тазик налить водичку холодную и положить туда бутылку. Почему полчаса вода просто должна литься из крана? Ну, это просто какое-то... Не знаю, у меня сердце кровью обливается,
2: потому
1: сколько воды в никуда уходит.
2: Так хочу. У меня есть деньги заплатить за воду.
1: Вау!
2: Как... Я так хочу.
1: Ты по нынешним меркам мажор, миллионер, я бы даже сказала.
2: Хочу так, можно мне?
1: Девочки, да, как это круто звучит? У меня есть деньги заплатить коммуналку. Гордо как.
2: Ну, за холодную воду. Сразу... За горячую уже как бы там...
1: Сразу с таким мужчиной встречаться хочется. У него есть деньги на коммуналку. Это в наше время уже ого-го, знаете. Уровень.
2: В субботу утром проснусь, кран открою, пусть льется до вечера. Ну, какая тебе разница?
1: Мне большая.
2: Не нравится мне в тазике.
1: Я же просто тоже за этим наблюдаю. Соседние квартиры бы это делали, я бы не видела, и у меня бы сердце кровью не обливалось.
2: Все еще зависит от сборщиков, которые собирают заказы. Я... Ну, угадай имя человека по почерку.
1: Ну, как
2: я подрабатывал в Сбермаркете, ныне Купер.
1: Так.
2: Были сборщики, которые ответственно соблюдали стандарты, а были те, кто забивал.
1: Угу.
2: И забивали на охлажденку, ну, заморозку нужно собирать в отдельные пакеты, там, в разные.
1: Да-да-да.
2: Хранить до тех пор, пока ты заказ не отвез, оно в морозилке
1: вот,
2: должно лежать.
1: Кстати, вот в Роскачестве тоже говорят, что вторая по популярности и распространенности ошибка, это как раз неправильное соседство товарное. Потому что, ну, нельзя, условно, замороженную курицу класть вместе с булкой хлеба рядом.
2: Витя, ну, тогда мой опыт расскажу.
1: Подожди, ну, ты же попросил угадать, по моим предположениям, кто написал
2: да.
1: комментарий. По моим предположениям, у нас есть один молодой слушатель,
2: да.
1: который к своим, еще, как мне кажется, молодым годам, потому что я гораздо старше его.
2: Годам.
1: Годам, да. В общем, много чего успел в жизни.
2: Да.
1: Это Георгий?
2: Да.
1: Есть. Молодец. Мне конфету за то, что я угадала. Георгий, ну вы крутой, правда. Как вы все успели, я не понимаю.
2: Сегодня решили тоже заказать в одной службе доставки мороженое. Ну, жарко. Мороженое.
1: Это такой кайф вообще. Мы сидели на работе и ели мороженку.
2: И там какую-то шаурму. В той доставке, которую я недолюбливаю. Да? И молодой человек, когда курьер приехал к работе, у него несколько было таких вот, как назвать, термосков, как суд, как называется по...
1: По-русски?
2: По-старинному, по-риски, по-русски, по-риски. Судочков, ну, типа. И один у него был такой лоточек, типа термоконтейнер пластмассовый. Там мороженое, он оттуда его достал.
1: Поэтому оно реально...
2: То есть он при мне вот этот пакет, как бы уже, чтобы вручить, он собирал из разных пакетов.
1: Это круто.
2: Вода охлажденная из отдельного термоса, грубо говоря. Мороженое из отдельного термоса.
1: Вот видишь, а ты говоришь, недолюбливаешь эту службу доставки, а они, видишь, все круто подошли,
2: да,
1: к этому вопросу.
2: Потому что там нет того, что мне надо. Но, хотя я сам не знаю, что мне надо, но там нет того.
1: Какой подход к хранению продуктов правильный, правильно? Потому что когда ты принес мороженку в кабинет, она была такая прям дубовая. Я думаю, как они довезли ее в таком виде? А теперь все стало понятно. Так, ладненько.
2: Вот смотрите, Лариса пишет, что касается магнита. Угу. Была покупка, покупала торт, торт слоеный, сухой, без сгущенки, без ничего. Ну, видать, брак какой-то на производственной линии. При этом по горячей линии мне магазин начал доказывать по моим видео и фото, что начинка есть. В общем-то, связались напрямую по электронной почте с производителем. На следующий день связался со мной технолог. Деньги вернули по чеку торта. То есть, получается, что магнит отказал в возврате, а...
1: Производитель вернул.
2: Производитель торта вернул.
1: Обалдеть! Это же, ну, какие дотошные оказались, да, люди, что довели вас до производителя тортиков. Вот это класс вообще! Ну, в кавычках.
2: Не дотошные люди, просто я так понял, что не вошли в положение, в ситуацию...
1: Не, ну то ж надо было заморочиться и отправить человека к производителю, понимаешь?
2: Нет. Почему?
1: Ну, потому что в итоге производитель...
2: Может быть, Ларису никто не отправлял, просто сказали, типа, мы вам ничего не собираемся возвращать, потому что мы по вашим фото видим, что там начинка есть, и это, типа, в пределах
1: Лариса,
2: нормы.
1: Лариса, тогда нужны пояснения. Вы сами решили обратиться к производителю?
2: Решила правды добиться. Ну.
1: Или вас просто связали с этим производителем?
2: Ну, что сказать? У нас такого не было никогда, нам всегда возвращают. Ну, хотя, с другой стороны, у нас практически каждый заказ какая-то ерунда. То там заказываешь контейнер, например, крышка разбита, то заказывали сыр, у нас он пришел с плесенью полностью. Ну, как можно взять, типа, вообще не париться. Ой, нашел кусок вот этот сыра в упаковке вакуумной, а он весь зеленый. То есть там не то, что открыл и увидел, а он просто видно через упаковку.
1: А однажды мы заказали самовывоз в одном продуктовом магазине. После работы туда заехали, чтобы забрать, ну, чтобы время не тратить, не ходить по магазинам. Тоже, кстати, люблю функцию самовывоза. Более того, на самовывоз бывают часто скидки. И я думаю, а для чего вообще люди ходят по магазинам, если можно, чтобы за тебя эту работу сделали, тебе еще и скидку, ты просто придешь и заберешь. Вообще, вот эту логику я не понимаю, но мне она нравится. Я не против.
2: Знаешь, что отмечает? Да. Я же, говорит, ИП, я в курсе, как все это делать быстрее, без посредников. То есть, типа, напрямую решать вопрос.
1: То есть, вы сами это сделали, но крутая вы, что я могу сказать. Большинство бы на этом этапе уже забили, сказали, ну и ладно. А вы довели дело до конца. Ну так вот, мы заехали за этим пакетом, который на самовывоз, и выяснилось, что какой-то курьер перехватил наш пакет и по ошибке его забрал каким-то людям.
2: И начался рынок. Ой, это вообще...
1: И началась такая жесть. Это просто... Почему? Потому что я в этот заказ, поскольку там была мега скидка 40% на определенную группу товаров, на категорию сладостей, чтобы вы понимали, я там напокупала своих любимых шоколадок, всяких конфет, печенек, зефирок. 40% скидка.
2: Часть,
1: я взяла так много, что часть, на полгода вообще хватило.
2: Часть оплатила баллами бонусными. Да. Ну, там приличная сумма. И нам говорят, можем вернуть деньги, там вам без проблем аннулировать, как бы это вам вернется. Баллы непонятно вернутся. А нам-то надо, ну мы же хотели, как бы... Искали по этой акции. Мы говорим, нет, нам верните, короче, все, что у нас было, давайте заново собирать. И в итоге, под конец, у нас рынок начался, да. Короче, вот там у нас две шоколадки вот такой-то марки. Но их нету, это были последние.
1: Забрали, да.
2: И мы стоим, и с администратором она нам говорит, предлагаю вам три шоколадки вот этой марки. Мы говорим, нет, давайте нам четыре вот этой марки.
1: Она говорит, я не могу, они по весу больше.
2: Те две шоколадки 300 граммов, а эти 310, это по весу больше. Мы говорим, хорошо, да. Давайте мы вам кусочек отломим обратно, вернем. То есть вот это вот просто прикол.
1: В итоге я просто ходила между полок и говорю, ладно, сколько там те шоколадки весили? Она мне говорит, ну, столько-то граммов. Я говорю, хорошо, мне тогда вот вот эту шоколадку, вот этот батончик, вот эти можно еще конфетули, ну и вот эту. Улаживаемся? Улаживаемся. В смысле, уложились. Вот это реально...
2: Как можно сказать «улаживаемся»?
1: Ну,
2: господи,
1: можно. Ты
2: это
1: знаешь,
2: же просто. Когда годом, да, говорит человек, улаживаемся вместо укладываемся. Говорит щавель вместо щавель. И еще человек с высшим филологическим образованием. Меня вот это убивает. Я с Киргизии. Если бы я так говорил, ну, никто бы тебя...
1: Еще раз говорю.
2: Меня сильно не осудил.
1: Можно так сказать, когда человек увлечен рассказом, когда уже думает о следующем слове, а говорит это, и при этом устал. И при этом еще 3 часа до этого в прямом эфире что-то говорил.
2: Вам,
1: можно.
2: Марина, все, хихоньки да хахоньки. Я, а мне знаешь, надо посмотреть, все, как слушай, на улице погода.
1: Я после нашего эфира пойду послушаю запись, посмотрю по времени, сколько говорила я за 4 часа эфира, и сколько говорил ты. И если выяснится, что я хотя бы на минуту больше тебя говорил, а это 100%, это факт, то у меня будет легальная вообще причина, официальная, почему я могу оговариваться, запинаться, делать какие-то ошибки. Потому что у меня вон язык уже на плече, а ты сидишь вот это прохлаждаешься.
2: Если бы ты мне давала говорить, не перебивала бы, не
1: вот
2: затыкала,
1: не надо ответственность
2: вот как сейчас, например. Потому что ты просто не даешь мне
1: это. Все, товарищи, у нас сейчас музыка, а сразу после Тимур нам будет рассказывать много всего интересного. Правда, Тимур? А я буду сидеть и буду отдыхать.
2: Хорошо.
1: И ни одной больше ошибки в моей речи сегодня не заметишь.
4: «Свои люди».

0: радио «Югра». Реклама.
1: С «Автолигой» все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
4: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
5: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
7: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
8: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Кто-нибудь знает, почему... Ну, вот это, кстати, Абрамов. Да? Знаете Ивана Абрамова?
2: Знаем такого юмориста.
1: Юморист. Он там рекламирует одного мобильного оператора, и ему говорят, переходи в... переходи туда-то, короче, к какому мобильному оператору? В вот это. Он говорит...
2: Наоборот.
1: Да.
2: Он говорит, я не буду переходить на...
1: Да.
2: Потому что я буду переходить в...
1: Да, да.
2: Ну, все правильно.
1: Он такой душнило, да, филологически.
2: Ну, он, кстати, у него, в принципе, амплуа душнило. Он это не скрывает даже. А что?
1: Он говорит, я же не хожу на гости, я хожу в гости.
2: Угу.
1: Я вот начал думать, хорошо, а вот, например, мы ходим на работу. Мы же не ходим в работу.
2: Да.
1: Да, на работу. Но при этом в гости, правильно?
2: Да.
1: Я думаю, в чем суть вообще? Это же то же самое. Примерно. Ну, и там помещение, и здесь помещение. Но на работу можно ходить в открытое пространство, да? А в это закрытое, получается, пространство, правильно?
2: Я не думаю, что здесь именно по такой формуле.
1: Тогда, получается, в вот я пошел в магазин. Вроде бы правильно. В библиотеку, да? Но я при этом пошел на рынок. Но рынок же тоже может быть закрытый.
2: Да, я еще раз говорю, поэтому неправильная у тебя логика. Но
1: а как вообще, когда русский язык придумывали, чем руководствовались? Почему у нас разные предлоги?
2: Очень хороший вопрос.
1: Вот это, даже ты знаешь правило, тебе... правило «в» и «на»? Знаешь правило? Оно существует по-любому? Что-то такое знакомое вот на слуху.
2: Да, Тимур, только еще запомни, что у нас в русском языке на каждое правило есть исключение. И когда люди задаются вопросом, а для чего вообще это исключение? Почему нельзя все слова по одному правилу употреблять? Ну, вот потому что когда-то кто-то сказал, что русский язык должен быть богатым, разнообразным, а это априори сложное что-то. Правильно? Вот у французов все легко, у них все ударение на последний слог, и не паришься, учишь, и даже не задумываешься, куда ударение поставить. В русском языке, ну, как минимум 1000 слов, которые можно дать людям, да, и там будут сложности в написании. Реально, 1000 — это только те, которые мы с тобой можем вдвоем сесть и написать, а так-то их, понятно, побольше.
1: Вот сковородка, да, она стоит на плите.
2: Да.
1: Но если ее снять с плиты и поставить на стол, она лежит на столе.
2: А еще она в раковине стоит, например.
1: Ее положить, она...
2: Стоит уже.
1: Ну, лежит в раковине.
2: Или лежит. Ну да, лежит, короче, разные формулировки, это правда. Это вот...
1: Что за бред вообще?
2: Это загадочный русский язык, такой же, как загадочная наша русская душа. Ладно, на самом деле я хотела рассказать про продукты, если вы не против, продолжу эту тему. Тем более нам слушатели присылают прекрасные фотографии. Вот Елена, которая сегодня нам уже писала и говорила, что они третью неделю подряд едят одну окрошку.
1: Ну.
2: И она им до сих пор не надоела. Хвала тебе, окрошка, писала нам Елена буквально в начале четвертого. А сейчас вот уже ближе к 7 вечера кидает нам... окрошку, которую уже сама приготовила, сделала ее. Всем прекрасного вечера желает. Но у вас-то, Елена, он точно сейчас будет прекрасный, с таким-то ужином. Прям реально захотелось. Я, хотя не люблю окрошку, но я бы вот эту всю салатную смесь взяла, заправила майонезом, и тоже был бы шикарный ужин.
1: Я представляю, как вас любит ваш супруг. Если вы его 2 недели одним и тем же кормите окрошкой, он до сих пор говорит, нет, не надоело, вкусно, очень спасибо большое, я так рад, что ты у меня есть и сварила мне в очередной раз окрошку. Ну, это я сейчас, конечно, шучу, окрошку все-таки. Вот опять-таки, да, окрошка — это суп.
2: Да, холодный суп летний.
1: В целом его варят, то есть ты варишь яйца, варишь картошку, у тебя вареная колбаса, да?
2: Но суп не вареный.
1: Но это не вареный почему-то суп.
2: Да, холодный.
1: Потому что ты его не сварил при этом. Окей, а есть холодник, да, белорусский?
2: Да.
1: Вот никто же не говорит, я сварил холодник.
2: Холодник, он так и называется?
1: Ну, по идее, да. Или ну, холодник.
2: Ну, свекольник его еще в народе называют.
1: Свекольник, он же вареный. Но его едят холодным. Никто же не говорит, я сварил холодник. Или холодник.
2: Ну все, короче. Тимур, ты правда сейчас пытаешься разбираться в тонкостях русского языка? Полседьмого... А, это я тебе сказала. Сейчас следующий выход на тебе. И ты сидишь мне тут мозги пудришь, лишь бы что-то говорить.
1: Угу.
2: Что новостей у тебя совсем нету. Я тебе сейчас расскажу, не переживай.
1: Или вот еще. Я сегодня этот вопрос прочитал в интернете. Там человек задается вот таким вопросом. В какой момент жареный рис с овощами становится пловом?
2: Когда он готовится в определенном порядке. По классическому, каноническому
1: вот я
2: такому,
1: бы не сказал,
2: знаете, рецепту.
1: Нет канонического рецепта плова, в этом и прикол. То есть плов, он же у всех народов разный. В Азербайджане готовят его, если я правильно понимаю, с вот этими лавашами. Он как бы упакованный в нем. Там в Киргизии готовят по-своему, в Узбекистане это совершенно другой.

0: процесс приготовления. Да, кто-то мясо, ну, по идее, по-хорошему, надо сначала обжарить мясо, да, и потом его вообще вынуть, как бы достать из казана. Потом мы обжариваем лук, потому что если мы сначала пожарим лук в казане или там сковородке или еще в чем-нибудь, и потом туда добавим мясо, это мясо не пожарится никогда,
1: ну, вот
0: оно
1: видишь,
0: просто сварится.
1: Ты же столько сказал, что у всех своя технология, и при этом нас учишь, как правильно. Знаешь, нет такого, как правильно.
0: Смотри, паэлья, да, и тайский рис с овощами и курицей, и плов. Это же, по сути, то же самое. То есть там рис, лук, морковка и мясо во всех трех блюдах. Почему они по-разному называются?
1: А в паэлье разве не морепродукты?
0: Могу ошибаться. Смотря в какой.
1: Я паэлью, простите, не ела никогда, поэтому так, чисто на слуху. Я больше по этой нашей нормальной русской еде. Короче, я не знаю, в какой момент.
0: И вот еще интересно, да, что холодец – это холодное блюдо, но его варят.
1: Да, прежде чем он станет холодным, его варят. Это каждый раз...
0: Тебе не кажется это странно?
1: Мне кажется, что ты меня пытаешься отвлечь от новостей. Вот это я точно уже заметила. А каждый раз, когда моя племянница просит меня приготовить ее любимый плов, ей очень нравится, как я готовлю плов, Тимур говорит, не называйте это пловом! А я реально просто делаю курочку с луком, с морковкой и с рисом. Ну, то есть это реально не плов, и как бы я тоже это знаю, но вот племянница называет это пловом. Но состав-то тот же, что у плова. Но ты же говоришь, не называйте это пловом. Так вот, а в чем разница?
0: Это овощное пюре с рисом просто, не должно называться
1: пловом. А в чем разница-то? Состав один и тот же. Вот видишь, дело в технологии, в порядке. Вот как раз об этом я и говорю. Что если приготовить в определенном порядке, по особой технологии, это уже плов. Вот и все.
0: Тимур сейчас похож на Абрамова. Не, а мне, ну, мне нравится раскачивать такие вещи. Знаете, вот есть еще Ваня Усович, допустим, тоже, да? Я не знаю, ну, он иноагент, не иноагент. На всякий случай проверяйте, пожалуйста. Я не в курсе, вроде не слышал о нем
1: ничего плохого. Это который белорус?
0: Белорус.
1: Он не может быть у нас иноагентом, он белорус.
0: Что-то он там нашкодил.
1: А вот из Беларуси он давно уехал, потому что действительно нашкодил. Но он не может быть, еще раз говорю, нашим иноагентом.
0: У них есть такой проект в интернете.
1: Хотя, если у него есть российское гражданство, то может. Пойду проверю.
0: Где они разгоняют шутки. И вот один из разгонов такой был, очень интересный, он тоже душнило, он говорит, вот один год, два года, три года, четыре года, пять лет, да, что произошло между четырьмя и пятью годами, что вот из год превратилось в лет, и почему мы так к этому относимся легко.
1: Типа, почему никто не протестует?
0: Да, как будто бы, ну, само собой разумеется, а оно не должно быть так. При этом 11 лет, 12 лет, 13 лет, 14 лет, и вот так вот до 21 года. То есть в 21 ты снова меняешь формулировку, да? Но при этом, когда тебя спрашивают, сколько тебе лет, ты говоришь, 21 год.
1: Да. Слушай, нет, я вот сейчас посмотрела, я про другого говорила, белорусского комика. Усович, вроде все нормально у него. А помнишь, есть второй, очень популярный, он еще популярнее, чем Усович, белорусский комик. А-а-а. Вот он пару лет
0: понял,
1: назад...
0: Да,
1: как его зовут?
0: Не вспомню, наверное.
1: Ну, не суть. Короче, Усович не тот, про кого я пыталась говорить. Усович, все нормально. Короче, ты меня отвлекаешь, а у нас тут
0: Андрей
1: даже слушатели.
0: Андрей пишет, да. А еще в русском языке облака плывут, да. Лед тронулся, грибы пошли, техника накрылась, книга вышла, молоко убежало. И еще в русском языке прикол есть. Борщ можно пересолить, и с солью можно переборщить.
1: Переборщить, да. Вот это мой любимый пример. Обожаю этот пример. Переборщить солью, пересолить борщ. Только вот в России эти формулировки понятны. У иностранцы мозг ломается от этих словечек.
0: Тут у нас слушатели, вот, типа Александру, предлагают, значит, идею о том, что у Елены, скорее всего, есть вариация окрошки.
1: И поэтому не надоедает.
0: Да. Разнообразие, да.
1: Каждый раз
0: сегодня
1: разные.
0: Сегодня окрошка на кефире, завтра на квасе.
1: Может быть.
0: Завтра на минералке с майонезом. Это, кстати, самое вкусное, на мой взгляд.
1: Да, а еще написал Самсон в тему продовольствия. Сало всему хлеб.
0: Ну, это правда, это правда.
1: Хлеб всему голова, а сало всему хлеб. Нормально.
0: Ну, то есть хлебом без сала сыт, ну, будешь, но как бы, ну, невкусно очень, да, просто хлебом наесться. А вот салом без хлеба можно наесться. Угу. С другой стороны, много не съешь, потому что жирно.
1: Короче, ладно, я все-таки расскажу, чтобы у нас за эти 10 минут было хоть что-то информативно насыщенное, расскажу пару поводов. Они, кстати, тоже про продовольствие. Во-первых, у нас что-то на Кубани опять начинаются какие-то проблемы именно природного характера. В частности, вот буквально на прошлой неделе все федеральные СМИ писали, что там, короче, повредилась дамба на реке Кубань и затопила огромные территории сельхозугодий.
0: Это вот, знаешь, это я буквально 2 недели назад спрашивал тебя. Марина, вот у нас на Кубани, ну, Краснодарский край в целом, да, наши сельхозпроизводители, у них этот год вообще идеальный. У них не было засухи, пока у них что? Не было наводнений, у них не было заморозков, у них вообще все хорошо. Как они будут выкручиваться из сложившейся ситуации, я у тебя спрашивал, как они будут оправдывать неизбежное повышение цен осенью, и чем они будут это объяснять? Вот. И ты такая, ну, не знаю, придумай что-нибудь. Например, скажешь, бензин подорожал. Вот, пожалуйста, и проходит какое-то считанное количество по пальцам дней, и появляется информация, что Кубань затопила. Я такой, ну вот же она. Отмазочка, которая потом позволит на уровне всей федерации говорить. А вы знаете, цены на картошку у нас 3 раза дороже, потому что на Кубани наводнение было.
1: Ну ведь правда затопило.
0: Ну правда, естественно.
1: Ну, короче, смотрите, это было несколько дней назад еще. Сейчас у них там новая беда на юге России, расскажу. А вот по поводу как раз-таки там Крымский район затопило. И если говорить про площади, то 10 тысяч гектаров. Это ого-го, какие территории на самом деле. И это все те территории, на которых растет сельскохозяйственная продукция. Это посевы пшеницы, ячмень, кукуруза, подсолнечник, лен. Что там только не растет на этих площадях, представляете? Очень обидно на самом деле. А сегодня все федеральные СМИ у нас пишут про два других региона. Это Калмыкия и Ростовская область. Они там, кстати, рядышком находятся. У них нашествие саранчи. Причем настолько жесткое, что вот ты, может быть, с каким-то сарказмом, с иронией, да, отнесешься к тому,
0: что... Я про саранчу вообще никогда не шучу, я просто видел своими глазами, что это такое. Вот. Знаешь, с Киргизии у нас там каждые 2 года было.
1: Я про то, что сначала у нас эти телеграм-каналы про это написали, да, что там нашествие саранчи. А есть такие телеграм-каналы, которые вроде всегда пишут правду, но им мало кто доверяет. Я сначала пропустила, думаю, пока официальные СМИ не напишут, не буду этому доверять. Но потом, когда пошли массовые просто фото и видеоматериалы от местных жителей, даже не от СМИ, а от жителей, которые по соцсетям это распространяют и говорят, что это ужас какой-то творится. Там, кстати, подключились уже и ученые российские и говорят, ну давайте все-таки не путать, это все-таки не саранча, а серые кузнечики. Ну, суть не меняет дело.
0: Серые кузнечики, которые жрут посевы.
1: Да, суть от этого не меняется, но тем не менее. Близкие насекомые из одного отряда, условно, да?
0: Не раздувайте, антикриз подъехал, не раздувайте панику, не создавайте ажиотаж. Ну, ладно, сейчас долгоносик все сожрал.
1: И вот эти насекомые ужасные, они поразили уже более 300 тысяч гектаров только в Калмыкии. В Ростовской области я еще эту цифру не знаю, но это колоссальные на самом деле площади.
0: Это же не посевная вся площадь, это тоже нужно говорить о том, сколько посевных площадей они пожрали. 300 тысяч,
1: Посевные я не знаю, но смотри, что говорят у нас.
0: 300 тысяч гектаров.
1: Федеральные СМИ пишут со ссылкой на финансовый университет при правительстве Российской Федерации. Там уже эксперты почитали и сказали, что товарищи, учитывая вот это нашествие саранчи, будет наверняка рост цен.
0: Ну все, спасибо.
1: На ряд продуктов.
0: Я-то думаю, где? Когда? И все, и вот она, пожалуйста.
1: Я тебе даже скажу конкретно, какой продукт от этого может подорожать. Рост цен на рис ожидается. Примерно на 30%.
0: В этом сезоне тренд на рис.
1: Рис, еще говорят, мука тоже, не на 30%, но тем не менее может подорожать. Ну, в общем, все это связано с этой саранчой.
0: На рис. Знаете, кто играл кто-нибудь в Тропика, игра такая экономическая, ты на острове, Фидель Кастро, я не знаю.
1: Знаю такую игру, не играл.
0: Че Гевара, неважно кто, ты играешь за остров, за страну государства и развиваешь его экономику. Угу. Вот, и там есть такое понятие, как тренд, оно меняется раз в какой-то период времени, раз в полгода, в
1: год. Все тренды меняются.
0: И там сегодня, в этом году тренд на ром. И ты такой, классно, у меня как раз накопилось, сейчас буду... мне кажется, кто-то играет в Тропика, только в масштабах страны. А по-другому как? У нас тренд на гречку, тренд на яйца, тренд на огурцы, тренд на банан, тренд на морковку. У нас каждый год какой-то тренд на что-то. Угу. Виталий из Стрижевого пишет, а как же топливный кризис? А нет уже кризиса никакого.
1: Есть.
0: Какой кризис? Нет кризиса. Официально нет кризиса никакого. Не создавайте ажиотаж. Есть тезис, тезис федеративный, не создавайте ажиотаж.
1: Угу.
0: Да, там много очень, десятки регионов, которые ввели ограничения.
1: 20 уже.
0: Но эти ограничения, они созданы для того, чтобы пресечь ажиотаж. Хотя введение ограничений, в моем понимании,
1: создают ажиотаж.
0: Как будто бы, да,
1: Люди начинают паниковать немножко.
0: У меня не было ажиотажа, я не хотел закупаться. Но так как я смотрю, уже десяток регионов ввели ограничения, не создавать ажиотаж. Я думаю, что-то здесь не то, может быть, заправиться?
1: Все-таки наш слушатель нас подводит к теме АЗС, мы сегодня так...
0: Да не, по-братски.
1: А у нас уже и времени не так много осталось.
0: Сейчас реклама начнется у нас. Да, я еще один комментарий зачитаю от Евгения. Он написал, ни одного ударения нет. Он пишет, не творог, а творог. Ну, то есть без ударения.
1: Я поняла, да, не выделил, да?
0: И я в своей голове сам как бы это...
1: Дописал, как надо. А вдруг наш слушатель пишет не творог, а творог?
0: Мне ж не звонят, а звонят.
1: А ты за него все решил. Ну да, на самом деле, когда пишешь, как правильно ударение, вот эту букву ударную обычно все-таки делают капслоком, да, большой. По поводу темы АЗС, вот, Виталий, спасибо, мы сегодня, правда, ее всячески избегали, потому что вчера, во-первых, активно обсудили, а во-вторых, сегодня что, вот если прям кратко...
0: Реклама, Марина, краткая сестра таланта.
1: Кратко, две строчки. Это, во-первых, что 20 регионов уже ввели эти ограничения, и второй момент, практически власти всех регионов, где были ограничения, и других, где пока еще их не ввели, примерно одно и то же. Говорят, пожалуйста, будьте человечный,
0: благоразумно,
1: не создавайте этот ажиотаж, все нормально, дефицита нет. Вот и все. Это вот вкратце, что можно сейчас сказать про тему бензина. И еще, конечно, есть ряд решений от правительства, но это уже совсем другая история. Об этом мы поговорим чуть позже, скорее всего, даже
0: может
1: завтра.
0: Быть, в понедельник.
1: Скорее всего, завтра.
2: Свои люди. Реклама. Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Сила состязаний на облазах. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облаз. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облаз. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
5: 6+.
6: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойной. Выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. СОМ. Ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах СОМ. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
7: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама? Лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Вот Виталий нам писал, что а как же топливный кризис, тоже все подорожает из-за этого. На что я говорю, нет никакого топливного кризиса. Ну это официально же нет уже. Никто же не объявил у нас топливный кризис.
2: Нет.
1: Но вот Виталий, может быть, не так поняли, добавляет он. У нас, может, и нет проблем. Вот Краснодар, Крым точно есть, уборочная, это там будет. И вообще все регионы, которые у нас занимаются сельским хозяйством, они могут столкнуть. Но кризиса-то нет. Есть ограничения, да. Ограничения. Давайте так рассуждать. Вот с точки зрения официальной информации, да. Есть определенные ограничения на, например, там, разлив топлива в канистры. Это во многих регионах сейчас ограничено. Ну, не во многих,
2: кстати, в
1: ряде регионов.
2: В Крыму с сегодняшнего дня 200 литров.
1: Где-то, ну, там, локально ограничивают 200 литров на дизель, а, по-моему, 30 или 40 литров на бензин. И вот есть ограничения. Эти ограничения связаны с недопущением ажиотажных настроений, ну, превентивные меры такие. Знаете, чтобы мы сейчас не кинулись и не высосали все колонки досуха. Хотя, в моем понимании, даже если я там заправил машину до полного бака и привез какую-то канистру, чтобы газонокосилку залить, и мы все так сделаем, ну, мы не высосим это все.
2: Не, на самом деле, вот я сейчас читаю...
1: Но я же не эксперт, да, люди, которые знают больше, они видят дальше, и они как бы принимают эти решения. Это я с ними согласен, но как такого официально же нет, значит, все нормально. И есть, но при этом, при всем, в разрезе, есть постановление... правительства и идеи у правительства и у депутатов, чтобы, например, даже не ограничить, а запретить экспорт дизельного топлива,
2: да,
1: чтобы спасти посевную. Если мы думаем о том, что нужно вот на такие шаги идти, такие меры принимать, значит, есть какие-то опасения. При этом при всем мы говорим, что никаких опасений нет. И вот меня это смущает. Как это вызывает недоумение?
2: Угу. Кибердед нам такую формулировочку, да, ввел, мы теперь активно и пользуемся. Спасибо, Андрей Мусалович. Ну, по поводу как раз правительства и его решения, одно из них, как они говорили, да, вот в правительстве же уже несколько дней обсуждают эту историю с бензином, и говорят, что сельхозпроизводители как раз будут первыми, кому придут на помощь на уровне государства, и никакая посевная, ничего не пострадает. Здесь, конечно, продумают эти моменты. А по поводу Крыма, Тимур, нет, это не для грузовых машин. Вот, пожалуйста, власти Крыма в интервью местным СМИ говорили...
1: Ну, не грузовые, имею в виду. Дизель 200 литров, 95-й 40. Что?
2: Для легковых автомобилей, да, до 200 литров они пошли на уступки с бензином, и сейчас в одной машине разрешено перевозить до 200 литров бензина через Крымский мост. Кстати, в Крымский мост сегодня с утра была пробка 900 машин, представляете?
1: Это я не видел.
2: Вот так, на один транспорт. Ну, а что свежее, это еще просто не...
1: Я видел информацию, что регионы применяют эти дифференцированные подходы, то есть к бензину, которую можно заправить легковой там автомобиль,
2: ну, понятно,
1: бензиновый,
2: да,
1: двигатель, да, там 40 литров, условно говоря, на дизельное топливо больше, потому что больше грузу, 40 литров мало ему нужно.
2: Ладно, это понятно, теперь давайте,
1: 200, ну,
2: две минутки у нас до завершения эфира фактически, скажу одной строкой. Мы вот всегда, знаете, последние несколько лет говорим в эфире, Илон Маск стал еще богаче, а сегодня,
1: да,
2: все,
1: ну,
2: СМИ
1: чихать,
2: пишут...
1: Он, сегодня у него меньше триллиона, завтра,
2: да,
1: больше, каждый день будем,
2: короче,
1: разговаривать о нем.
2: Представляете, как можно, он, получается, за один день потерял 120 миллиардов долларов. Вот такая жизнь богатых людей. 120 миллиардов были и не были, потому что акции провалились и все. Это ладно, я так одной строкой. Просто каждый раз, когда, знаешь, где-нибудь денежку потерял, потратил не так, как хотелось бы. Жалеешь, а тут вот человек миллиард.
1: Нет у него столько, знаете,
2: лет. Да,
1: это
2: знаю,
1: как
2: я.
1: Капитализация, да?
2: Да,
1: это...
2: нет у него в физическом плане.
1: Да, мы примерно, я считаю, Марина, что вот я и мои трудоресурсы стоят 200 тысяч рублей.
2: Да. Ну, короче,
1: раз раскидал резюме, никто на работу не зовет. Я такой, ну ладно, хотя бы 100, да? Это получается, я что, в два раза нищее стал? Это просто мои ожидания от моего,
2: короче,
1: мероприятия
2: вчера
1: стали
2: он
1: меньше.
2: Был триллионером, а сегодня уже миллиардер. Опустился, ладно? Я не про это хотела.
1: В душе я тоже триллионер. Расскажите обо мне.
2: А я тысячанер.
1: Ну да.
2: У меня всегда есть в кошельке хотя бы 1000 рублей. Я тысячанер. Это звучит гордо.
1: А я думаю, доживу до аванса или нет, который завтра.
2: Доживешь обязательно. Если Тимур в 3 часа завтра появится в эфире, значит, дожил. А еще я хотела сказать, что у нас россияне с начала этого года все меньше и меньше начали проводить времени в интернете. Эксперты это связывают с тем, что, ну, во-первых, очень популярные сервисы заблокировали, а какие-то замедлили. Но я больше всего, знаете, поржала с чего? С того, что россияне стали меньше сидеть в интернете. Ага. Короче, в прошлом году мы там с вами в день примерно, ну как примерно, даже точно говорят, да, эксперты, 256 минут в среднем сидели в день, а сейчас 243, на целых 16 минут меньше мы стали.
1: На 13.
2: А, да, 13, простите, с математикой вот тоже.
1: С тобой
2: уже
1: надо всегда перепроверять.
2: Ну а что ты тут зря, что ли, сидишь вот это, зарплату получаешь? Сиди, перепроверяй. 13 минут, и эксперты бьют тревогу. Ребята, нас просто с вами...
1: Почему? Наоборот, радуются. Ну, давай ты как женщина ответь. 13 минут это много или мало?
2: Ну, ты знаешь, учитывая, что было 256, а сейчас 243, как будто разница невелика.
1: Ну, кто-то скажет, нифига себе, 13 минут, это...
2: Ладно, на самом деле, 13 минут, проведенные в интернете, а сейчас где-то в реальной жизни, это, мне кажется, даже и хорошая действительно новость. Все-таки в реальной жизни... Как-то, не знаю, поприятней. Особенно учитывая новостной фон последний. В реальной жизни гораздо лучше. В реальной жизни лето, мороженка, люди счастливые по улицам ходят.
1: Угу.
2: Книги.
1: Угу.
2: Вечера на кухне.
1: А если мне интересно...
2: А в интернет зайти, и там просто мрак, если честно. Главное...
1: Если мне интересно, что происходит не только вокруг меня в радиусе там 20 метров, которые я могу увидеть...
2: Ты, пожалуйста, узреть. Периодически все-таки выходи из этого мрака в реальную жизнь. У нас здесь неплохо, честно. Да будет так. С вами были Тимур Полунин, Марина Штейникова, «Свои люди». Завтра мы снова на 4 часа вас погрузим в информационный...
1: В депрессию.
2: Нет, мрак, не хочется никого погружать. Но в информационный мир. По крайней мере, основные какие-то новости обязательно обсудим. Мы здесь для этого. Каждый день с вами. Ну все, до завтра.
1: Пока,
2: завтра
1: пока.
2: Четверг с утра. Не забывайте кофе с корицей. И будет нам всем счастье и богатство.
1: А некоторым аванс. До свидания.
2: До завтра.
0: Свои люди. Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. В Югре обсудили вопросы улучшения качества и надежности электроснабжения. Участнику СВО из Нижневартовска списали ипотечный долг. Ветер и сильный дождь прогнозируют сразу в нескольких муниципалитетах округа. В Югре обсудили меры по повышению качества электроснабжения. Теме посвятили заседание Межотраслевого совета потребителей по вопросам естественных монополий, которое провел губернатор Руслан Кухарук. Глава региона подчеркнул, что главная задача – обеспечить стабильную и надежную подачу электричества населению, в том числе постоянным жителям частного сектора и садоводческих некоммерческих товариществ. Внушительная часть работ уже выполнена, а в 2025-м введено в эксплуатацию 332 километра линии электропередачи, что составляет 108% от плана. А трансформаторной мощности добавили 290 мегавольт-ампер, это 154% от намеченного. Среди ключевых работ – реконструкция участка линии 35 КВ в Ханты-Мансийском районе и обновление сетей для садового товарищества «Дружба» в Советском районе. Отдельно обсудили федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в составе нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Его цель в Югре к 2030 году – улучшить качество коммунальных услуг для 260 тысяч жителей. По итогам 2025-го программу уже реализовали для 66 тысяч югорчан при плане в 17 тысяч. Вместо 8 запланированных объектов питьевого водоснабжения введено 9. Ипотечный долг на сумму почти 3,5 миллиона рублей списали 43-летнему жителю Нижневартовска. Мужчина заключил контракт с Министерством обороны и находится в зоне СВО, поэтому исполнительное производство в отношении его квартиры, за которую он не вовремя платил, было закрыто. Такая мера поддержки стала возможной благодаря недавним изменениям в федеральном законодательстве. Граждане, подписавшие с 1 мая этого года военный контракт на срок от 12 месяцев, получают дополнительные социальные гарантии. Государство аннулирует неоплаченные кредитные обязательства военнослужащих и их супругов, если общая сумма задолженности не превышает 10 миллионов рублей. Напомню, в Югре действует самая высокая в России выплата при подписании контракта с Минобороны – 4 миллиона 100 тысяч рублей. Узнать подробности можно на сайте воин86.ру или в колл-центре по номеру 8 800 301 68 88. С важной инициативой, направленной на поддержку военнослужащих, получающих гражданское образование, к премьер-министру России обратились депутаты КПРФ. Они хотят, чтобы государство взяло на себя расходы на дорогу и жилье для контрактников, обучающихся в вузах и колледжах. Хотя им и положены учебные отпуска, поездки на сессии и экзамены обходятся дорого. Чтобы снять эту финансовую нагрузку, предлагается включить в социальные гарантии возмещение затрат на проживание или предоставление общежития, а также льготный проезд. Коммунисты считают, что без такой поддержки получение новой квалификации может стать непосильной задачей для многих офицеров. И последнее. Югорчан предупреждают об ухудшении погодных условий. Завтра местами по региону ожидается сильный дождь и ветер порывами до 15-18 метров в секунду. По данным Ханты-Мансийского окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, непогода затронет Березовский, Белоярский, Советский и Октябрьский районы, а также Югорск и Нягань. Управление МЧС России по Югре рекомендует жителям не укрываться под деревьями, соблюдать осторожность на дорогах и не оставлять автомобили вблизи слабо закрепленных конструкций. При возникновении происшествий незамедлительно звонить по телефону 112. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама. Автолига выручает. По пути все доставляет.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
8: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
9: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
8: А, тот самый цветочный у молотка?
9: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
8: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
10: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас. В автокресле нам удобно. За окном вид бесподобный. Мы не отвлекаем вас. Ведь дорога главная сейчас.
12: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
15: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама. Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
7: Сила состязаний на облазе. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облазе. Событие, которое объединяет традиции коренных народов севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облаз. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
8: 6+.
9: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалите». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
10: Национальные проекты России.
11: 0+.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Реклама.
1: Автомол. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». И Петрин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-101.
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина. Не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
1: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
0: А, тот самый цветочный у молотка?
1: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
0: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
0: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия. С высоким уровнем безопасности ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта, 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год, работу только с беспилотниками, никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем, прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну, а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94
3: 00. Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио